тому царь – друг. Очи Господа охраняют знания, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми.

Нам важно знать, на самом ли деле с Богом все возможно. Хотя Бог может сделать все, что пожелает, Он не будет делать того, что противоречит Его святой воле или целям. Например, Он не может совершить какое-либо греховное действие, потому что является абсолютно святым, и грех не свойственен Его характеру. Некоторые люди все равно спрашивают, не должно ли быть все возможно для всемогущего божества? К примеру, может ли Бог создать такой тяжелый камень, который Он не сможет поднять? Данный вопрос содержит парадокс. Если Господь настолько силен, что может создать камень бесконечного веса, как Он не сможет, учитывая Его всемогущество, его поднять? В то же время, поскольку камень имеет бесконечный вес, как Он сможет его поднять? Люди настаивают, если Бог не может создать такой камень, значит Он не всемогущ. И если бы был камень, который Он не сможет поднять, тогда Он также не является всемогущим. Эта мысль противоречит сама себе и выходит за рамки логики. Божье всемогущество подразумевает, что Он имеет силу сделать все, что можно сделать. И это не означает, что Господь может противоречить себе, и Он не будет идти против своего характера. В свете этого, во всей Библии мы видим, что Бог всемогущ, и никто и ничто не может сравниться или превзойти Его. Говоря о том, как Господь осушил дорогу посреди могущественной реки Иордан для безопасного прохождения Его народа, в книге Иисуса Навина 4 главе 24 стихе написано: «Это свершилось, чтобы все народы земли знали, как сильна рука Господня, и чтобы вы сами всегда боялись и чтили Господа, вашего Бога». Перевод Российского библейского общества. Аналогично в Иеремии 32 главе с 26 по 27 стих говорится: «И было Иеремии слово Господа: Я Господь, Бог всего живого. Разве есть невозможное для меня?» Затем в послании к евреям 1 главе 3 стихе мы читаем: «Сын есть сияние Божьей славы и отпечаток самой Его сущности». Он управляет Вселенной своим мудрым.

могучим словом. Эти и другие стихи демонстрируют: все, что соответствует Божьей воле, возможно для него. Ангел в Евангелии от Луки, 1 главе с 36 по 37 стих, сказал Марии: «Вот, например, Елизавета, твоя родственница. Она хоть и стара, ждет ребенка и уже на 6-м месяце, а ее называли бесплодной. Для Бога нет ничего невозможного». Некоторые спрашивают: раз для Бога нет ничего невозможного, значит ли это, что я могу бежать быстрее автомобиля или запрыгнуть на высотное здание? Сделать такое возможным абсолютно в пределах Божьей силы. Но в Писании ничто не указывает, что Он желает сделать это возможным. То, что возможно для Господа, не обязывает Его на самом деле это делать. Мы должны быть хорошо знакомы с Библией, чтобы знать Божье желание и обещания, и тем самым понимать, что Он сделает возможным в нашей жизни. Рассматривая все могущественные и сверхъестественные дела нашего Небесного Отца во всей Библии, мы видим, что Он на самом деле движет человеческие события по континууму времени, несмотря на все, что кажется невозможным. Все для Его славных целей.

почему Искупитель должен был быть человеком? Почему наш Искупитель должен был быть человеком? Одна из причин в том, что как человек он может отождествить себя с нами. В Библии говорится, что Иисус был искушен во всем, кроме греха. Он испытал то же, что испытываем мы, поэтому понимает, через что мы проходим. Он наш первосвященник. Ему понятны наши страдания. Мы понимаем, что Бог может отождествить себя с нами, но даже уподобившись нам, прожив трудную жизнь, испытав унижения и невзгоды, Он жил в совершенном послушании, не сомневаясь в любви Отца, не уклоняясь от пути, предначертанного Отцом. Это значит, что Иисус не только испытал то же, что и мы. Он смог стать для нас совершенным заместителем. В своем грехе мы отделены от Бога. Он свят, а мы нет. Так как Бог справедлив и свят, Он не может отождествиться с нашим грехом. Богу пришлось сделать так, чтобы наш грех был переложен на другого. И Бог сделал это. Его Сын пришел на землю, во всем уподобившись человеку, облекшись в человеческую плоть, но жил безупречно и потому смог стать заместителем, искупившим наш грех. Иисус прожил совершенную жизнь, поэтому, когда Он по собственной воле принял крестные муки за нас, грешных, Его смерть стала надлежащей, достаточной, совершенной, заместительной жертвой за наши с вами грехи. Христос смог испытать то же, что и мы, но Он жил совершенно, в послушании и поэтому стал совершенным заместителем, искупившим наш грех. И поскольку Он взял на Себя наш грех, уподобившись нам, то когда воскрес из мертвых и вознесся к Отцу, Он стал нашим совершенным заступником. Он знает нашу силу и нашу слабость. Сохраняя свою человеческую природу со всеми ее чертами и способностями в своей божественной природе, Он во всем понимает нас и точно знает, в чем мы нуждаемся. Но Иисус в то же время истинный Бог, а поскольку Он Бог, Он может совершить то, ради чего пришел в мир. И сейчас Он может управлять нашим миром так, чтобы исполнилось все задуманное для нас Богом. А когда Иисуса предали смерти, то, будучи Богом, Он смог не только принести Себя в жертву за наш грех и уплатить наш долг, но и восстать из мертвых. Смерть не смогла победить Его. И Иисус жив. Он всевластен. Он Бог и вознесся к Отцу. А потому Он и сейчас наш заступник. Он не только ходатайствует за нас, но и исполняет задуманное для нас Богом. Он Бог. Он совершает все то, что нам необходимо, и в то же время Он человек. Он понимает наши нужды и дает нам то, в чем мы нуждаемся. Христос – совершенный Бог и совершенный человек. Это тот Искупитель, в котором мы так нуждаемся. И Он исполнил все, что было необходимо для нас, отождествил Себя с нашей человеческой природой и совершил то, что нужно было совершить Богу для нашего спасения».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Послание апостола Иакова. Наше внимание мы возьмем сегодня в 26 и 27 стихе будет сосредоточено. Хорошо, первая глава, 26-27. Но прочитаем мы немножко больше. Мы прочитаем с 18 стиха в этой первой главе. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышанье, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев в человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое, непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Свое послание апостол Иоанн написал где-то, как говорит история, около 49-го года после Рождества Христова, то есть в конце 40-х годов. То есть это послание относят к числу, пожалуй, первых книг Нового Завета или самых первых книг Нового Завета. И вот оно интересно тем, что, ну, сам автор, Иаков, это Иаков, брат Господний. Это он написал это послание. Кроме того, надо сказать, что это послание адресовано иудейскому народу, то есть евреям преимущественно. Почему? Потому что 49-й год – это время, когда еще не состоялся собор, как его называют, апостольский собор или встреча, вот эти 15 глава книги «Деяния апостолов», помните? Там, где собрались братья, чтобы рассуждать по отношению, как быть в отношении закона Моисеева, как быть в отношении обрезания, и как быть, решали вопрос, как это соотносить с тем, что язычники приходят в церковь и так далее. Но, вероятнее всего, это послание было написано еще до этого события, то есть до 15 главы книги «Деяния апостолов». Из самого послания, когда мы начинаем его читать, мы можем увидеть, что Иаков обращается, он представляет себя как раб Бога и Господа Иисуса Христа, но тут же он говорит «двенадцати коленам». Он конкретно адресует свое письмо «двенадцати коленам», то есть речь идет об израильском народе, очевидно, находящемся в рассеянии. И вот что это за рассеяние? Вероятнее всего, это было как раз время, когда ранняя церковь, которая состояла еще из иудеев, переживала гонения. Одно из таких гонений описано в 12 главе книги «Деяний», где мы читаем, что там произошло убийство Иакова, и потом рассеялись многие, вот того самого Иакова, которого избрал Господь, брата, сына Зеведеева. Но это то, что мы немножко можем чуть-чуть понимать, что это за письмо и что здесь, какие особенности интересны. И вот это одно из вот этих первых писем, очень схоже с учением Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Здесь очень много посылов по теме, которую описывает Иаков. Кто-то сравнивает даже с ветхозаветней книгой притч в какой-то мере, потому что эта книга несет в себе очень такой учительный характер, причем учительный характер, совсем отличающийся от учительства, которое осуществляет апостол Павел в своих письмах. То есть достаточно сравнить, почитать, другая речь, другая манера изложения истин. Поэтому это письмо, оно несет в себе научение, важное научение ранней церкви, являясь первым письмом или первой книгой в Новом Завете. И вот хочу сегодня предложить нам обратить внимание на вот эти два стиха, 26 и 27 стих. И тема наших размышлений – это благочестие. Благочестие. Иаков обращает внимание, и в 26 и в 27 стихах он говорит или фокусирует внимание на признаках этого благочестия. Но посмотрите, как интересно он начинает свою речь. Мы прочитали с 18 стиха, и важно заметить, что подойдя к вопросу истинного или ложного благочестия, подойдя к вопросу так называемого теста или оценки, а какое мое благочестие, он говорит выше, он переходит от мысли, которая передает идею влияния слова. Бог в своей необыкновенной милости и любви родил нас, Он восхотел. Это принадлежит желание Богу. Это не наш удел. Это не потому, что мы напряглись каким-то образом и родили себя для Царства Небесного. Конечно, нет. Я думаю, мы все об этом понимаем. Но вот в 18 стихе он говорит, «Восхотел, родил Он, то есть Господь, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Дальше он говорит о влиянии этого слова, и поэтому призывает, чтобы каждый человек был скор на слышание, но медленно слова, медленно гнев. Потом он говорит в 21 стихе, «Отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». 4-5 раз он где-то упоминает в этом небольшом отрывке, дает внимание слову, слову Господнему. Оно возродило, это средство у Господа, чтобы родить верующего, сделать человека верующим, сделать человека спасенным. И поэтому чрезвычайная важность и влиятельность этого слова, она должна быть очевидной, говорит Иаков. Он хочет сфокусировать их внимание. И говорит 23 стих, смотрите, точнее 22. «Будьте исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающих себя, самих себя». Дальше он говорит, «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица». И так далее. Мы прочитали этот отрывок, чтобы увидеть, что прежде чем говорить о благочестии, определяться в этом вопросе, у нас есть определенный фундамент, у нас есть основание. Какое? Божье слово. Оно является действенным, оно является живым. Оно является необходимым для того, чтобы человек жил по-настоящему живой христианской жизнью. И это является первостепенным требованием. Кстати говоря, Иисус Христос говорил какие слова? «Что вы зовете Меня, помните, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Это фрагмент из Евангелия от Луки. Но если мы вспомним, подобными словами заканчивается Нагорная проповедь Евангелия от Матфея. Христос призывает к исполнительности слова. И вот Иаков, Он как бы вторит этой идее и пишет своему адресату, людям, которые должны были прочитать вот эти маркеры, вот эти тесты. Вот что должно сделать слово. Вот каким образом оно должно влиять. И вот, подойдя к нашему отрывку, мы обратим внимание на эти признаки ложного и истинного благочестия, чтобы нам определиться. Но прежде чем мы говорим об этом, нам нужно вспомнить, и что ключевой стих всего послания Иакова записан во 2 главе 26. 2 глава 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вообще все послание, оно отражает эту идею, он как-то фокусирует внимание. Жизнь должна быть действенной христианской. Здесь есть практика, исходящая из внутреннего преображения. Вот на что обращает внимание Иаков. Вот к чему стремится. И поэтому все послание, оно действительно можно озаглавить. «Вера без дел мертва». Это важный вопрос. Это практическое выражение нашего внутреннего благочестия, внутреннего состояния, которое изменил Бог. Да, мы не говорим, что внешняя деятельность каким-то образом обеспечивает человеку спасение или угодность Богу. Нет. Без внутреннего содержания внешняя деятельность – это будет пустое и ничего не значащее. Поэтому нам нужна внутренний генератор этой чистоты, этой святости, этого благочестия. И вот об этом Иаков обращает внимание, и он фокусирует свое внимание на этих вопросах. Важно заметить, что, смотрите, благочестие, 26 стих, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает себя и так дальше. О каком вообще благочестии идет речь? Знаете, что интересно? Что слово «благочестие» в русском переводе, оно имеет два слова. Есть слово «Евсевия», «Евсевия», я уже имя назвал, да? Есть имя такое «Евсевия», «Евсевия», греческое слово, которое означает «отношение», или переведено как «благочестие», указывающее на отношение с Богом. Это всегда связано отношение с Богом. А есть слово, которое в данном случае использует Иаков, и оно не говорит о внутренних отношениях с Богом. Это слово говорит о другой немножко характеристике, о внешнем выражении. Внешнем выражении. И вот значение его – это как набожность, как религиозное поклонение, это как участие в богослужении. Вот что передает идею. То есть, другими словами, смотрите, что делает Иаков. Иаков обращает внимание на внешнюю жизнь, на внешнее проявление, на внешние поступки. Почему? Да потому что у него тема всего послания – дела. И он фокусирует внимание сюда. Но он не отрывает эту идею от внутреннего содержания сердца. Потому что внешняя деятельность, она не может быть благочестивой, если не будет внутреннего производителя вот этого благочестия. Вот о чем говорит Иаков. И поэтому, используя это слово, которое у нас также перевели как благочестие, кстати, его вы знаете, где можно еще увидеть? Оно четырежды используется в Новом Завете. И одно из них, чтобы увидеть иллюстрацию, Деяния, 26 глава, 5 стих, апостол Павел пишет о себе: «Я жил фарисеем по строжайшему направлению в нашей вере». Вот это слово «направление в нашей вере» или там слово «вероисповедание», по вероисповеданию фарисейскому, оно и использует это слово. То есть, другими словами, Павел говорит, что «я жил, вы, это мое свидетельство, вы могли это видеть». Вот согласно вот этим внешним признакам. Это чтобы лучше понять, о чем идет речь. Так вот, это слово Иаков теперь говорит об этом явлении. Он хочет видеть в верующих людях внешнее выражение, дела, но которые свидетельствуют о внутреннем состоянии преображенной души, преображенного сердца. Поэтому эти слова, они могут даже быть восприняты, знаете, как тест, как проверка. Вот почему он категории такие вот применяет. Слово должно менять, другими словами. Это Божье Слово. Итак, первый признак пустого или тщетного благочестия, о котором мы уже понимаем, о чем идет речь. Идет о благочестии. Еще раз повторюсь. Речь не идет о внутренних отношениях с Богом. Речь идет о выражении этих отношений. Вот на что он обращает внимание. И он дает в этом свое руководство. Поэтому именно образ жизни верующего человека дает понимание о его сердце. Но вот слово «пустое» или признак пустого благочестия, пустое — это тщетный, без вообще невесомый, ничего не значащий, абсолютно ничего не имеющий никакой ценности, безрезультатный, даже некоторые используют значение как «притворный». То есть это можно создать видео такое, знаете, картинку создать. Можно так жить без внутреннего содержания. Можно делать вид. И вот он говорит, что тщетное благочестие, оно характеризуется, имеет две характеристики. Первое – это бесконтрольная речь. И поэтому он говорит, если кто из вас думает, что он благочестив, ну, я так считаю, я благочестив. И я понимаю, что это видно со стороны. Мне это нравится. Ну, к примеру, да? И поэтому меня это успокаивает. И вот он говорит, если кто из вас думает, что он благочестив, что у него все в порядке, что его внешняя деятельность, жизнь, она действительно правильная и соответствует моему статусу как дитю Божьему, моему характеру христианскому, и при том не обуздывает своего языка, то это элемент тщетного или пустого благочестия. Это не то, что нужно, говорит Иаков. То есть первый признак – это бесконтрольная речь, необуздывание языка. Вот эта интересная идея – обуздывать язык. На что вам напоминает вообще, куда вас отправляет мыслями слово «обуздывание»? Кажется, к лошадям, правда? Что-то, ну, другое, может быть, кто-то еще что-то подумал, но, похоже всего, это как удила вставлять в рот коню. Наверное, коням это не очень приятно. Ну, такова их участь. Но с помощью этого удила можно вести под усцы, да? Можно управлять конем. И вот это значение этого слова, которое использует Иаков, он говорит, что, оказывается, человек, который так думает и не обуздывает, не контролирует свой язык, не берет в плен, не ведет этот язык свой, свою речь, оставляет бесконтрольный, то это тщетное благочестие. Это ложное благочестие, это неправильное поведение. Мало того, что бесконтрольная речь – это вообще большая проблема. Это проблема. И, кстати говоря, в третьей главе Иаков уделит этой проблеме большое внимание. Он там использует несколько метафор, несколько сравнений. Если вы посмотрите,

этом не контролируешь свою речь, у тебя проблема. У тебя пустое или тщетное, бесцельное, больше того, притворное благочестие. Другими словами, он фокусирует внимание на речь. Смотрите, в третьей главе он говорит: «Удила в рот коням, корабли, которые руль есть, да, управляют корчем». Дальше он сравнивает это с огнем, язык – огонь, прекраса неправды. Вот он там производит, да, какие вещи. Одним словом, его укротить никто не может. Вот он в таком положении находится, он маленький, он один, но он такой активный. Это Бог так создал. У нас должна быть коммуникация. И с помощью речевого аппарата, с помощью физического органа мы это осуществляем. Но оказывается, наша речь должна иметь контроль. И это связано с благочестием. Это тот самый руль, который рулит в нашей жизни или создает эту видимость направления. И это чрезвычайно важно. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, 5 глава, 3-4 стихи: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Также он продолжает перечислять эти грехи, и он говорит: «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». И он тоже дает здесь руководство в отношении того, как мы говорим, что мы говорим, в какой манере мы говорим. Второе послание Петра, 2:18, мы читаем еще один стих: «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Апостол Петр затрагивает эту проблему, что надутое пустословие – это средство для уловления, это уловка, пустые, бессмысленные слова. Тем более тех людей, которые вот только-только начали свою духовную жизнь, правильную христианскую жизнь. Все эти предупреждения говорят о контроле над нашим языком, над нашей речью. Первое послание Тимофею мы читаем предупреждение служителю: «Отчего, отступив некоторые, уклонились в пустословие». И он говорит Тимофею, апостол Павел, вместо здравого учения. Итак, язык является действительно одним из средств обольщения и искушения. Его необходимо контролировать. Что говорить, когда говорить, как говорить, кому говорить, сколько говорить. Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что речь, братья и сестры дорогие, речь наша, она содержит не только, а точнее, она выражает не только содержание, смысл, но она еще несет эмоциональную нагрузку. Правда? И вот поэтому мы можем сказать очень верные, правильные вещи, но нам нужно понимать, как мы их говорим. Мы можем сказать неправильные вещи, и мы тоже можем понимать, как мы их говорим. То есть, другими словами, эмоциональная нагрузка или вот это антураж, или не антураж, а обрамление, содержание, которое мы хотим сказать, но если оно помещено вот в эту оправу эмоционально неправильного посыла, то нас никто не услышит. Больше того, от нас могут отвернуться. Это чрезвычайно важно. Поэтому чрезвычайно важно понимать, что мы говорим, когда мы говорим, как мы говорим. Как мы говорим? Несет ли наша речь, кроме хорошего, правильного содержания, вот такое проникновенное соучастие? Выражает ли интонация сказанного заботу? Контролируем ли? А ведь об этом пишет Иаков. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает, такое сильное слово он использовал, ну, может, мог бы сказать помягче, не обуздывает языка, вот буквально нужно контроль, хороший, как коням, чтобы направить. Книга притчи помогает нам понять: сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей, говорит притчи. Видите, какую значимость речи определяет этот мудрый человек Соломон. Еще один текст мы читаем в притчах, 10 главе, 18 стих: «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. Кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен».

отборное серебро, язык праведного. Сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Или вот еще первое послание Петра, мы находим еще одну иллюстрацию. Говорит ли кто, говорит апостол Петр, говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Кстати говоря, этот текст находится в контексте, когда он говорит о служении в церкви духовными дарами. Вот этими сверхъестественными божественными способностями, которыми Бог наделяет верующих для созидания. Таким образом, говорит ли кто? Говори как слова Божии. И речь не только идет о содержании, речь идет и о еще эмоциональной подаче. Я понимаю, перед кем я говорю, а не только то, что я говорю. Есть такая пословица, кажется, у евреев: ты говоришь так громко, что я не слышу, что ты говоришь. И так можно сказать. А еще кто-то сказал, что у человека Бог создал два уха и один рот, чтобы в два раза больше слушать, чем говорить. Может быть, это так. Мы можем улыбаться при вот этих сравнениях, но это попытка каким-то образом сфокусировать наше внимание на важности и значимости того, о чем говорит Священное Писание. Итак, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, не обуздывает языка своего. Но дальше есть еще, мы продолжаем просто эту мысль, я не дочитываю текст, но посмотрите, язык является достоверным и первейшим показателем истинного благочестия и настоящего духовного состояния. Это первый признак. Когда человек сидит, молчит, он может показаться мудрым. Правда? Но стоит ему заговорить, да, или вступите в разговор, или попадете с ним в какие-то определенные обстоятельства, которые нестандартные, и, кажется, становится понятно. Реакция она сразу обнаружит. Поэтому Иаков говорит о контроле. И это необходимое благочестивое занятие, практика и привычка, которую необходимо нам вырабатывать. Бесконтрольная речь вскрывает ложное благочестие, приводит к следующему явлению. Какое это следующее явление? Второй признак пустого благочестия. Какой? Обольщение, обман сердца. Это продолжение мысли, да. Но здесь есть деталь интересная. Дальше он говорит, но обольщает свое сердце. Обольщает свое сердце. Что это значит? Это обман самого себя, самообман практически. Он приводит, он увлекается, он соблазняет себя, он создает себе заманчивые условия сам себе. Это все наполняемость вот этого явления – обольстить свое сердце. Интересно, что, может быть, вам приходилось слышать, может быть, я уже приводил пример, но на ум приходит, на память приходит пример из охоты эскимосов на волков, на медведей, на хищников. Что они делают? Они берут куски костей, острых костей, замораживают во льду, там кусочки мяса и, главное, побольше острых вот этих вот костей, да? Замораживают и раскладывают в лесу для того, чтобы хищники находили. Хищники находят вот эту так, заготовочку, начинают ее облизывать, потому что они чувствуют вкус мяса, и это им нравится, они начинают лизать. А что происходит в этот момент? Острые концы под действием теплоты языка начинают оттаивать, и начинает он обрезать свой язык, резать язык свой буквально, полосовать. Но из-за холода срабатывает эффект какого-то анестетика. То есть он не чувствует этого холода, но он чувствует вкус крови. Кажется, он добрался до этой цели. И что происходит? В какой-то момент времени, возможно, он понимает, что здесь что-то не так, оставляет, но у него исполосован язык. И отходя от этого места, он, истекая кровью, по сути, обнаруживает, куда он ослабленный уходит. Там-то его и добивают. Но это пример, который помогает понять значение слова «обольщает». Обольщение – это самоувлечение. Это, знаете, это сработавшее искушение, состоявшееся, влип. Вот боролся, боролся. И вот апостол Иаков говорит нам, что обольщение сердца – это действительно, когда ты сам попался, это то, что уводит в сторону. Ты самоувлекся. Тебе кажется, что этот показатель, этот признак делает тебя
благочестивым. Но он хочет предупредить, внимание, осторожно, для верующих людей, для истинного благочестия, это неправильно, это обольщение. Такой человек подвергает себя Божьему осуждению. Божьему осуждению. Ефесянам 5 глава 6 стих мы читаем: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Это обольщение может быть самообольщением, а может быть внешним источником, приходящим в нашу жизнь. Это будет влечь, увлекать, создавать страсть, влечение. Об этом мы можем только думать, чаще всего думать. Это уже элемент обольщения. Все, это уже попался. Римлянам 16 глава 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают, обольщают сердца простодушных». Ласкательством и красноречием. Это формат, это форма. И речь не идет о содержании, речь идет о манере. Поэтому, дорогие, Иаков нас здесь предупреждает, что это второй признак ложного благочестия. Таким образом, между языком и сердцем есть связь. Я думаю, мы все об этом хорошо понимаем. Состояние сердца будет выражаться нашей речью. Наша речь, скорее всего, будет обнаруживать настоящее состояние сердца. Конечно, еще раз повторюсь, мы можем сделать видео, мы можем сделать картинку. Она не будет соответствовать внутреннему состоянию. Это проблема, потому что открытость и доверительность – это одна из составляющих частей нашего общения, созидающего общения внутри церкви, отношений между братьями и сестрами. Итак, эта связь действительно от избытка сердца, говорит Христос, что? Говорят уста. От избытка сердца. Этот избыток будет на языке. Создайте ситуацию нестандартную, и этот избыток выплеснется. Или же наоборот, действительно, мудрость удержит, и здравость, и зрелость духовная, она сыграет свою роль. Вот почему Иаков и говорит: слово, влияние слова, он родил нас словом, он обеспечил, он говорит: не будьте забывчивыми слушателями, но применяйте и исполняйте слово в своей жизни. И второе, на что мы обратим внимание, это признаки истинного благочестия. Знаете, вот в силу служения, действительно, вот особенно вот учителям, да, воскресной школы, братьям проповедующим, ну, приходится много говорить. Приходится много говорить. И здесь просто нужно усиление контроля. Это говоря о применимости того, о чем мы рассуждали. То есть приходится контролировать, и это нужно делать. Может быть, в благовестии. Мы заинтересованы в благовестии. Но, может быть, и не нужно какие-то вот многословия там в благовестии. Достаточно сказать по сути, конкретно, ясно, доходчиво, и больше ничего не сказать. В этом нужно упражнение. И второе, на что обратим внимание, это истина. 27 стих. Здесь Иаков говорит следующее. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Как можем увидеть, здесь тоже мы можем извлечь два таких вот, две характеристики вот этого истинного благочестия. Я хочу еще разочек напомнить. Благочестие, мы говорим о внешнем выражении внутреннего состояния. Мы не говорим сейчас об отношениях с Богом, как преклонение, поклонение Богу, что передает идею другие тексты. Мы говорим о внешнем выражении. Итак, вот истинное благочестие он характеризует как непорочное, незагрязненное, да, или неоскверненное. И знаете, что здесь интересно? Посмотрите 27 стих. «Чистое непорочное благочестие», а дальше видите маленькую фразу, «перед Богом и Отцом». Перед Богом и Отцом. Другими словами, истинное выражение внутреннего состояния, оно зависит от Бога, оно пред Богом. Это оценивает сам Господь. Это та мерка, которая срабатывает в наших мозгах. Я перед Господом, я говорю перед Богом, моя речь перед Богом. Меня слушают не только люди, или вообще не люди,
если бывает и такое, когда вы молитесь или предстоите перед Господом. Но это важный элемент. Непорочное благочестие, незапятнанное, не грязное перед Богом, не перед людьми. И это важное мерило. Это значит, что определение истинного благочестия не является человеческим определением. Это перед Господом, это перед Богом, это угодно Богу. Точнее, первая характеристика в этом признаке – это забота о сиротах и вдовах. Вот здесь так и написано. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Презирать сирот и вдов в их скорбях. Кто это за люди, сироты и вдовы? Я думаю, мы хорошо понимаем. Это самый незащищенный класс людей. Это самые незащищенные, лишенные кормильца, лишенные заботы и лишенные отцовства, если мы говорим о сиротах. От хорошего, влиятельного отцовства, заботливого, любящего. Вдовы, лишенные помощников, лишенные тех, кто попечительствует, кто заботится, кто ведет, лидеров духовных, пастухов в своей жизни, ведущих их. Поэтому Иаков, он обращает внимание, он дает как бы высшую категорию, высшую мерку. Вот это чистое, непорочное благочестие. Вот эта форма выражения поклонения Богу. Вот таким вот образом. То есть направьте свои дела, другими словами, он говорит, вера из дел, да? Направьте на самый слабый и незащищенный класс у вас в церкви практически. Что хочет сказать Яков? Это те, о которых нужно проявлять заботу. Бог уделяет им особенное внимание. Посмотрите, книга «Исход», например, 22 глава, 22 стих и ниже, мы читаем: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Это Божье повеление. Еще в Ветхом Завете. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Это обратиться в ситуации ответной. Это предупреждение, но оно показывает реакцию Бога прежде всего. Вот что мы можем извлечь, и мы можем понимать, эту Богу это не угодно. Потому что сам Бог назван, как Он назван? Мы читаем с вами: «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище». Отец сирот и судья вдов. Он решает их вопросы. Он заступается. Помните притчу о вдове, которая была неотступной, и как этот судья реагировал? Лука 7 глава, 11 стих. Это проявление заботы. Хороший пример. Смотрите, что делает Христос. Он воскрешает сына вдовы Наинской, в Наине. Помните? Почему он это сделал? Он же не доставил ей там пару осликов, возков, продуктов или... Потому что кормилец умер. Вдова, написано «вдова», у нее был сын, и тот умер. Все, она осталась одна. Но Христос заботится, Он дает возможность, чтобы сын продолжил свою заботу. Он его воскрешает. Это забота о вдове. Чтобы она также могла довольствовать истинных вдовиц, пишет апостол Павел Тимофею, обращаясь к вдовам. То есть о них нужно иметь заботу. И вот это слово «презирать» — это не презирать, то есть относиться пренебрежительно, а презирать – это славянское старое слово, то есть обращать внимание, сосредотачивать внимание. Знаете, чем оно интересно, это слово? Что оно несет в себе корень слова, который, как епископ, да? То есть епископ-надзиратель буквально, назван пастор, да, или кто епископство желает. Так вот, здесь это же элемент, это глагол, который содержит в себе эту же идею – презирать. Взирать, посещать, помогать. Это слово имеет вот эту сосредоточенность, чтобы фокусироваться, определять, знать таких. И тогда возникает вопрос, а как мы можем знать таких? В церкви мы можем знать таких сестер, которые вдовы или которые сироты? Конечно, можем знать. Нужно их о них заботиться? Конечно, нужно их заботиться. Но Писание нам дает руководство. Если какой из верных имеет вдов, нужно им оказывать заботу и не обременять церкви. То есть первая категория, первая линия помощи – это свои братья и сестры, родственники. Это правильное отношение. Поэтому если среди родственников мы знаем, что есть вдовы, нам нужно оказывать заботу. Но если и даже таких нет,
то, конечно, эта забота ложится на братьев и сестер в церкви. Поэтому это элемент истинного благочестия – оказывать внимание. Отсюда можно сделать применение. То есть люди, которые находятся в состоянии вот в нужды, которые требуют заботы, внимания, люди слабые, возможно, сами себе невозможно. Это не только вдовы и женщины, это вдовцы и братья. Может быть, в преклонных годах. Очень правильно оказывать им внимание, заботу по-христиански. И это будет истинное благочестие. Это будет правильное выражение внутреннего состояния моих отношений с Богом. Делать это по любви, с заботой. Так вот, это истинное поклонение выражается в сострадании, в заботе и помощи. Вторая характеристика в истинном благочестии – это жизнь освящения. Посмотрите, как заканчивается мысль здесь у Иакова. Через союз «и» он говорит «и хранить себя неоскверненным от мира». Хранить себя неоскверненным от мира. То есть не запят, не осквернен. Как может человек быть оскверненным от мира? Христос дал понять, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, да, но то, что исходит от мира. Он может быть заражен этой страстью, он может где-то намагнитироваться, извините, этим миром или отношением с миром, да. Он может в какой-то мере, вольно-невольно, но подражать каким-то вещам в мире. Так вот, для этого нужно хранить себя, нужно конвоировать себя, ставить под контроль себя. И первое послание Иоанна, мы читаем интересный стих, где апостол дает характеристику возрожденных людей. Мы там можем увидеть три таких стиха через все послание. И он говорит, что рожденный, мы знаем также, заканчивая письмо свое, Иоанн пишет, знаем также, что всякий рожденный от Бога что делает? Хранит себя, не грешит, а дальше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Он контролирует себя, он ставит под охрану свой язык, мысли, себя, действия свои, реакцию свою, то есть это постоянный контроль благочестивый. И поэтому он говорит, что это и есть чистое непорочное благочестие. Это и есть правильное выражение. Жизнь освящения. Как можно хранить себя? Жизнь освящения. Смотри ссылку выше, да? Слово Божие. Чтобы быть не слушателями или слышателями только, а исполнителями. Это и есть источник вот этого истинного святости или истинного благочестия. Павел пишет такие слова в послании: «Будьте достойны звания, в которое вы призваны». Это текст, который помогает вспомнить о том, что это забота апостола Павла, это призыв, это повеление, это приказ. Будьте достойны звания. Какое звание? Как христиане, как святые и верные, которыми начинается каждое послание апостола Павла. Святые и верные во Христе Иисусе. Воля Божья есть освящение ваше, еще один известнейший текст. Святой да освящается, еще один известный текст. Не сообразуйтесь с веком сим, но что? Преобразуйтесь обновлением ума. Преобразуйтесь. Метаморфозируйте, если так можно сказать. Это то слово, которое нам известно. Поэтому, дорогие, это руководство для истинного благочестия. Это вот эти маркеры или эти показатели, которые Иаков мы можем извлечь из этого небольшого текста, чтобы понимать и проверить свои сердца, конечно. Мы нуждаемся в этом. Какое наше с вами благочестие? Как мы выражаем нашу веру? Вера без дел мертва. Она требует жизни, жизни в делах, в жизни в деятельности. Не деятельность оживляет веру, а вера живит дела. Вера живит наши поступки, наши слова, как здесь говорит Иаков о благочестии. Итак, эти признаки истинного и ложного благочестия мы посмотрели с вами. Ложное или пустое, тщетное, ничего не значащее, бессмысленное и даже притворное благочестие – это благочестие, которое связано с бесконтрольной речью, с многословием, с говорливостью такой. Трудно остановить такого человека. И думаешь, вот спросил, уже и пожалел, да, что спросил. И такое бывает, да? Вот. И это обольщенное сердце. А с другой стороны, это сам человек, который так. Он думает, что этим каким-то образом, чем больше наговорить духовных вещей, тем духовнее себя, наверное, будет чувствовать. Но это не так. Это состояние сердца. А истинное благочестие
Это внимание и фокус на тех, кто имеет нужду. В данном случае Иаков говорит «вдовы и сироты». Но это самая крайняя позиция или положение, которое могут быть в церкви, люди в нужде. Это касается, в принципе, мы можем использовать и расширить это значение, применяя в наши дни люди, которые нужду. Вовремя реагировать на нужду, видеть нужду, понимать сложность. Это все возможно через общение. И, конечно, при всем при этом знаменатель – это личное духовное возрастание или освящение. Храните себя. Хранить себя в чистоте, нескверненным от мира. Это признак возрожденной души, как мы увидели из первого послания Иоанна. Это то, что действительно будет угодно нашему Господу. Да поможет нам Господь, братья и сестры, действительно формировать в себе. Это только Слово делает. Оно формирует, оно направляет, оно дает силы жить истинным благочестием в наши дни и избегать ложного, тщетного благочестия. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

Ангелы и демоны. Писание богато свидетельствами о добрых ангелах, посланниках Бога, и о трагическом восстании злых ангелов, то есть демонов, которые служат сатане в его попытках подорвать власть Бога, его цели и его народ. Фактически, Ветхий Завет содержит более 100 упоминаний ангелов, а Новый Завет – 160. Послание к евреям, 1 глава, 14 стих, дает нам одно из самых ясных утверждений о замысле относительно небесных ангелов. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелы помогают обеспечить исполнение Божьей воли на земле. Ангелы присутствовали при передаче закона Моисею. В Деяниях 7 глава 38 стих мы читаем: «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Ангел спас апостолов из темницы. В Откровении Иоанн наведет ангел, чтобы показать ему видение. Ангелы играют ключевую роль в исполнении Божьего суда в последние времена. Ангелы также являлись матерям Самсона, Иоанна Крестителя и Иисуса до рождения каждого из них. Ангелы играли важную роль во время земной жизни и служения Иисуса, от провозглашения вести о его рождении пастухам до укрепления его после искушения в пустыне и в Гефсимании, также при воскресении. Они будут сопровождать его и во время его второго пришествия. Матфея 25 глава 31 стих гласит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Неудивительно, что когда ангелы в своей истинной форме встречаются лицом к лицу с людьми на земле, они часто говорят людям: «Не бойтесь». Близкая встреча со сверхъестественными существами поражает. Даже ослица Валаама была

Существа, созданные на более высоком уровне, чем люди. Они могут помогать нам. Псалом 102, 20 стих говорит, что ангелы крепкие силой и исполняют слово Его, повинуясь гласу слова Его. Величайший противник Бога и его ангелов – это сатана и его армия демонов. Сатану иногда называют противоположностью Бога, но и это неверно. У Бога нет и не может быть настоящей противоположности. Только Бог не сотворен. Он всемогущ, независим, бесконечен и вечен. Сатана же не обладает ни одним из этих качеств. Сатане было позволено ограниченное владычество над всей землей. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Именно так повествуется в первом послании Иоанна, 5 глава, 19 стих. Однако время, в которое он и его злые силы могут действовать, уже истекает. Во время своего земного служения наш Господь ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния 10:38. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Когда Христос изгонял бесов, это было знаком того, что Царство Божье уже вторглось во власть сатаны, чтобы положить этому конец. Сатана и его демоны действительно действуют в физическом мире, но их поле битвы – это прежде всего разум и дух. Они стремятся обмануть народ Божий, чтобы люди не поверили и не повиновались Господу. Но сам Христос является защитником и адвокатом тех, кого сатана обвиняет. Он защищает своих людей своей пролитой кровью. Он заплатил цену за наш грех и сделал все обвинения сатаны необоснованными. И Иисус уже одержал победу. В послании к Ефесянам 1 глава 20-21 стих мы читаем. Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И теперь мы можем победить сатану и его демонов средствами, предоставленными нам самим Богом, доспехами Божьей истины, праведности, мира, веры, спасения и Божьего Слова. Как гласит послание к Ефесянам 6 глава, 10-18 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых».

0: Библия говорит.
1: Написано, Бог хочет, чтобы все спаслись и никто не погиб. Но при этом тяжела дорога и узки врата, ведущие в жизнь вечную. И немногие входят ими. А также Библия говорит, что мало кто спасется. В этом контексте, размышляя, приходишь к противоречию. С одной стороны, Бог любит мир и отдал Христа. Он хочет, чтобы все спаслись. Но путь очень узок, и условия спасения очень сложны. Так что немногие смогут преодолеть путь к спасению. И возникает вопрос, Господи, зачем же все так сложно? Возможно, есть библейский ответ, утешение на этот вопрос.
2: Да, есть библейский ответ. И этот ответ находится в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих. Мы его не раз уже вспоминали в наших передачах. Там написано следующее. «Сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть в нашей жизни есть множество вещей, которые нам непонятны. Мы можем догадываться о чем-то, мы можем строить предположения, но Бог не посчитал возможным и, наверное, нужным открыть нам очень много. Например, когда этот человек говорит о том, почему все так сложно. В действительности, если посмотреть на мир, на устройство мира, мир чрезвычайно сложная вещь. Чрезвычайно сложная. Ну, наверное, если этот человек учился в школе, то он, наверное, на каком-то этапе своего образования он понял, что да, дальше ему трудно учиться. Почему? Потому что там слишком сложно. А даже самые высокие человеческие познания, они ведь только-только прикоснулись к краю гигантских Божьих знаний, которые есть, они уже сейчас есть. Это не так, что их нет. Вот то, что открыли ученые в прошлом году, допустим, оно уже существовало тысячи лет до того. Это знание было, просто его не открыли. Оно еще было недоступно для нас. Мир – это сложное явление, и оно отражает величие Божьей личности. Бог, Он способен всю вот эту сложность держать в своем разуме. И не только сложность, Он способен примирять кажущиеся противоречия. Почему я говорю кажущиеся? Потому что противоречий, по сути дела, в Боге не может быть. Но когда мы на них смотрим, нам это кажется как противоречие. Ну, например, Бог один или три? Триединый Бог – в нашей системе координат, в нашем уровне знания невозможно понять. Мы можем разными сравнениями прибегать к разным сравнениям, но они все равно не отразят сути того, что есть. Или же богочеловечность Иисуса Христа. Христос – Бог или человек? Да, Он стопроцентный Бог. Он стопроцентный Бог, при этом Его не 200%, а 100%. То есть вот все это в Божьей личности, оно совмещается. Теперь вот относительно того, что узкие врата и нелегок путь, это точно, это абсолютно точно, что нелегко прийти. Это требует, это не просто нелегко, а невозможно. Невозможно. Это только Христос когда-то ответил ученикам, которые спросили о богатом юноше, трудно богатому войти в Царство Небесное. Он говорит, невозможно человеком, возможно Богу. И вообще не только, это касается не только богатых. Любой человек, это возможно только при действии Божьем. В то же самое время Иисус Христос в 6 главе Евангелия Иоанна говорит очень ясно, все, что дает мне Отец, ко мне придет. То есть он абсолютно гарантирует. И поэтому нам очень трудно найти ответ, почему же из всего большого количества людей, которые жили и живут на земле, спасается только узкий путь. Только небольшое, не бойся, малое стадо написано. И при этом написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Здесь, конечно, люди находят самые разные или пытаются найти самые разные объяснения, что Бог хочет, чтобы все спаслись, но люди не хотят, и поэтому это точно, это так, что люди не хотят. Но вот некоторые это Бог сделал так, что не захотели. И здесь ответа на этот вопрос, кроме Второзакония 29:29, мы по эту сторону вечности не найдем. Да. Надеюсь, что когда мы встретимся со Христом, тогда получим ответ.
1: А если мы в числе спасенных, надо радоваться, ликовать,
2: благодарить Господа. И в смирении благодарить Бога за то, что ты совершенно не лучше других, но Господь тебя коснулся.

нас, сколько боли на этой земле. Даже солнце укрылось от глаз и не хочет светить нам уже.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Книга пророка Амоса. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встанет более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву, и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь — имя Ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» И призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их, и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Выносили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображения, которые вы сделали для себя. Зато я переселю вас в Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя Ему.

Освещение. Часто мы читаем в газетах о каком-нибудь преступнике, посаженном в тюрьму. Он что-то украл и даже убил кого-то. К сожалению, нужно сказать, что очень часто тюрьма не изменяет такого преступника, не делает его лучшим человеком. Случается, что уже в первый день после освобождения он снова совершает какое-нибудь преступление. Совсем не так у Бога. Когда Он прощает человека, Он изменяет его. Жизнь того человека с той самой минуты совершенно изменена. Старозаветный царь Манассия был одним из самых злых и порочных. Но вот Бог начал работать над ним. Манассия оказался в большой беде и попросил у Бога прощения. И Бог простил. С этого момента жизнь Манассии переменилась. Он перестал делать злое и порочное и перешел к противоположному. Библия называет это освящением. Грехи Манассии были не только прощены, но Бог осветил его. Каждого человека, которого Бог спасает от ада, Бог и освящает. Когда судья прощает кого-то, он не может осветить его. Но что люди не могут сделать, что закон не может сделать, то может сделать Бог. Осветить что-то означает отделить его на святое употребление. В скинии и в храме в старозаветное время освящались чаши и блюда, то есть они отделялись для пользования только во время служения. Бог также отделил своих детей еще прежде их рождения, но в момент их рождения свыше Он освящает их, делает их святыми в сердце и в поведении. В детском гимне говорится: «Он умер для нашего прощения». Это спасение. Он умер для того, чтобы сделать нас благочестивыми. Это освящение. Благодатью мы не только спасены, но и освящены. Многие из нас путают оправдание с освящением, но между ними большая разница. Если мы Божьи люди, то оправдание означает, что Бог сделал извне для нас, а освящение, что Бог делает в нас. Оправдание – это совершенное уже действие, а освящение – это действие, которое продолжает развиваться. Оправдание вменяет нам святость, а освящение делает нас святыми. Оправдание – это наше положение перед Богом, а освящение – это наше переживание перед Богом. Оправдание спасает нас от вины –

Освящение спасает нас от силы греха. Нам нужна работа Христа для нас, оправдание, и работа Святого Духа в нас, освящение. У большинства религий нет доктрины освящения. Человек грешит, идет к священнику, причащается, чувствует в себе духовные порывы, но потом снова возвращается к своим грехам. Если человек спасен, то он и освящен. Даже безбожники замечают потом перемену в возрожденном человеке. Они не читают Библии, они не могут понять всех доктрин Библии, но они замечают, когда порочный человек начинает вести себя по-другому. Когда пьяница становится трезвым. Когда обижающий свою жену становится добрым. Когда сквернослов бросает ругаться. Когда нечестный становится честным. Даже если человек и не был очевидно скверного или злого характера, перемена в нем все равно чувствуется. Маленькую служанку спросили однажды, может ли она доказать, что жизнь ее переменилась после покаяния. Она подумала немного и потом ответила: «Да. Раньше я хорошо убирала только там, где люди могли это видеть. Теперь я хорошо убираю и там, куда никто не заглядывает». Освящение – это работа Бога по приготовлению своих детей к небу. А если бы вы вытащили рыбу из моря и перенесли на красивейший луг, она не стала бы жить, потому что это не является их средой обитания. Точно так же неосвященный человек не может быть счастлив в небе. Небо – место, приготовленное Богом для приготовленных людей. Рассказывает про беднягу-невежду, который унаследовал дворец, лошадиную упряжку с каретой, красивый сад, слуг и несметное богатство. Он приходился умершему единственным родственником, хотя и очень далеким. Но бедняга был совершенно несчастен. Поведение его было до того чудным и необычным, что в конце концов все стали над ним смеяться. У него был дворец и наследие, но характер и поведение его не переменился, потому что натура, природа, его осталась прежней. Много лет тому назад учили даже маленьких детей, что освящение – это работа никем не заслуженной Божьей благодати, через которую мы обновляемся во всем человеке по образу Бога. Мы умираем для греха и начинаем жить для праведности. Но никто из нас при жизни здесь на земле не может назвать себя совершенным. Мы все еще остаемся с различными пережитками греха, и сатана искушает нас. Поэтому жизнь наша является борьбой, тяжелой борьбой. В христианине две разные натуры, борющиеся между собой. Благодаря Божьей благодати, силой Христа, духовная натура в конце концов побеждает. Всем, кому знакома эта борьба, Писание советует проводить время в молитве, смотреть на Иисуса и ждать помощи от Него, доверяться только Ему, не доверять своей силе, но искать Его силы, избегать греховных мест, плохой компании, осознать, что сатана, мир и плоть сильнее нас, просить постоянную охрану от греха, просить Божьей благодати, чтобы устоять, держаться Христа. Джон Ньютон, капитан-работорговец и хулитель, обратившийся по Божьей благодати и ставший на служение, как-то сказал: «Я не тот, кем хочу быть. Я не тот, кем должен быть. Я не тот, кем однажды буду. Но я не тот, кем был раньше».

Нам важно знать, искушает ли нас Бог ко греху. В Бытие, 22 главе 1 стихе, еврейское слово «наках», переведенное на некоторых языках как «искушение», значит «проверять», «испытывать», «доказывать», «искушать», «изучать». Так как оно имеет столь большое количество возможных синонимов, нам следует рассмотреть контекст и сравнить его с другими стихами. Читая об этих событиях, мы видим, что Бог не планировал, чтобы Авраам совершал жертвоприношение Исаака. Тем не менее, Авраам не знал этого и был готов выполнить приказ Бога, зная, что если он требует этого, то он был бы в состоянии поднять Исаака из мертвых. Евреям 11:17-19. Это слово в послании евреям чаще переводится как «испытывать» вместо «искушать». Таким образом, можно сделать вывод, что в книге Бытие, 22 главе 1 стихе, еврейское слово, переводимое как «искушать», относится к испытанию или оценке. В послании Иакова, 1 главе 13 стихе, записан руководящий принцип. «Никто не имеет права сказать, это Бог меня искушает». Соблазны ко греху не исходят от Бога. Иаков делает вывод, Бог не может быть искушен к злу. И он не искушает никого к этому. Другое важное слово в этой дискуссии можно найти в Иакова 1 главе 2 и 3 стихах. «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью, ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость». Греческое слово, переведенное как «испытание», обозначает проблемы или что-то, что нарушает картину мира, комфорта, радости и счастья в жизни человека. Глагольная форма этого слова означает «подвергнуть кого-то испытанию», с целью выявления природы личности или качества предмета. Бог дает такие испытания, чтобы доказать и увеличить прочность и качество нашей веры и продемонстрировать ее действенность. Таким образом, по словам Иакова, когда мы сталкиваемся с искушениями, Божьей целью является доказательство нашей веры и воспитание характера. Это высокий, хороший, благородный мотив. Существуют ли искушения, призванные заставить нас потерпеть неудачу? Да, но они исходят не от Бога, а от сатаны. Матфея 4:1, его злых ангелов, Ефесянам 6:12, или от нас самих, Римлянам 13:14, Галатам 5:13. Бог позволяет нам испытывать их, и они допущены для нашей пользы. Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака. Искушение не было предназначено, чтобы привести Авраама ко греху, но чтобы проверить и доказать его веру.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Великая скорбь. Джон МакАртур. Сегодня мы обратимся к 12 главе пророка Даниила. Позвольте мне прочитать вам первые три стиха, которые являются основой для нашего сегодняшнего послания. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Наряду с верой и любовью апостол Павел говорит нам в первом послании к Коринфянам 13 главе, что величайшая реальность в мире – это надежда. Вера, надежда и любовь – три наиболее важных элемента во всем человеческом мышлении. Человек не может существовать без веры, любви и надежды. Когда мы сосредоточимся на нашем сегодняшнем отрывке, тема – надежда. Одна из этой триады великих реальностей. Надежда необходима для любой осмысленной жизни. Если в конце туннеля нет какого-то света, человек приходит в отчаяние. Если нет какого-то предвкушения чудесной реальности в будущем, человек оказывается неспособным наслаждаться моментом, в котором он живет. Надежда особенно важна для тех, кто страдает. Много лет Арно написал: «Надежда – это жилец не сердца, которое никогда не было разбито, а сердца, которое было разбито и снова исцелено». Чистая, яркая звезда, неподвижная высоко в небе, она достигает своими лучами поднятого глаза усталого паломника. Но звезды не светят днем, их делает яркими тьма. Поэтому горе призывает надежду на помощь страдальцу. Люди не могут жить без надежды, особенно те, кто страдает. У них должна быть надежда. Иначе они несчастны. Они должны быть способны видеть значимое, полноценное будущее. Иначе у них не будет ресурсов для того, чтобы жить в настоящем моменте. На самом деле, большинство людей, которые анализируют проблему самоубийства, говорят, что люди в основном не убивают себя из-за своих текущих обстоятельств. Они делают это, потому что не видят никаких будущих изменений в этих текущих обстоятельствах. Нет никакой надежды, что когда-нибудь что-то изменится. Бог хорошо знает, что для того, чтобы человек смог выдержать нынешний стресс, у него должна быть надежда на будущее. И поэтому на протяжении всей Библии Бог дарит человеку великую надежду, вечную надежду. Надежду на будущее, надежду превыше всех других надежд, которая придает человеку полный и богатый смысл жизни. И когда вы подходите к концу книги Даниила, это именно то, что делает Даниил. В течение последних нескольких глав, как вы хорошо знаете, пророк получал откровения о грядущей катастрофической истории Израиля. На самом деле, все видения и откровения, откровения пророчества Даниила повествуют о серии разных притеснений, которые обрушатся на народ Израиль. Языческие мировые державы под руководством вавилонян, мидоперсов, греков, римлян будут доминировать в Израиле. Израиль будет угнетен, заполнен врагами, разграблен, жестоко атакован, подвергнут насилию, убит на протяжении всей своей истории, пока, наконец, не вернется Мессия. Итак, это была мрачная серия пророчеств. И в последнем откровении Даниилу дано увидеть, что история Израиля будет одной длинной чередой притеснений. Знаете, Даниил был потрясен, когда 70-летнее пленение в Вавилоне закончилось, но никто не вернулся. В конце 70 лет он думал, что весь народ Божий вернется в Израиль и за короткое время восстановит эту нацию к ее былой славе. Но когда вернулся лишь небольшой остаток, а остальные люди укоренились в язычестве, и казалось, что все будет не так, как он думал, и многие, и большинство людей так и не обратили свои сердца к Богу, Даниил упал на колени, и он начал спрашивать Бога по сути: «Почему, Боже, все должно было закончиться? Почему же это не закончилось? Почему они не вернулись? Почему они не восстановлены?» И Бог дает ему ответ в откровении, записанном в последних главах здесь, где Бог говорит: «Потому что их наказание еще не закончилось, потому что их очищение еще не закончилось». На самом деле это будет продолжаться до второго пришествия Христа. Это будет продолжаться тысячелетиями на протяжении тысячелетий человеческой истории. Евреи будут страдать от последствий своего греха, непослушания и неверия. Итак, в главах 10, 11 и 12 к Даниилу приходит совершенно особенный ангел и передает ему послание. Итак, суть послания находится в 11 главе 35 стихе. Вся цель этого периода наказания для Израиля состоит в том, чтобы испытать, очистить и убелить их. Другими словами, Бог никогда не отказывается от своего народа, пока, наконец, они не очистятся и не будут спасены. Они будут подвергнуты, как говорит ангел Даниилу, ряду языческих угнетателей, которые принесут им тяжкие страдания. Он прежде всего называет имена Артаксеркса и других, которые были представителями Мидо-персов. А затем он говорит об Александре Македонском и других, которые были представителями греков. И, наконец, также в конце той великой греческой эпохи он говорит об Антиохе Великом и Антиохе Эпифане. И тогда уже в окончательной форме Римской империи это будет сам Антихрист. Вся эта длинная череда угнетателей, которые будут наводнять Божий народ, издеваться над ними и убивать его в той или иной степени. Но все это задумано Богом, чтобы очистить их, испытать их и сделать их белыми. Другими словами, Бог поддерживает это до тех пор, пока они, наконец, не отреагируют должным образом. Что ж, это довольно мрачное сообщение, не так ли? Если бы Бог сказал Даниилу в качестве своего последнего слова: «Даниил, так будет продолжаться тысячи лет», а затем оставил бы все как есть, это не оставило бы света в конце туннеля. Это было бы так мрачно. И вот, в первых трех стихах 12 главы появляется свет. Это надежда. Это надежда, что даже несмотря на то, что тысячи лет будет темно, и даже несмотря на то, что народ Израиля не ответит Богу, и даже несмотря на то, что придет время, когда они действительно отвергнут своего собственного Мессию и вместо него примут подделку сатаны Антихриста, но даже в этом случае, в конце концов, есть надежда. Посмотрите на начало 12 главы, 1 стих, первые несколько слов: «И восстанет в то время». Остановимся пока на этой фразе. в какое время? В то время, которое он обсуждал. И какое время он обсуждал до этого? В 11 главе с 36 по 45 стихи он обсуждал времена Антихриста, непревзойденного угнетателя Израиля, того, кто принесет наибольшую боль, того, кто убьет больше всего евреев, даже больше, чем Гитлер когда-либо мог, того, кто будет наихудшим их угнетателем. Но в то самое время, когда будет происходить все наихудшее, в разгар великой скорби, во времена бедствия Иакова, когда будет править великий тиран и будет идти широкомасштабная война, которая закончится кровавой армагеддонской битвой, в то самое время, когда Антихрист будет пытаться уничтожить весь Израиль, когда он осквернит храм, в то самое время забрежет надежда. Это то послание, с которым открывается 12 глава. Это будет время господства Антихриста, время господства своевольного царя, время, когда Антихрист достигает своего зенита, время, когда он сражается против севера, юга и востока, время, когда он одерживает великие победы, время, когда он устанавливает свою власть по всей земле, время, когда он совершает свое отвратительное деяние в храме, время, когда он провозглашает себя единственным Богом и уничтожает все остальные религии в мире, время последних 3,5 лет скорби, время Армагеддона. Именно в это время, говорит ангел Даниилу, у твоего народа сможет появиться надежда. Другими словами, когда дело дойдет уже до наихудших времен, почти сразу же после этого наступят лучшие времена. Самая темная ночь наступает всегда перед самым рассветом. Ну а как и почему в это время у людей может быть надежда? По нескольким причинам. Прежде всего, будет особенное бедствие. Там будет специальный защитник, будет особое избавление, особая судьба и особые дивиденды. Таковы причины для надежды. Прежде всего, грядет необычайное бедствие. Снова вернемся к первому стиху. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Теперь послушайте внимательно, что сказано дальше. «И наступит время тяжкое, какого никогда не было с тех пор, как существуют люди, даже до сего времени». Другими словами, Даниил говорит, что грядет время, не похожее ни на какое другое время. Будет особое бедствие. Израиль уже много пострадал. Израиль много пострадал от вавилонян, была невероятная резня. Они сильно пострадали от мидо-персов, они много страдали от греков, они сильно пострадали от римлян. Они много пострадали в истории еще со времен Римской империи. Они много пострадали от крестоносцев. Они сильно пострадали даже в более современной Европе. Они пострадали от иродов, они пострадали от гитлеровцев. Они страдали, страдали и страдали. И все это было жезлом Божьим. Все это было процессом очищения Бога от их бунта и отвержения. И все это было предназначено для того, чтобы привлечь их к Нему. Но самое страшное страдание еще впереди. Наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существовала нация, даже до того времени. Так вот, это еврейская идиома. Она также несколько раз используется в книге Исход 9 главе, 18 и 24 стихах. Это значит, что это будет наихудшее время, которое когда-либо было. Но это еврейская идиома, которая означает, что это самое худшее. Честно говоря, мы должны сделать это заявление Израилю. Самое худшее для них еще впереди. Лучше уже не будет. Будет только хуже. Теперь отметьте это. Весь ход мира и вся его история очерчены в Священном Писании так, чтобы двигаться к Холокосту, которого никто в истории никогда раньше не видел. И особенно это будет трудно для детей Израиля. В Захарии 12 главе 2 и 3 стихах Бог говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов. И будет в тот день я сделаю Иерусалим камнем преткновения для всех людей». Послушайте, что сказал Иеремия в очень важной 30 главе, с 4 стиха. И вот те слова, которые Господь сказал об Израиле и об Иуде. Так говорит Господь: «Голос смятения и ужаса, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, время скорби Иакова». И это пророчество изображает Израиль в будущем, когда он будет находиться в ужасной, как бы в родовой боли, в агонии. И снова у Захарии, когда пророк заканчивает свою книгу, в 13 главе 8 стихе он пишет: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И я проведу третью часть через огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой. Произойдет резня. Две трети евреев умрут, и оставшаяся часть будет искуплена. Они будут очищены. Они поверят в Иисуса Христа». Если население мира составляет 15 миллионов евреев, это означает, что из них 10 миллионов умрут, если бы это произошло сейчас. Итак, Израиль ожидает совершенно особое бедствие. Такое гонение, которое не будет иметь себе равных во всей истории человечества. Время скорби Иакова. 70-я неделя Даниила. Время скорби. Великая скорбь. Все эти термины используются для описания того периода. Но вот появляется надежда. В разгар этого уникального бедствия у них появится особый защитник. Вернемся к 1 стиху. «И восстанет в то время Михаил». Нация не будет полностью уничтожена, потому что восстанет Михаил. И кто он такой? Князь великий, стоящий, или тот, кто охраняет сынов народа твоего. На Михаила, возможно, самого могущественного из всех ангелов, на протяжении всей истории Израиля была возложена исключительная ответственность за защиту народа Божьего. Как главе святых ангелов, Михаилу поручено это главнокомандование над Израилем. Это чудесная задача, и он в этом замешан. Мы видим это как в Новом Завете, так и в Ветхом. В 9 стихе послания Иуды мы видим, что он даже сражается с сатаной за тело Моисея. Он проявляет такую заботу и переживание о народе, что даже не допускает осквернения их мертвых тел. Так что он присматривает за Израилем. Мы уже видели из 10 стиха,

этого тяжкого бедствия, мы не удивляемся, увидев, что Михаил опять появляется в 12 главе 1 стихе. Когда битва становится самой жаркой, когда происходят самые яростные преследования и гонения, Михаил приходит Израилю на помощь. Итак, каким образом Михаил отстаивает народ Божий? Что ж, мы верим, что во время скорби сатана захочет высвободить все силы ада против народа Божьего, Израиля. Он захочет уничтожить эту нацию. И сейчас мы говорим не о церкви, а об Израиле. Он хочет уничтожить Израиль. Он всегда хотел это сделать. Он хотел уничтожить Божий народ, чтобы никогда не мог появиться Мессия. Он всегда хотел стереть его. Он хочет уничтожить их, чтобы не было ни одного из них для царства. Он хочет захватить их всех, чтобы расстроить планы Христа и Бога для этого народа. И поэтому мы верим, что все демоны ада в конце времен будут охотиться и преследовать этот народ, Израиль. Если вы хотите узнать немного больше о том, что происходит, обратитесь в своей Библии к 12 главе Откровения. И давайте посмотрим на саму битву. Откровение 12.1. Вы должны сравнивать пророчество Даниила с Откровением. Они действительно очень связаны друг с другом. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами у нее луна, а на голове венец из 12 звезд». Мы полагаем, что это Израиль, 12 колен в образах Откровения. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Мы верим в то, что это Израиль. Дальше 5 стих. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти, то есть править всеми народами, жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к его престолу». Так вот, это и есть Мессия. Он родился и жил на земле, но он вознесся. Он был восхищен из этого мира. И тогда эта жена, 6 стих, начала подвергаться преследованиям и убежала в пустыню. Теперь вернемся к 3 стиху. Причина, по которой она бежит. «И другое знамение появилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами». Это показывает, как он олицетворяет все имперские правительства в окончательной форме Римской империи. «И на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 1/3 часть звезд». Вы знаете, что это значит? Это означает, что когда сатана пал, он увлек за собой 1/3 часть ангелов. Так что его сила не так велика, как у Бога. У него осталось 2/3 всех ангелов. Это вопрос не численности, но вопрос силы. А праведная сила всегда может победить злую силу. Итак, он увлек с неба 1/3 часть звезд и поверг их на землю. Дальше. Дракон этот стал перед женой, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И что? Вы помните, что сатана пытался сделать, чтобы остановить рождение Мессии? Все, что он только мог. А потом, когда Мессия наконец родился, он заставил Ирода попытаться убить ребенка, верно? Чтобы поглотить этого младенца. Но она родила его, и ребенок был взят Богом. И в течение всей его жизни сатана пытался убить его, но всегда безуспешно. И, наконец, Христос вознесся на свой трон, но сатана, очевидно, продолжал свою атаку на Христа. И во время этой скорби в будущем, о которой говорит Откровение, остается жена, Израиль. И я верю, что сатана, зверь и демоны ада снова будут гнаться за Израилем. Дальше 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 260 дней». Это 3,5 года. Бог защищает нацию на этот период. Это то, что на земле.
Но как он это делает?

0: делает. Седьмой стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них». Здесь, друзья, вы можете увидеть невероятную сцену. Демоны хотят захватить землю и господствовать над Израилем. Но Михаил и святые ангелы начинают войну против них на небесах. «И дракон, и ангелы, — говорится здесь, — сражались», — 8 стих, — «но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и его ангелы были низвержены вместе с ним». Я полагаю, что в каком-то смысле в этот момент они теряют часть своей сверхъестественной силы. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Что происходит, так это то, что его план срывается в отношении Израиля. И за то короткое время, что ему осталось, по-видимому, он просто наполняет землю злом. Он изо всех сил пытается преследовать жену, 13 стих, но безуспешно. Битва уже закончена. Битва выиграна. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, он начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, то есть Израиль. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Это 1, 2,5. Это 3,5 года. Она будет там защищена в течение 3,5 лет. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Это может быть что-то вроде как в случае с Кореем, Дафаном и Авирамом в Ветхом Завете. Зверь и все его войско выходят туда, и земля просто разверзается и поглощает их. Здесь ключом к победе в этой битве, похоже, будет Михаил. И теперь, имея это в виду, вернемся к Даниилу, и мы немного разовьем это. В конце времени, и у нас нет времени вдаться во все это в Откровении 12 главе. Но что происходит, так это то, что Михаил встает на защиту народа Божьего. У него война на небесах, и он одерживает там победу. Сатана больше не является князем, господствующим в воздухе. Он больше не находится в небесных местах. Он сброшен на землю. Главное сражение окончено. Хотя у него будет совсем немного времени, но после этого он переполнит землю. Он сделает все, что в его силах, чтобы уничтожить народ Израиля. Но они будут защищены на время, времена и половину времени, на 1260 дней, что означает 3,5 года. На это время они защищены. И когда его армия выйдет, чтобы попытаться уничтожить их, земля разверзнется, и они все будут поглощены. И Михаил, похоже, будет отвечать за всю эту операцию как специальный или особый защитник Божьего народа. Михаил собирается восстать. И разве не важно то, что в 10 главе очень особенный ангел рассказывает Даниилу о силе Михаила в борьбе с сатаной и служении Михаила на протяжении всех веков, чтобы у него была уверенность и надежда, зная, что Михаил будет рядом во время их наихудших гонений. Особое бедствие и особый защитник. В-третьих, особое избавление. Особое избавление. Снова вернемся к первому стиху. Это здорово. В конце стиха сказано: «Но спасутся в это время». Снова эта фраза: «Из народа твоего». Израиль будет спасен. Мы уже намекали на это, не так ли, говоря, что Бог будет защищать их в пустыне в течение 3,5 лет. Израиль будет храним. И весь Израиль что? Спасется. Иеремия 30 глава говорит об этом. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Иеремия 30 глава 7 стих. В 11 стихе говорится: «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасти тебя». 17 стих. «Я обложу тебя пластырем, я исцелю тебя от ран твоих». Приближается время, когда Израиль будет избавлен. И это произойдет в то же самое время. Чудесная истина. Когда гонения будут самыми жестокими, именно тогда произойдет их искупление. Так вот, люди всегда задавали вопрос: кто те, кто будет спасен? Здесь говорится, что весь Израиль будет спасен. Кто такой этот весь Израиль? Давайте выясним. Иезекииль, 20 глава, 33 стих. «Живу я, говорит Господь Бог, воистину, рукою крепкою, мышцею простертою и излиянием ярости буду господствовать над вами. И я выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертою, и излиянием ярости». Другими словами, Бог собирается вернуть Израиль обратно. «И я приведу вас в пустыню народов, и там я буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так я буду судиться с вами, говорит Господь Бог». Теперь слушайте. «И я проведу вас под жезлом, и я введу вас в узы завета». Прохождение под жезлом, похоже, является пастушьим термином. Каждая овца проходила под жезлом пастуха. Он опускал свою палку, останавливал, затем останавливал следующую овцу и осматривал ее. Бог говорит: «Я собираюсь испытать вас, и я выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И вы узнаете, что я Господь». А теперь слушайте внимательно. Кто такой весь Израиль, который будет спасен? Что ж, в конце времен, сначала во время периода испытаний, отступники и мятежники будут уничтожены. Только оставшиеся будут защищены Богом. В Захарии 13:8 говорится, что 2/3 умрут. Это оставляет 1/3 очищенной как остаток. Эта очищенная треть затем становится должным образом образованной нацией. Они – весь Израиль. Они – Израиль, которому обещано искупление, благочестивый остаток. Как говорится в 12 главе Откровения в 17 стихе, «Те, кого хранит и защищает Бог, это те, кто подтверждает свои отношения с Ним». «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с остатком от семени ее». Кто такой остаток? Те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Именно против них совершается сатанинская атака. Итак, Я действительно верю, что когда говорится, что твой народ будет спасен, это не делает общего заявления о том, что каждый еврей, живущий на земле, будет спасен в то время. Это говорит о том, что Бог собирается очистить, Он собирается подвергнуть их розге, Он собирается испытать их. 2/3 из них умрут, 1/3 будет очищена, потому что это те, кто повинуется заповедям Божьим и соблюдает свидетельство Иисуса Христа. Они те, кто очищаются, подвергаясь испытанию, как сказано в Даниила 11:35. Это те, кто убелятся. Теперь вернитесь к 1 стиху 12 главы книги пророка Даниила, где сказано: «Но спасутся». Кто будет спасен? Все, которые найдены будут записанными. Где? В книге. Обещание избавления и обещание спасения предназначены для тех, кто поверит. Таким образом, оставшуюся треть, по-видимому, лучше всего понимать как остаток верующих искупленных евреев. Помните, в Малахии, в последней книге Ветхого Завета говорится: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не станет у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Другими словами, даже в последнее время будет существовать различие между теми евреями, которые уверовали, и теми, кто не уверовал, теми, кто будет осужден, и теми, чьи имена записаны в его памятной книге. Да, будет особое избавление. Будет очищение от мятежников, 2 из каждых 3 евреев умрут, но эта оставшаяся треть, искупленный остаток, будет составлять оставшуюся нацию Израиля. И я верю, что они — это весь Израиль, который спасется, будучи искупленным. Теперь некоторые люди задали бы вопрос: каким образом этот остаток придет к вере? Как они придут к вере? Так вот, мы не можем быть очень конкретными и расположить все детали в последовательных хронологических шагах, но думаю, что одна из этих важных вещей, которую следует помнить, заключается в том, что Бог отделяет, согласно 11 главе Откровения, 2 свидетелей. Помните их? Это 2 светильника, 2 свидетеля, которые будут творить чудеса. На самом деле они будут убиты из-за их свидетельства, из-за проповеди Евангелия. И они будут лежать мертвыми на улице, и, конечно, все будут смотреть и наблюдать, и весь мир обратит на это внимание. И все комментаторы будут говорить: «Вот они! Разве вы не рады, что они наконец-то мертвы? Эти 2, которые проповедовали нам эту глупость». А потом вы помните, что через определенный промежуток времени они вдруг воскреснут. Это будет интересно и при мгновенном воспроизведении. Они восстают из мертвых. И я полагаю, что их послание станет несколько более убедительным. В дополнение к ним в Откровении 7 и 14 главах говорится о 144 тысячах евреев, которые будут запечатаны и защищены Богом, как евангелисты в течение этого периода времени, по 12 тысяч от каждого колена. И мы верим, что служение этих двух уникальных свидетелей и этих 144 тысяч евреев послужит к достижению еврейского народа благой вестью Евангелия. Но это еще не все. Тогда еврейский народ, которого они достигнут, начнет достигать других людей. И даже посреди всего Холокоста евреи станут истинно верующими, и они привлекут других евреев к Христу. Так что многие познают Его, и они будут сохранены как живой остаток, искупленная нация. В книге пророка Иеремии 46:28 сказано: «Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя я не истреблю». Их имена записаны в книге жизни. Книга жизни является ключевой особенностью Ветхого Завета и, в частности, книги Откровения. О ней говорится в 13 главе 8 стихе, 17 главе 8 стихе, 20 главе 15 стихе и 21 главе 27 стихе. Во всех этих стихах говорится о книге жизни, книге, в которую Бог помещает имена искупленных. Они избранные, ради которых сокращается скорбь, чтобы даже они не погибли. Итак, их избавление будет двояким. Это избавление в виде личного спасения, но это произойдет в достаточно широком масштабе, и Бог будет защищать тех, кто искуплен, так что это станет национальным избавлением. И тогда должным образом сформированный остаток, состоящий из верующих евреев, станет всем спасенным Израилем. Это, возлюбленные, надежда Израиля. Их очищение когда-нибудь закончится. Нация будет спасена и введена в долгожданное, давно обещанное им царство. Итак, это особое освобождение, которое ведет, в-четвертых, к особой судьбе. И, кстати, то, что мы пытались осветить в последнем пункте, это суммировать целую схему пророческой истины. Так что если у вас остаются некоторые вопросы относительно деталей, то это вполне понятно. Мы просто хотим помочь вам понять здесь общую суть. В-четвертых, особая судьба. Особое бедствие требует особого защитника. Особый защитник дает возможность особого освобождения. А особое освобождение ведет к особой судьбе. Второй стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни к жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Ангел говорит Даниилу: «Даниил, кульминацией скорби является воскресение». Воскресение уже давно стало надеждой евреев. Некоторые исследователи Библии и комментаторы считают, что у них никогда не было этой надежды, что у евреев никогда по-настоящему не было ясного понимания жизни после смерти. Но это неправда. Совершенно очевидно, что Авраам был уверен в воскресении мертвых, и именно поэтому он принес в жертву Исаака. Если вы сомневаетесь в этом, вам следует прочитать послание к евреям 11:19. Совершенно ясно, что Иов, чья книга, возможно, является самой древней в составе Библии, вероятно, жил до Моисея, сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Он знал, что Он воскреснет. Исаия, живший более чем за столетие до Даниила, предсказал, что мертвые люди снова оживут, и их тела восстанут. Исаия 26:19. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов». Осия, современник Исаии, сказал в 13 главе: От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Даже воскресение Христа основано на словах Давида, который сказал: «Плоть моя успокоится в надежде, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Нет, это было их надеждой с самого начала. И так, говорит ангел, есть надежда, будет избавление. И за избавлением будет невероятная судьба – воскресение. Об этом говорится в 20 главе книги Откровения. Мы не будем тратить время на то, чтобы вдаваться в подробности сегодня. Но там говорится об этом совершенно особом воскресении. Что произойдет в этом воскресении? Что ж, здесь говорится, вернемся ко второму стиху. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание», то есть к позору и вечному презрению. Воскресение будет состоять из двух частей – положительное и отрицательное. Одно для жизни вечной, а другое будет на вечное презрение. Теперь позвольте мне просто дать вам краткое представление об этом за то время, которое у нас есть. Очень коротко. Что включает в себя воскресение? Всегда, отметьте это, всегда имеет отношение к телу. К телу. Теперь давайте поговорим о воскресении номер один. К вечной жизни. Воскресение к вечной жизни. Это просто большой, широкий, категорический термин. Теперь внимательно послушайте. В нем есть несколько специфических элементов. В Деяниях 24:15 это называется воскресением праведных. В Евангелии от Иоанна 5:29 это называется воскресением жизни. В послании к евреям 11:35 это называется лучшим воскресением. Это воскресение всех прославленных святых, всех верующих, всех искупленных, ветхозаветних, новозаветних и святых в период скорби. Все они войдут в вечную жизнь. Но конкретно здесь он имеет в виду Израиль. И это очень важно. Первое воскресение, как оно называется в Откровении 20 главе 4 стихе, состоит из трех частей. Первый Христос, первенец из мертвых, первый плод. Это часть номер один. И, кстати, когда он воскрес из мертвых, с ним было еще несколько человек, верно? Могилы были открыты, и они тоже вышли из могил. И, по-видимому, это было настоящее воскресение. Итак, Христос – первенец из мертвых. И это была картина того, что произойдет в царстве. Христос был первым плодом. Вторая часть первого воскресения – это церковь. И когда произойдет наше воскресение? Момент восхищения церкви. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. «Мертвые во Христе воскреснут первыми, а затем оставшиеся в живых будут вознесены вместе с ними, чтобы встретить Господа в воздухе. И так всегда с Господом будем». Я верю, что Христос – это первый плод. Церковь стоит на втором месте. Затем наступает период скорби. Так как нас, церкви, не было во время первых 69 седмин, о которых говорил Даниил в 9 главе, то мы не собираемся быть и в 70-й седьмине, когда Бог вновь возвращается к тому, чтобы иметь дело с Израилем. В конце этого семилетнего периода, в конце этого времени скорби, испытаний и очищения – наступит третья и заключительная часть первого воскресения. Воскрешение тел ветхозаветных святых и святых умерших во время скорби. Туда войдут также некоторые язычники, потому что во время скорби будут спасены язычники, которые примут мученическую смерть, точно так же, как были язычники, обращенные в иудаизм на протяжении всей его древней истории. Итак, они будут воскрешены в конце великой скорби. Второе воскрешение состоит только из одной части. Это произойдет тысячу лет спустя, первого воскресения, в конце тысячелетнего Царства Христа на земле, когда Бог воскресит из мертвых тела всех неправедных. Загляните на мгновение на Откровение 20 главу, и я думаю, вы увидите ясность. Мы просто хотели показать вам картину этого, а теперь мы покажем вам это в Священном Писании. 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божье, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Это подразумевает воскрешение. Иоанн в своем видении видит Царство Христа на земле. Он видит тысячелетний миллениум. И там будут жить и царствовать со Христом все святые, включая тех, кто был обезглавлен за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, тех, кто не поклонился зверю и не принял его начертания. Они живы. Прочие же из умерших, 5 стих, не ожили. Это то, что касается первого воскресения, которое предшествует тысячелетию. Блажен и свят, имеющий участие в первом воскресении. Они благословенные и святые. Затем 7 стих. Когда же окончится 1000 лет? Вот вам конкретные временные рамки. Теперь 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». Затем 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и была раскрыта иная книга, которая есть книга жизни. И были судимы мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это, друзья мои, воскрешение к позору и вечному презрению. Так вот, Даниил не видит разницу в 1000 лет. Но это только потому, что вся концепция была для него загадкой. Во всем потоке искупительной истории было несколько больших пробелов для ветхозаветных пророков. Вот почему Петр говорит, что они изучали то, что написали, чтобы понять, что это на самом деле означало, потому что у них не было полного набора откровений. Даниил говорит, что есть воскресение для вечной жизни и воскресение на вечное поругание и посрамление. Но в Откровении мы четко видим, что их разделяет 1000 лет. И это первое воскресение, которое предназначено для святых и благословенных. Оно начинается с Христа, а затем идет воскрешение Церкви, и 7 лет спустя после скорби воскреснут все ветхозаветные святые. Их не воскрешают до конца всей их эры, понимаете? Церковь рождается в Пятидесятницу и завершается восхищением, когда происходит ее воскресение. Это отдельная группа сама по себе, как одно целое. Затем у Бога есть еще 7 лет, чтобы разобраться со своим народом Израилем. Затем наступит их воскресение. И какая же это славная надежда! Они не поняли всего, что мы вам сказали. Они не получили полной картины. Иисус пытался им немного помочь. В начале своего служения Он сказал: «Не удивляйтесь этому» Иоанна 5:28, «ибо наступает время, в которое все находившиеся в гробах услышат голос Сына Божьего и выйдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Иисус сказал, что все выйдут из могилы, все тела воскреснут, некоторые к жизни, а некоторые к смерти. Это выбор. Жизнь или смерть. И это именно то, что, по словам ангела, является надеждой Израиля. Во время ужасных бедствий, во тьме страданий под властью Антихриста, в ужасе Армагеддона, всепоглощающей силы демонов за них будет стоять особый защитник – Михаил. И через посредничество Михаила Бог принесет особое избавление, которое обещает всем верующим особую судьбу. Наконец, для них там обещаны специальные дивиденды, награды. Третий стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обращающие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». О, это невероятно богатый и чудесный стих. В нем ничего не говорится о наказании нечестивых. Он просто отбрасывает эту тему, как если бы давая понять, что это произойдет 1000 лет спустя. Основное послание здесь – это надежда. И поэтому он сосредотачивается на надежде и говорит, что после воскресения – это не конец, придет награда, придет время дивидендов. Вы не только получите вечную жизнь, но и в этой жизни те, которые мудры, то есть разумные. А кто они такие? Разумные – это те, кто верит, разумные – это те, кто очищен, разумные – это верные, искупленные. И что они получат, так это сияние на небосводе. Они будут сиять, как звезды. Самые мудрые люди в нашем мире – это спасенные. А самые большие глупцы – это неспасенные. Самые мудрые из всех людей – это те, которые приходят к Христу, а все остальные – глупцы, глупцы. И будет много тех, кто придет к Нему во время великой скорби. Не только из евреев, как говорится в Откровении 7 главе, но и будет спасено так много язычников, что их невозможно будет сосчитать, неисчислимое множество. И те, кто будет спасен, будут сиять, как звезды. Что это значит? Я скажу вам, что это значит. Это прекрасно. Я верю, что у вас здесь есть вот что. Концепция о том, что в вечности мы будем вознаграждены способностью проявлять сияющую славу Божью. Когда мы с вами смотрим на небо, мы видим, что есть маленькие звезды и есть большие звезды. И все они прекрасны, но у всех у них есть разная красота. И я верю, что в вечности мы будем сиять, как звезды. И я верю, что способность прославлять Бога будет зависеть от нашей верности. Мы все будем сиять, как сияние небосвода. Другими словами, у всех нас будет способность вечно излучать славу Божью. Мы все будем пылающими солнцами вечности. Но есть особое сияние для тех, кто обращает многих к праведности. Они будут сиять, как звезды, во веки веков. Я действительно верю в Новый Завет и думаю, что награды или венцы, которые мы получаем, когда придем к славе, это просто способы выразить способность, которой мы должны обладать, чтобы излучать славу Божью. Если мы будем спасены, мы будем сиять, как звезды, особенно если мы обратили многих к праведности. Самая яркая слава вечной способности зарезервирована для тех, кто повлиял на других в отношении веры. Я действительно верю, что он говорит здесь о том, что во время скорби произойдет то, что Израиль будет спасен, и они приведут других ко Христу. Откуда взялись все эти язычники, о которых читаем мы в 7 главе Откровения? Так много язычников, что их даже невозможно сосчитать. Из каждого народа, языка, племени и нации, которые будут искуплены, испоют песнь Агнцу. Откуда они возьмутся? Я думаю, что они придут к Богу через 144 тысячи еврейских евангелистов, о которых читаем в самом начале той же главы, которые, как звезды, будут сиять еще ярче, потому что они обратят многих к праведности. Возлюбленные, мы можем применить это и к себе, Верность нашего собственного свидетельства определит нашу вечную способность проявлять и отражать славу Божью. Вы хотели бы всегда быть звездой? Кто такие звезды в нашем мире? Кто такие эти великие люди? Полагаю, исторически они являются великими создателями войн. Величайшими и самыми известными именами в истории были такие люди, как Цезарь, Наполеон и Гитлер. У тех, кого мы помним, были армии, которые насиловали землю и сеяли хаос. А в современном мире, в котором мы живем сейчас, кто такие звезды? Пройдитесь по Голливудскому бульвару, они прямо у вас под ногами. Их звезды были запечатлены на тротуаре. Всякие известные певцы, танцоры, актеры, телевизионщики, их могилы и их звезды – все это у нас теперь под ногами. На самом деле по ним ходят обычные люди. Они светят не так уж ярко. Но кто велик в глазах Божьих? Кто те, кто будут самыми великими сияющими звездами на Божьем небосводе? Это те, кто многих обращает к праведности. Хотели бы вы встретиться с одним из них? Его звали Иоанн, ибо он будет велик в очах Господа и не будет пить ни вина, ни крепкого напитка, и будет исполнен Святого Духа даже от чрева матери своей. По какой причине он будет таким великим? Ибо многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Он сказал, что он был величайшим человеком, который когда-либо жил до своего времени. Он, как звезда, будет сиять вечно, когда его тело воскреснет, и у него будет полная способность излучать вечную славу, потому что он обратил многих к праведности. Когда вы оглядываетесь назад и смотрите на свою жизнь, что вы сделали, чтобы внести свой вклад в такое будущее? Мы знаем, что Иисус пришел спасти грешников, но что нужно сказать, так это и то, что Он пришел также, чтобы использовать тебя для этого. И хотя Он говорит здесь конкретно об Израиле, но я думаю, что мы можем применить это и к себе. Я верю, что Господь хочет, чтобы мы были верными, чтобы мы проповедовали Слово и распространяли Евангелие. В послании к Филиппийцам 2:15 Он говорит: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, проповедуя слово жизни». Я думаю, Бог хочет, чтобы мы поступали так же. Что ж, Даниилу здесь дана большая надежда. Грядет особое бедствие, но посреди него появится особый защитник. И этот особый защитник позволит Богу осуществить особое избавление. И из этого освобождения придет особая судьба, воскресшая, славная жизнь. И посреди этой славной жизни будет особый дивиденд – способность вечно излучать славу Божью. Какая надежда! Это надежда Израиля. Знаете ли, это тоже и наша надежда, ибо мы благословлены в шатрах Сима. Мы становимся семенем Авраама по вере. Мы тоже будем царствовать в царстве и будем иметь такую же привилегию – воздавать ему славу.
1: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
2: Книга пророка Осии, глава 3. «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни».

Сокровища Пуритан, Джон Буньян. Прежде чем приступить к молитве. Прежде чем приступить к молитве, вопроси душу свою: зачем, душа моя, ты здесь уединилась? Не для того ли, чтобы с молитвой обратиться к Господу? Близок ли Он? Услышит ли тебя? Милосерден ли Он? Поможет ли тебе? Не слишком ли легковесно твое прошение? Не о своем ли благе ты печешься? Какими словами взываешь ты к Божьему состраданию? Но и после этого ты еще не готов к молитве. Вспомни, что ты не что иное, как прах и пепел, а Он — великий Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, облаченный светом, как ризою. Вспомни, что ты презренный грешник, а Он — святой Бог. Вспомни, что ты жалкий ползучий червь, а Он — всемогущий Творец. Во всех своих молитвах не забывай благодарить Господа за Его милость. Когда молишься, пусть лучше сердце взывает к Богу без слов, лишь бы слова твои не произносились одними устами, без сердца. Молитва поможет человеку перестать грешить, а иначе грех соблазнит человека перестать молиться.

Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 10 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда ходили так, как свойственно нынешнему веку, миру сему, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего теперь в сынах противления, среди которых и мы все некогда жили в похотях плоти нашей, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие, но Бог, богатый милостью, по великой любви своей, которой Он возлюбил нас, хотя и мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в веках грядущих безмерное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не похвалился. Ибо мы, Его творение, будучи созданы во Христе Иисусе на добрые дела, в которых Бог предназначил нам ходить».

0: Детский катехизис.
1: Усыновление – это действие, дарованное благодати Божьей, которым мы приняты в число детей Божьих и имеем право на все привилегии таковых. 1 Иоанна 3:1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Римлянам 8:17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться».

На зов ответила душа, по щеке течет слеза. Покаяния верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

Радио «Новая жизнь». Послание к римлянам. Глава 13. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они – Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего, Иисуса Христа. И попечение о плоти не превращайте в похоти.

Принцип и мотив христианской жизни. В одном из своих сочинений Жан Кальвин излагает суть христианской жизни. Он пишет, что мог бы дать нам перечень заповедей, которые следует соблюдать, или список черт характера, которые должны в нас проявляться. Но вместо этого он хочет свести все к основному побудительному мотиву и основному принципу христианской жизни. Основной побудительный мотив заключается в том, что Бог послал своего Сына, чтобы по благодати спасти нас и принять свою семью. И теперь, в благодарность за полученную благодать, мы желаем уподобиться своему Отцу. Мы хотим быть похожими на Него. Мы хотим быть похожими на своего Спасителя. Хотим угодить нашему Отцу. Таким образом, основной принцип христианской жизни заключается в следующем. Мы не хотим жить, угождая себе. Мы не должны жить так, будто принадлежим самим себе. И вот что это значит –

Мы должны всецело предаться Ему, телом и духом. И это значит, что мы доверяем Богу в счастье и в горе, в хорошие времена и в плохие, в жизни и в смерти. А чем же связаны между собой побудительный мотив и основной принцип? Тем, что поскольку мы спасены благодатью, мы не принадлежим себе. Одна женщина как-то сказала мне: «Если бы я знала, что спасена благодаря тому, что сама совершила, что сама приложила руку к своему спасению, то Бог не мог бы ничего от меня требовать. Я свое дело сделала. Но если я спасена благодатью, одной лишь благодатью, то Он вправе требовать от меня всего. И это верно. Вы себе не принадлежите. Вы куплены дорогой ценой». Пару лет назад я услышал выступление одного христианина. «Как вы сможете понять того, кто полностью отдал вам себя, если сами всецело не отдадите себя Ему? Христос полностью отдал нам себя, и потому мы должны всецело отдать себя Ему».

Я Бог слышащий. Твои молитвы. Я Бог знающий.

0: Молитва пуритан.
1: Боже всякой благодати, Ты даровал мне Спасителя, произведи же во мне веру, дабы я жил им, дабы Он был желанием сердца моего, всей моей надеждой, всей моей славой. Дай мне укрываться в Нем, ибо Он мое прибежище, строить свою жизнь на Нем, ибо Он мое основание, ходить в Нем, ибо Он путь мой, следовать за Ним, как ученик, ибо Он мой наставник, уподобляться Ему, ибо Он мой пример, принимать Его наставления, ибо Он мой пророк, полагаться на Его заступничество, ибо Он мой первосвященник, повиноваться Ему, ибо Он мой царь. Не дай мне никогда стыдиться Его и слов Его, но с радостью нести поношение Его, никогда не вызывать у Него недовольства нечестивым или неблагоразумным поведением, никогда не хвалиться тем, что я терпеливо сношу наказание за проступки, никогда не следовать за мнениями толпы, никогда не медлить, если Слово Твое призывает меня двигаться вперед. Пусть Сын Твой возлюбленный хранит меня от этого лукавого мира, дабы улыбки Его никогда не очаровывали меня, хмурые взгляды Его не пугали меня, пороки Его не оскверняли меня, а заблуждения Его не обманывали меня. Дай мне ощущать, что я странник и пришелец на земле, явственно свидетельствующий о том, что ищет небесного Отечества. И право на эту страну с каждым днем становится для меня все более ощутимым. Я все более уподобляюсь образу обитателя ее и все отчетливее прозреваю ее благо. И что бы я ни делал, дай мне совершать все во имя Спасителя. Аминь.

Первый псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри, с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

Річард Бакстер. О радості святих. Все Христовы пути милосердия, как правило, приводят к радости святых. Он плакал, печалился и страдал, чтобы они могли радоваться. Он посылает Духа, чтобы быть их утешителем. Он умножает обетования. Он раскрывает их будущее счастье, чтобы радость их была полноценной. Он открывает им источник воды живой, чтобы они больше не жаждали, но из них самих исходила жизнь вечная. Он наказывает их, чтобы они были совершенны. Он снова и снова повелевает святым радоваться. Бог никогда не приводит верующих в столь низкое состояние, чтобы дать больше повода для печали, чем для радости. И заботится ли Господь о нашем покое здесь? Какова же будет эта радость, когда душа будет совершенно для нее подготовлена Христом, и блаженство это будет принадлежать нам вечно? Похоже, радость святых должна быть больше, чем проклятие мучений, ибо их мучение – это мучение, уготованное дьяволу и ангелам его. Но наша радость – Господь наш. Та же слава, которую Отец дал Сыну, Сын дал им, чтобы сидеть с ними на троне так же, как Он сел с Отцом на престоле Его. Бедная душа, которая молится о радости, ожидает радости, стенает за неимением радости, жаждет радости. Тогда ты получишь полную радость. Столько, сколько ты можешь удержать и более, чем ты когда-либо ожидала или желала в сердце своем. Сейчас же проводи время странствия своего осторожно, постоянно бодрствуй, а затем пусть Бог отмерит тебе свою меру радости. Может быть, Он удерживает эту радость от тебя, пока ты не будешь нуждаться в ней больше? Ты бы лучше потерял свой покой, чем свою безопасность. Если бы тебе пришлось умереть в страхе и печали, то этот момент настал.

радостью. Если голос с неба говорит тебе о любви к Богу, о прощении грехов твоих и заверяет тебя в твоем участии в этих радостях. Какова же тогда будет радость твоя, когда твое владение убедит тебя в твоем звании, и ты будешь на небесах даже прежде, чем осознаешь это? И это не только твоя радость, это взаимное удовольствие, а также взаимная любовь. Если есть радость в небесах о твоем обращении, не случится ли того же при твоем прославлении? Разве не будут ангелы приветствовать тебя там и поздравлять с прибытием в Царство Божие? Да, это радость Иисуса Христа. Сейчас Он достиг цели своего труда, страдания, смерти. Когда же мы достигнем радости нашей, тогда Он прославится во святых своих. 2 Фессалоникийцам 1:10. И возрадуется обо всех, кто уверовал. Тогда на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Исаия 53:11. Это жатва Христова, когда он будет пожинать плоды своих трудов. Его страдания не будут напрасны, но он будет радоваться своему наследию, и его народ будет в радости. Сам Отец найдет радость в нашем блаженстве.

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
4: Давайте разбираться.
5: Симония. Симония – это практика продажи или покупки церковных должностей, благословений, таинств или других духовных благ за деньги или другие материальные выгоды. Название «симония» происходит от имени Симона Волхва, который, согласно книге «Деяний апостолов», пытался купить дар Святого Духа у апостола Петра. Предложив деньги, он надеялся на положительный ответ. Однако апостол Петр резко осудил его намерение. «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги», написано в книге «Деяний» 8 главе. И именно отсюда начинается история симонии. Симония распространилась в средние века, когда церковь приобрела значительное богатство и влияние. Церковные должности и благословения часто продавались за деньги, что привело к серьезным злоупотреблениям и даже коррупции. Это явление стало одной из причин реформаторских движений и последующей реформации. Симония является ересью, потому что она искажает истинное учение о Божьей благодати и духовных дарах. В Библии ясно сказано, что Божьи дары даются по Его милости и благодати и не могут быть куплены. Апостол Петр учил: «Ибо вы искуплены не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 19 стих. Библия осуждает попытки использовать деньги для получения духовных благ. В притчах также говорится: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от него». Притчи 5 глава, 10 стих. Это учение подтверждает, что духовные дары не могут быть куплены или проданы. Апостол Павел также пишет: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим» в послании к римлянам 6 главе 23 стихе. Здесь он подчеркивает, что спасение и духовные дары даются только по Божьей благодати, но никак не за деньги. Симония была осуждена как ересь на различных соборах и синодах. В XI веке папа Григорий активно боролся против симонии, стремясь реформировать церковь и искоренить коррупцию. Эти усилия были продолжены во время реформации, когда реформаторы выступали против злоупотреблений церковной власти и продажи индульгенций. Симония, как практика продажи духовных благ за деньги, является серьезной ересью, противоречащей библейскому учению о благодати и Божьих дарах. Библия ясно учит, что спасение и духовные дары даются только по Божьей милости, и никто не может купить их за деньги. –

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Скини уже сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И херувимов сделай на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петлей сделай у одного покрывала, и 50 петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное, с передней стороны скинии. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петлей сделай на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, остающийся от покрывал скиний, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны для покрытия ее. И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей сделай брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа на концах, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия для 2 шипов его под один брус, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев, и 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И сделай шесты из дерева ситим. 5 шестов для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святаго святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне скинии. И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом. Крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных –

Момент истины. Практическое богословие. Однажды пройдет абсолютно все, и останется только две реальности – души и церковь, которая из них состоит. Вот почему, когда Бог привлекает нас к служению, Он дает нам привилегию стать соучастниками спасения душ, созидания их и утверждения церкви. Это уникальнейшая возможность, которую имеют только спасенные люди. Это сознательное соучастие в Божьем служении. Вот почему Сын Божий пришел для того, чтобы послужить. Матфея 20:28. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус приходит для того, чтобы заняться самым важным делом, самым ценным. Он не хочет заниматься чем-то, что пройдет, что будет потеряно. Иисус жил ради этого дела –

Ричард Бакстер. Проповеди и небесные радости. Помыслите дальше. Какое удовольствие нашел я в проповеди слова. Как тепло было на сердце моем, когда я услышал проповедника, говорящего о небесах и испытывающего внутренность мою. Я почти был на небесах. Как часто я шел в собрание упавшим духом, но возвращался радостным. Как часто я шел в сомнениях, но возвращался убежденным в любви Христовой. Какое средство от проблем находил я в церкви. Если лицо Моисея сияло, какое сияние славы Божией на небесах. Если прекрасны стопы благовестника, как прекрасно лицо царя мира. Если сокровище сие так драгоценно в земных сосудах, каково же сокровище на небесах. Блаженны глаза, когда они увидят все сие, и уши, слышащие все это. Там мы узрим и услышим Илью, Исаию, Иеремию, Иоанна, Петра, Павла, проповедующих не в темницах и поругании, но в триумфе славы того, кто воскресил их и нас. Подумайте также, какова радость быть принятым Господом в молитве, что я всегда могу прийти к Богу и излить душу Ему, как самому верному другу. Но невыразимой славой будет наполнен тот момент, когда я получу все благословение небес, все нужды и страдания будут удалены, и Господь сам станет уделом и наследием моей души».

Томлюсь я в тиши одиноко, и ветер утих за окном. Вдруг к сердцу притронулся кто-то,

0: Молитва пуритан.
1: И все же я согрешаю. Отче вечный, ты несказанно благ. Я же нечист, несчастен, жалок и слеп. Мои уста готовы исповедовать тебя, но мое сердце нечувствительно, и я не тороплюсь исправлять пути свои. Я приношу свою душу тебе, сокруши ее, уязви ее, измени ее, преобрази ее. Покажи мне все уродство греха, дабы я ненавидел его, презирал его, бежал от него. Способности моей души были оружием восстания против тебя. Как мятежник я злоупотреблял своею силою и служил нечестивому искусителю, клевещущему на твое царство. Даруй мне благодать оплакивать свое слепое безумие. Даруй мне знать, что путь преступников жесток, что злые пути – пути ужасны, что отступить от тебя – значит лишиться всякого блага. Я видел чистоту и красоту твоего совершенного закона, счастье тех, в чем сердце он владычествует, спокойное достоинство жизни, призываемое законом. Но все же я каждый день нарушаю и презираю его заповеди и установления. Твой любящий дух подвизается во мне, напоминает мне предостережение священного Писания, говорит сердцу моему в удивительных обстоятельствах, являющихся деяниями Божьего промысла. Незримо влечет меня ко Христу в тихом дуновении своем, но я выбираю замыслы и желания к собственной пагубе. Нечестиво негодую, огорчаю его и делаю все, что побуждает его покидать меня. Все эти грехи я оплакиваю, на них сетую и молю их простить. Действуй во мне так, чтобы покаяние мое было глубоким и неизменным. Дай мне полноту печали ради Бога, которая заставляет трепетать и благоговеть, но неизменно доверяет и любит, которая всегда дарует силу и уверенность в Боге. Даруй, чтобы благодаря слезам покаяния я отчетливее видел сияние и славу спасительного креста.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Послание к римлянам, 13 глава, 8-10 стихи. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». В первой части послания к римлянам, в первых 11 главах, апостол Павел уже доказал, что оправдание происходит не через закон. Оправдание происходит не через закон. Это значит, что когда мы предстанем перед Божьим судом, мы не можем рассчитывать на то, что Бог нас оправдает, объявит нас невиновными, благодаря тому, что мы достаточно исполняли Божьи заповеди, потому что ни у кого это не получится в совершенстве. «Мы не под законом», — говорил апостол Павел, — «значит, мы не должны соблюдать закон для спасения». Это очень подробно объяснялось в первых 11 главах, и у нас было очень много проповедей, в которых мы подробно прослеживали все, что говорит нам Священное Писание на эту тему. Итак, мы не под законом, это значит, что мы не должны соблюдать закон для спасения. Однако у молодой, недавно образованной римской церкви, напомню, что мы читаем из послания к римлянам, оставался такой вопрос: если закон не нужен для оправдания, то, может быть, он нужен для освящения? Может быть, освящение достигается соблюдением заповедей закона? Очень многие люди учат так в настоящее время. Они говорят, что если есть проблема греха, то нужно сначала применить к человеку закон. Таким образом, очень многие люди говорят, что освящение достигается путем соблюдения заповедей закона. Можно сказать: возможно, закону не место в первой части послания к римлянам, в первых 11 главах, где говорится об оправдании перед лицом Божьего суда. Но, может быть, ему есть место во второй части римлянам, 12-16 главы, где объясняется, как должны жить оправданные люди. Поэтому апостол Павел вновь затрагивает вопрос закона. Во второй части послания к римлянам, когда он говорит об освящении. И он показывает, что путь христианского освящения – это не закон, а любовь. Путь христианского освящения – не закон, а любовь. То есть мы не должны возвращаться к закону даже в таких целях. В связи с этим может возникнуть другой вопрос. Если путь христианского освящения – это не закон, а любовь, то из этого можно сделать вывод, что Евангелие открывает двери для вседозволенности. Раз мы не под законом, значит, можно не обращать внимания ни на какие заповеди. Если наша единственная заповедь – это любить ближнего, то не нужно, как думается многим людям, проводить церковную дисциплину вплоть до отлучения от церкви. Зачем? Это закон, а нужна любовь. Если наша единственная заповедь – это любить ближнего, то не нужно обличать в грехе. Зачем это законничество? Зачем вы придираетесь, обличая меня в нарушении каких-то заповедей? Если единственная заповедь – это любить, то не нужно и самому себе, самому слишком париться, как говорят сейчас, да, по поводу всевозможных маленьких грешков. Ну, что париться по поводу греха в моей жизни? Грех всегда будет оставаться со мной, мы не под законом, самое главное, что я люблю. Так рассуждают многие люди, и такое учение распространяют очень многие люди во многих церквах, в том числе и в наше время. Однако апостол Павел в нашем тексте исправляет и это, как оказывается, заблуждение. Он объясняет, что любовь не противопоставляется закону. Она вбирает в себя все заповеди закона по отношению к ближним. Любовь не противопоставляется закону, она вбирает в себя все заповеди закона по отношению к нашим ближним. Таким образом, именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. Именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. В прочитанном тексте мы увидим четыре характеристики любви, которые представляют ее как путь христианского освящения. Четыре характеристики любви. Давайте их разберем. Во-первых, любовь, как объясняет нам апостол Павел, это нескончаемый долг. Любовь – это нескончаемый долг. Посмотрите на начало 8 стиха. Начало 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Почему Павел вдруг переходит к этому вопросу? На самом деле, если мы посмотрим чуть выше, то мы увидим взаимосвязь. Павел отталкивается от того, что он только что сказал в предыдущем стихе. В 7 стихе мы читали: «Итак, отдавайте всякому должное». Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. И сразу же вслед за этим он говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем». Он сказал стихом выше: «Отдавайте всякому должное». И вот теперь, продолжая эту мысль, он говорит: «Никому ни в чем не оставайтесь должными. Не оставайтесь должными государству в своих налогах. Отдавайте их. И не оставайтесь должными вообще никому из людей, если вы у кого-то взяли долг». В Древней Греции жил один ученик Пифагора, который однажды купил пару сандалий у сапожника, договорившись с ним, что он заплатит ему позже. И вот когда наступил день оплаты, он взял деньги, он был честным человеком, и он пошел в дом сапожника. Однако, когда он пришел к нему, он узнал, что за это время, оказывается, сапожник умер. Тогда покупатель обрадовался, что может не отдавать деньги и таким образом получить пару обуви бесплатно. В те времена это стоило существенных денег. И вот он вернулся домой, но совесть не давала ему покоя. И тогда он, снова взяв деньги, вновь отправился в дом сапожника, заглянул внутрь и бросил мешочек с деньгами на пол, сказав при этом: «Этим деньгам место здесь. Ибо, хотя он мертв для всего мира, он жив для меня». То есть, хотя этот сапожник умер для всего мира, для меня он жив, поэтому я признаю свой долг перед ним и отдаю ему этот долг. Таким образом, он решил не остаться должником даже перед мертвым человеком. Последователи Христа стремятся не оставаться никому ни в чем должными. Даже если никто их за это не накажет, даже если никто не сможет с них спросить, они стремятся отдавать любой долг. Надо заметить, что Писание не запрещает брать в долг. Некоторые люди в крайности пускаются, говорят, что как будто бы это вообще нельзя и запрещено. Нет, на самом деле Писание не запрещает брать в долг. Писание запрещает оставаться должными. То есть любой долг нужно отдавать вовремя, согласно договоренностям. И вот когда мы отдали долг, то мы уже не связаны никакими обязательствами по отношению к другому человеку. Пока мы долг не отдали, если я, допустим, у Артема занял денег, то мы с ним каждый раз встречаемся, он со мной здоровается, многозначительно на меня смотрит, и я ему говорю: «Да-да-да, Артем, я помню». То есть я чувствую, что я связан обязательствами по отношению к другому человеку. А вот когда мы отдали долг, то все. А все, Артем, я тебе уже ничего не должен. Единственный долг, который христианин никогда не отдаст, это долг любви, как мы здесь прочитали. Никому не оставайтесь ни в чем должными, кроме взаимной любви. Долг любви невозможно отдать. Он всегда на нас висит. Таким образом, христианин всегда связан обязательствами по отношению к другим людям. Поэтому позиция некоторых людей, что, мол, я никому ничего не должен, поэтому отстаньте все от меня. не евангельское, не христианское и не библейское. Когда люди так мыслят и так себя ведут, они показывают, что они вообще не понимают, что такое церковь. На самом деле мы должники церкви в отношении любви. Мы должны любить церковь, то есть любить верующих. На нас лежит такой долг. Мы должники нуждающихся в том, чтобы им помогать. Мы должники неверующих людей в том, чтобы говорить им о Христе. Апостол Павел говорил в послании к римлянам, 1 глава, 14-15 стихи, «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Помните, когда мы разбирали первую главу, мы говорили о том, что мы должники Евангелия, мы должны неверующим людям. Поэтому нельзя говорить «я никому ничего не должен, поэтому отстаньте от меня», давайте не спрашивайте с меня за то, как я благовествую, не спрашивайте с меня за то, как я служу в церкви, я никому ничего не должен. Если ты никому ничего не должен, то ты не часть церкви. Если ты никому ничего не должен, то ты не христианин. Если ты никому ничего не должен, то ты не понял Евангелия, ты не познал его, не уверовал в него по-настоящему. То есть ты не родился свыше, ты еще не верующий человек, религиозный, посещающий церковь, но не познавший Евангелия, если ты думаешь, что ты никому ничего не должен. Христианин знает, что он должен. Он должен другим любовью. Соответственно, это действительно наше обязательство. И Бог когда-то с нас спросит, и мы будем держать отчет перед Богом. А как ты отдавал свой долг? Как ты отдавал долг любви? Как ты отдавал долг служения? Как ты отдавал долг благовестия? Или ты копил свои долги, ничего не отдавая? Итак, любовь – это нескончаемый долг, поэтому она должна присутствовать в жизни христианина всегда. В 1 Коринфянам 13 главе 8 стихе сказано: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится». То есть любовь всегда останется нашим долгом. И поэтому апостол Павел пишет заповедь, 1 Коринфянам 14:1: «Достигайте любви». Достигайте любви. Это тот долг, над которым вы должны работать. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, сознаете ли вы себя должником перед церковью, должником в отношении любви к братьям и сестрам? Что вы делаете для того, чтобы достигать любви? Давайте теперь посмотрим на вторую характеристику. Вторая характеристика любви. Любовь – это вершина заповедей. Любовь – это вершина заповедей. Посмотрите на конец 8 и 9 стихи. «Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Часто можно услышать, как люди в церквах говорят: «Ну что, как поступать будем? По закону или...» Закончите фразу. «По любви». Вы тоже это слышали, да? Вот, это очень распространенное учение, фактически. Некоторые люди так себя ведут, может быть, даже не задумываясь о том, почему они так говорят, потому что они слышали, как их отцы так говорят, как их дедушки так говорят. В общем, это учение, которое влияет на мировоззрение, и люди себя таким образом и ведут. Ну что, как будем поступать, по закону или по любви? Подразумевается, что поступать по закону, то есть по заповедям, по библейским принципам, по строгим правилам каким-то, это вроде бы не запрещено, конечно, но это нечто устаревшее, законническое, ветхозаветное. А вот поступать по любви – это значит закрыть глаза на заповеди и принципы и просто всех и за все простить, не принуждая должника отдавать долг, не требуя от него, чтобы он себя смирял, смирял свою гордость, не заставляя грешника прекратить грех. Просто всех за все простить, закрыть глаза и замазать все это толстым слоем звездки. Не по закону будем поступать, по любви. Кажется, что поступать по любви – это благороднее и более соответствует Новому Завету. Однако, дорогие друзья, это ересь. Это ересь. При более внимательном взгляде Оказывается, что в Новом Завете, я говорю о Новом Завете, мы читаем послание к римлянам, оно где у нас, в Ветхом или в Новом? В Новом Завете, да? Так вот, оказывается, в Новом Завете любовь не отменяет закон и не противоречит ему. А что делает? Исполняет его. Мы прочитали: «Ибо любящий другого исполнил закон». В конце 8 стиха. Не сказано: «любящий другого отбросил закон», «забыл закон», «не нуждается в законе». Нет, «любящий другого исполнил закон». Поэтому любые попытки разделить любовь и закон являются небиблейскими. Жизнь по любви и жизнь по закону не исключают друг друга. Давайте посмотрим, как это работает на практике и почему это так. Любовь никогда не может быть оторвана от нравственных заповедей закона Моисеева. Павел здесь говорит в контексте не о законе гражданском, а там каком-нибудь административном или уголовном, и он говорит не просто об идее закона, он явно и четко говорит о законе Моисеевом, как и во всем послании. Он постоянно в послании к римлянам употреблял термин «закон» без всяких уточнений, и это всегда относилось к закону Моисееву. И сейчас, когда он цитирует в 9 стихе: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай». Это откуда заповеди? Это цитата из Исхода 20 главы. Это ядро закона Моисеева, 10 заповедей. Итак, любовь никогда не может быть оторвана от нравственных заповедей закона Моисеева. Напротив, она вбирает в себя эти заповеди. Как объясняет Павел, 9 стих: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Кто любит свою жену, тот не будет прелюбодействовать против нее». Сходным образом, кто любит своего ближнего, тот не будет флиртовать с его женой. Кто любит ближнего, тот не убьет его. Кто любит ближнего, не украдет у него. Кто любит ближнего, тот не будет порочить его репутацию лжесвидетельством или какой-то клеветой. Кто любит ближнего, тот не будет желать то, что ближнему принадлежит. Он будет рад, что это ближнему принадлежит и что это у него есть, потому что он любит ближнего. Знаете, если я люблю своих детей, и у них есть что-то хорошее, то я не завидую им. «О, вот бы мне таких морских свинок, как у Кристины. Ох, как я хочу их у нее украсть». Вот. Нет, я счастлив, что у них живут дома морские свинки и что они им радость приносят. Если я люблю ближнего, я не буду даже желать того, что есть у него. Я буду рад за него. Дальше Павел добавляет в конце 9 стиха: «И все другие заповеди», и все другие заповеди, буквально сказано в оригинале: «И если какая другая заповедь». И если есть какая другая заповедь, то есть Павел говорит вообще о любых нравственных заповедях Божьих вообще. Он включает сюда все заповеди закона, регламентирующие отношения между людьми. И он говорит, что все они заключаются в одном слове: «люби ближнего, как самого себя». Таким образом, все заповеди закона являются проявлением любви к ближнему. Все нравственные заповеди закона являются проявлением любви к ближнему. Более того, согласно нашему тексту, любовь не просто опирается на другие заповеди, она является их вершиной и квинтэссенцией. Павел говорит: «И все другие заповеди заключаются в этом слове: люби ближнего твоего». Слово «заключаются» — очень интересное слово в греческом оригинале. Как мы знаем, Новый Завет в оригинале был написан на греческом языке, и вот здесь используется в греческом оригинале слово «анакефалаютой», которое происходит от корня «кефале» — «голова». «Голова». Буквально вот это вот слово обозначает «собирать под одной головой», «суммировать», «собирать вместе». Все другие заповеди собираются вместе, заключаются под одной головой, суммируются в этом слове «люби ближнего твоего, как самого себя». То есть любовь не противопоставляется заповедям, а суммирует их, собирает их вместе в одном лице. Если мы видим перед собой любовь, представим себе совершенную любовь, то мы видим перед собой всю полноту библейских заповедей, как она исполняется на практике. Разумеется, мы говорим не о мирской подделке любви, не о влюбленности, не о голливудской любви, не о гуманистической любви, когда люди оправдывают любой грех. Да, мы говорим о библейской любви. Если мы видим перед собой библейскую любовь, то мы видим перед собой проявление всех заповедей в полноте. Как Павел объяснял в 1 Коринфянам 13 главе, когда он дает определение и подробное описание любви. 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 7 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». То есть в библейском определении любви любовь заключает в себе множество качеств, исполняющих различные Божьи заповеди. Или, как Павел говорил в Колоссянам 3:14, «Более же всего», то есть как бы вдобавок ко всем заповедям, которые он до этого перечислил, Колоссянам 3 глава, он говорит, «Более же всего, сверх всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть все совершенства, которые только есть, все добродетели, все добрые дела, все проявления Божьих заповедей по отношению к нашим ближним, все это вместе соединяется в любви. Любовь есть совокупность совершенства. В связи с этим мы можем сказать, что все разнообразные повеления закона – это просто проявление любви к ближнему. Итак, квинтэссенция закона Моисеева состоит в том, чтобы любить ближнего своего, как самого себя. Наверное, нужно сделать еще небольшое пояснение по поводу фразы.

количество проповедей было произнесено, чтобы научить христиан любить себя. И вот христиане растут в любви к себе, умножают любовь к себе и становятся все более и более любящими себя людьми, что приводит, конечно же, к зацикленности на себе и переоценке своей важности. На самом деле Писание не имеет в виду ничего подобного. Апостол просто признает по факту, что люди и так любят себя. Мы и так любим себя. Вспомните последний раз, когда вам было очень холодно. Сейчас, наверное, уже трудно это вспомнить, такая жара стоит, да? Но вспомните, попытайтесь вспомнить, когда вам было очень-очень холодно. Что вы сделали? Эх, надо пойти еще водичкой холодной облиться, да? Ой, так холодно что-то, надо носки снять и вообще вот из шланга себя водой полить. Так мы поступаем? Да нет, нам будет от этого больно, противно, неприятно, мы бежим куда потеплее, мы одеваемся потеплее. Почему? Потому что мы любим себя. Мы хотим, чтобы нам было тепло, нам было хорошо. И вот Писание отталкивается от этого как от факта. Вы уже, каждый из вас, любит самого себя. Может быть, исключением каким-нибудь являются психически, по-настоящему психически нездоровые люди, может быть. Но в норме обычный человек по-любому себя любит. Этому не нужно учиться. Это заложено на уровне инстинкта самосохранения. И вот Писание говорит, так как вы уже заботитесь о себе, так как вы уже себе желаете блага, такая же забота должна характеризовать и ваше отношение к ближним. Мы должны думать о том, что для других людей будет лучше, что принесет им пользу, что приблизит их к Богу, что послужит их душе, что приведет их к спасению, что улучшит их отношение ко Христу, что позаботится об их нуждах и так далее. То есть мы думаем о том, что будет благом для другого человека. И когда мы так относимся к другим людям, мы любим ближнего как самого себя. Позвольте спросить вас, братья и сестры, проявляется ли ваша любовь к ближним в исполнении Божьих заповедей? Проявляется ли ваша любовь к ближним в исполнении Божьих заповедей? Я не придумываю этот вопрос. Это не просто какой-то теоретический вывод. Писание прямо об этом говорит. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2 стих. 1 Иоанна 5:2. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди». Вы читали эти слова много раз, но, может быть, пробегали мимо них, не задумываясь об их значении. Причем здесь заповеди, здесь же речь о любви. Вот причем. Это то, что апостол Павел объясняет, что любовь включает в себя все заповеди. Она их объединяет под одним заголовком, под одной главой, в одном лице. Поэтому Иоанн говорит о том же самом, что мы любим детей Божьих, как мы узнаем, любим мы на самом деле или нет. Вот вопрос. Соблюдаем ли мы Божьи заповеди по отношению к другим детям Божьим? Если мы соблюдаем Божьи заповеди по отношению к детям Божьим, то мы любим их. Если мы не соблюдаем, да вы хоть бейте себя в грудь и разрывайте на себе тельняшку и говорите, да я люблю всю церковь, да как вы смеете меня обвинять в отсутствии любви? Но если ты не отдаешь долг, ты нарушаешь заповеди, нет никакой любви. Если ты ругаешься на ближнего, если ты клевещешь на него в интернете, если тебе доставляет удовольствие поднять ближнего на рога, если ты все время недоволен всеми, ну, разве это любовь, это нарушение Божьих заповедей? Так, проявляется ли ваша любовь к ближним в исполнении Божьих заповедей? Иногда единственное доброе дело, которое мы можем сделать для наших ближних, это помолиться о них. Молитесь ли вы о церкви? Иногда добрым делом по отношению к ближним будет простить их. Прощаете ли вы, как и Христос простил вас? Это тоже Божья заповедь. Писание заповедует нам прощать. Соответственно, когда мы не прощаем, мы не любим. Прощаете ли вы? Проявляется ли ваша любовь в этом? Любовь может также проявляться в том, чтобы учить других людей Божьей истине и показывать пример, как жить по истине. Писание призывает нас говорить истину в любви, Ефесянам 4:15. Говорите ли вы истину в любви? Показываете ли вы пример жизни по истине? Показываете ли пример пребывания в

Писании для своих детей, для своей семьи, для своих ближних, для неверующих людей. Итак, любовь – это вершина заповедей. Третья характеристика любви, которая показывает ее как путь христианского освящения, заключается в следующем. Любовь – двигатель добра. Любовь – двигатель добра. Посмотрите на начало 10 стиха. Любовь не делает ближнему зла. Любовь не делает ближнему зла. Нарушение заповедей делает ближнему зло. Ну, например, убийство, нарушение заповеди «не убивай», лишает жизни. Кража, нарушение заповеди «не кради», лишает собственности. Лжесвидетельство, клевета, лишает доброго имени. Нарушение всех этих заповедей делает ближним зло. А любовь не делает ближнему зла. Причем, вот что интересно. Если закон просто запрещает нам делать зло, то любовь дает желание не делать зла. Сходным образом, закон заповедует нам делать добро, любовь дает желание делать добро. Таким образом, любовь является мотивацией для исполнения Божьих заповедей. Поэтому я говорю, любовь – это двигатель добра. Она вдохновляет, мотивирует, она дает топливо для нашего внутреннего двигателя, чтобы мы делали добрые дела для других. О том же самом говорит Павел в послании к Галатам. Галатам 5 глава, 13-15 стихи. Он тоже во всем послании убеждает галатов не возвращаться к игу рабства, то есть не возвращаться к закону Моисееву, но тоже он говорит, законом мы не только не оправдываемся, но и для освящения тоже не нужно возвращаться к закону. В 5 главе он показывает, как происходит христианское освящение. Галатам 5 глава, 13-15 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть вы призваны к свободе от закона с его проклятием за нарушение заповедей. Вы призваны к свободе от закона. Об этом он во всем контексте послания к Галатам говорит. «Но только бы ваша свобода от закона не была поводом к угождению плоти». То есть, чтобы вы не подумали, ну, если я не под законом, то я могу нарушать любые заповеди, угождать своей плоти. Что же Павел предлагает в качестве альтернативы? Каков христианский путь освящения? «Но любовью служите друг другу». Чтобы не угождать своей плоти, любовью служите друг другу. «Ибо весь закон, — продолжает он, — в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». То есть, если вы будете любить, то вы будете исполнять весь закон, не будете потакать своей плоти. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Дорогие друзья, именно любовь побуждает нас служить друг другу. «Любовью служите друг другу», — говорит Павел. Любовь побуждает, она двигатель добра. Закон запрещает друг другу угрызать и съедать. Он говорит: не ругайтесь друг на друга, не ропщите друг на друга, не злитесь друг на друга. Закон запрещает друг другу угрызать и съедать, а любовь дает желание так не делать. Поэтому, когда мы сталкиваемся с проблемой греха, нам нужно делать упор не на распахивание сердца законом, как некоторые учат и выражаются. То есть некоторые считают, что если вот человек впал в грех, то сначала нужно его хорошенечко разбороздить законом. Нужно хорошенечко его измордовать заповедями, чтобы он себя сильно-сильно почувствовал виноватым и так далее. Но не в этом в Новом Завете показан ключ к борьбе с грехом. Когда мы сталкиваемся с проблемой греха, нам нужно делать упор не на распахивание сердца законом, а на вдохновение сердца любовью. Я читал историю о том, как одна семья завела собаку, большого немецкого дога. Знаете такую породу собак? Это такие огромные псы размером с небольшую лошадь. Они назвали его Самсоном, и это имя оказалось пророческим. Он был большим и сильным, как библейский Самсон, и в то же время склонным уходить с истинного пути, как библейский Самсон. Этого пса все время несло из дома.
И какие бы заборы они ни устанавливали, он перепрыгивал через них и убегал. Тогда они купили книгу опытного кинолога и прочитали в ней то, что их расстроило. Специалист по дрессировке Барбара Вудхаус в книге «Не бывает плохих собак» пишет, цитирую: «У собаки есть потребность в хозяине, которого она будет любить, почитать и слушаться. Любовь дремлет в собаке, пока не расцветет под влиянием понимающего хозяина. Тысячи собак, как кажется, любят своих владельцев, встречают их оживленным вилянием хвоста, подпрыгивают, ходят за ними по дому, и любому обычному наблюдателю покажется, что их любовь глубокая и настоящая. Однако опытному дрессировщику недостаточно таких внешних признаков. Подлинный тест любви, пишет эта женщина, это когда у собаки появляется возможность убежать через случайно оставленную открытой дверь. И она убегает и не возвращается домой часами. Такая собака любит только лишь удобство дома и внимание со стороны семьи, но она по-настоящему не любит своего хозяина, так как им казалось. Подлинная любовь проявляется в том, что даже когда дверь открыта, собака остается поблизости с хозяином, приподнимая ухо и слушая, не позовет ли он ее. Потому что хозяин должен быть для собаки всем, всем смыслом ее существования». Так пишет вот этот вот дрессировщик. Тогда они поняли, в чем их проблема. Их пес просто недостаточно их любит. И тут они уже не могли не провести параллель с тем, как они сами относятся к Божьим заповедям. Подлинный тест нашего христианства заключается не в том, что мы что-то делаем, занимаемся какими-то делами служения. Подлинным тестом является даже не наша богословская чистота. Подлинный тест христианства заключается в следующем: когда у нас есть возможность поступить своевольно, пойти своими путями, не послушаться Бога, покинуть Его присутствие, избираем ли мы остаться близко к Нему, пребывать во Христе и слушаться Его? Иными словами, любим ли мы Его достаточно для того, чтобы Его слушаться? Наша любовь к Богу – это главный мотив исполнения заповедей. Поэтому Христос и говорит, Иоанна 14:15: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Видите? Вот тест нашей любви ко Христу – соблюдение заповедей. И, соответственно, если мы любим, мы будем соблюдать заповеди Иисуса Христа. Любовь к Богу должна быть главным мотивом исполнения заповедей. Еще он добавляет 14:21, Иоанна 14:21: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». И поэтому Иисус спрашивает согрешившего Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» В Иоанна 21 главе он тем самым подразумевает: «Ты в прошлом предал Меня, потому что не любил Меня достаточно. Если ты раскаялся, если твоя любовь ко Мне возросла, если ты теперь Меня любишь, то ты Меня больше не предашь. Петр, любишь ли ты Меня?» Апостол Павел говорит таким образом не о том, что заповедь любви заменяет собой все остальные заповеди, а он говорит о том, что мотивацией для такого отношения к ближним, мотивацией для того, чтобы поступать по заповедям в отношении ближних, является не внешний закон, а внутренняя любовь. Мотивацией христианина для того, чтобы исполнять заповеди, является не внешний закон, а внутренняя любовь. Да, конечно, иногда Бог мотивирует нас и страхом наказания. Это тоже встречается в Библии. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. Я специально взял пример из Нового Завета, чтобы кто-то не подумал, что страх наказания – это только Ветхий Завет, и не стал противопоставлять одно другому, да? На самом деле, один Бог – автор всей Библии, один Бог – автор Ветхого и Нового Завета. И в Новом Завете говорится о страхе наказания. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это». Новый Завет тоже мотивирует нас и наказанием, и страхом в том числе. Господь мститель за нарушение Его заповедей. Однако для христианина страх – это не главная причина отвращения от греха. Ведь даже неверующие люди могут воздерживаться от многих преступлений
из-за страха, что их обнаружат и накажут. Неверующие могут воздерживаться от многих явных пороков из страха, что их осудит общественное мнение. Точно так же и номинальные христиане, формально верующие люди, тоже могут вести себя прилично, просто потому, что они опасаются порицания в церкви. Но для истинного христианина главным мотивирующим фактором для послушания будет любовь. Главным мотивирующим фактором для послушания Богу будет любовь к Нему. Любовь – это сердце и душа заповедей. Поэтому, если человек начинает концентрироваться на заповедях, на правилах и теряет из виду любовь, то за этим обязательно последует черствость, крючкотворство и законничество. Итак, любовь – это двигатель добра, и мотивацией для нашего послушания к Богу должна быть именно любовь. Ну и, наконец, четвертая характеристика любви, показывающая ее как путь христианского освящения. Четвертая характеристика любви, которая показывает, что любовь – это путь христианского освящения. Она заключается в следующем. Любовь – полнота закона. Любовь – полнота закона. Посмотрите на конец 10 стиха. Итак, любовь есть исполнение закона. Слово, переведенное как исполнение, в греческом «плерома», наиболее естественно означает «полнота». Это же слово встречается много раз в Новом Завете, например, в Иоанна 1:16, «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Так вот, наиболее естественно это слово обозначает «полнота». И Павел говорит, итак, любовь есть полнота закона. Иными словами, любящий своих ближних исполняет закон в полной мере. Как нам убедиться в том, что мы не выбиваемся из заповедей Божьего закона? Как нам убедиться в том, что мы не пошли куда-то не в ту сторону? Любящий другого исполнил закон. Любовь есть полнота закона. Многие люди думают, что в Ветхом Завете закон, а в Новом – любовь. Как будто бы Ветхий Завет содержит более низкие стандарты праведности, основанные на законе, а Новый Завет – более высокие, основанные на любви. Так ли это? Конечно же, нет. Я думаю, что все, кто в нашей церкви, посещает нашу церковь и слушает проповеди в нашей церкви, вы уже много раз слышали объяснения на эту тему, много примеров видели, знаете, да? Конечно же, это не так. Нельзя сказать, что в Ветхом Завете закон, а в Новом Завете любовь. Фундаментальный факт Священного Писания состоит в том, что закон Моисеев учит любви. Закон Моисеев учит любви. В книге Левит 19:18 сказано. Левит 19:18 – это Пятикнижие Моисея. Левит – книга, которая больше всего говорит о жертвоприношениях, о храме, об обрядовых заповедях. И в этой же самой книге говорится: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Именно эту заповедь Иисус Христос выделил как главную заповедь закона. Когда фарисеи пришли к Нему и спросили, Матфея 22 глава, 36 стих, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал им, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением твоим». 39 стих. «Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это как раз цитата из книги Левит. «Возлюби Господа Бога твоего» – это цитата из книги Второзакония, и это тоже заповедь закона. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» – это цитата из книги Левит, тоже заповедь закона. И Христос говорит, 40 стих, «На этих двух заповедях, люби Бога и люби ближнего, утверждается весь закон и пророки». То есть все ветхозаветное священное писание стоит на фундаменте этих двух заповедей «люби Господа Бога» и «люби ближнего, как самого себя». Поэтому кто любит ближних, тот исполняет закон в полной мере. Итак, любовь есть полнота закона. Есть еще одно распространенное заблуждение. Многие люди говорят, что нам ничего не заповедано, кроме любви. Я слышал как-то проповедь одного проповедника, причем в баптистской церкви, который говорил, что в Ветхом Завете сказано было,
или в Ветхом Завете было заповедь на заповедь, правило на правило. А сейчас Христос освободил нас от необходимости исполнять заповеди. Мол, единственная заповедь, которую Он нам дал, да любите друг друга. То есть получается, что этот проповедник противопоставил любовь и заповеди закона и сказал: Христос не дал нам никаких заповедей, единственная заповедь, которую Он нам дал, любите друг друга. На самом деле это, конечно, неправильно. Христос дал не одну заповедь, а множество заповедей. В Иоанна 14:15 мы уже читали: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди во множественном числе, не одну заповедь». Если вы прочитаете Нагорную проповедь хотя бы, вы увидите огромное количество заповедей Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих. Апостолы говорят: «Ибо вы знаете, какие Мы дали вам заповеди от Господа Иисуса», снова во множественном числе. Итак, конечно же, это неправильно, что Иисус оставил нам только одну заповедь. Но что еще важнее, в контексте того, о чем мы сегодня говорили, Писание не говорит, что любовь – это конец закона. Оно говорит, что любовь – это исполнение закона, его полнота. Любовь на самом деле не может существовать без закона. Как верно замечает богослов, толкователь Писания Шрайнер, если любовь избавлена от каких-то заповедей, она легко превращается в сентиментальность. Если любовь избавлена от каких-либо заповедей, она легко превращается в сентиментальность, и практически любое действие может быть названо любовью. Любовь – это то, как я это понимаю. Вот что я хочу назвать любовью, это и будет любовью. Но это, конечно же, не по Писанию, да? Это уже как бы своеволие такое, когда человек просто делает то, что ему хочется, и просто называет это ярлыком любви. Другой известный евангельский богослов Джон Стотт говорит: «Любовь и закон нуждаются друг в друге. Любовь нуждается в том, чтобы быть направляемой законом. Закон же нуждается в ее вдохновении». Еще один современный богослов Фергюсон говорит: «Заповеди – это рельсы, по которым бежит жизнь, вдохновляемая Божьей любовью, излившейся в наши сердца Духом Святым». Заповеди – это рельсы, по которым бежит жизнь, вдохновляемая Божьей любовью. Любовь дает двигателю топливо, а закон задает поезду направление. Одно зависит от другого. Идея о том, что любовь может существовать независимо от закона – пустая выдумка. Это не только никудышное богословие, но и никудышная психология. Любовь без закона слепа. Закон делает ее зрячей. То есть заповеди Божьи показывают нам, как любить, чтобы мы не выдумывали что-то свое и не искажали Божье определение любви. Заповеди Божьего закона показывают нам, как любить. Таким образом, заповеди дают правильное определение любви, предостерегая нас от того, чтобы превратить любовь в какую-то подделку типа голливудской любви, гуманистической любви или эгоцентричной любви. Знаете, что это такое? Голливудская любовь – это влюбленность без брачных обязательств. Но это противоречит заповедям. Это не любовь. Гуманистическая любовь – это закрывание глаз на грехи других людей. Не мешай людям жить и не мешай умирать. Это тоже противоречит заповедям. Эгоцентричная любовь – это любовь с целью достичь своего собственного счастья превыше всего. И это противоречит заповедям. Без заповедей закона Божьего любовь легко превращается в простую сентиментальность. Заповеди делают ее настоящей библейской любовью, основанной на подражании Божьему характеру. Дело в том, что заповеди, которые Бог дал людям, это не просто крючкотворство. «О, я хочу, чтобы вам было труднее, я хочу, чтобы вам было хуже, я хочу, чтобы вам жизнь медом не казалась, вот поэтому вам заповеди, которые будут вас ограничивать и ставить вас в неудобное положение и заставлять вас делать то, что вы не хотите, и лишать вас всякой радости в жизни». Так некоторые люди представляют заповеди, но это абсолютная ложь. Заповеди – это отражение Божьего характера. Любая заповедь, которую Бог дает, Он дает ему, потому что Он такой.
Поэтому все заповеди отражают его благо. Итак, заповеди отражают Божий характер. Поэтому, когда любовь основана на Божьих заповедях, когда она вбирает в себя все Божьи заповеди, тогда любовь является настоящей библейской любовью, соответствующей Божьему характеру. Итак, давайте подведем итог всему, о чем мы сегодня говорили. Мы увидели, что любовь – это и отправной пункт закона. Закон заповедует нам любить. «Люби ближнего, как самого себя» – это цитата из закона. Таким образом, любовь – это отправной пункт закона. Любовь – это топливо закона. Любовь придает мотивацию для исполнения заповедей. Это двигатель добра, как мы говорили. Любовь мотивирует быть послушными Богу и исполнять Его заповеди. И любовь – это конечный пункт закона. Когда мы достигли любви, мы в полной мере исполнили закон. Таким образом, именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. Еще раз. Любовь – это и отправной пункт закона, и его топливо, и его конечный пункт. Поэтому именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. Конечно, библейская любовь, правильно понимаемая с точки зрения Библии. И остается последний вопрос. Как же нам достичь такой любви? Как же нам достичь такой любви? Откуда нам ее взять? Апостол Павел уже говорил нам это в нашем послании, в послании к римлянам, 5 глава, 5 стих. Он говорил: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. И в послании Галатам, 5 глава, 22 стих, он говорит: «Плод же Духа – любовь». То есть Дух Святой производит такой плод в жизни христианина – любовь. Поэтому для того, чтобы достигать любви, наполняться любовью, возрастать в любви и проявлять эту подлинную библейскую любовь, которая вбирает в себя все библейские заповеди, для этого нам нужно прежде всего получить Духа Святого. Библия говорит, что от рождения каждый человек является грешником. Все мы блуждали, как овцы, все совратились, каждый на свою дорогу, жили своевольно, даже если вы никого не убили, ни у кого не украли буквальным образом, хотя большинство людей в наше время так или иначе уклоняются от уплаты налогов, и это тоже является воровством. В общем, все мы погрязли в нарушении всех Божьих заповедей. Христос говорит: кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. На уровне желаний мы все нарушали Божий закон. Мы все не почитали Бога так, как Он того заслуживает. Поэтому мы все бесконечно виновны перед абсолютно святым Богом. Но Бог не просто осуждает нас и гневается на нас. Библия говорит: Бог есть любовь. И поэтому Он в духе настоящей любви, которая отражает Его характер, Он пожертвовал собою ради нашего спасения. Он сошел на землю в лице второго лица Троицы Иисуса Христа. Бог воплотился, стал человеком, принял человеческую природу. Это и есть Иисус Христос, Бога-человек. Он прожил абсолютно совершенную жизнь, не нарушив ни одной заповеди, во всем был послушен Отцу. Он не был ни в чем виновен, и поэтому Он мог принять наказание и смерть не за свои грехи, за наши с вами грехи. Он является бесконечно ценным Богом, то ценность Его жертвы достаточна для того, чтобы покрыть все грехи всех людей, живущих во все времена, если только они захотят этого. И Господь призывает каждого из нас сегодня: если вы еще не уверовали в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, не раскаялись в своих грехах, то придите к Нему, обратитесь к Нему в молитве. Он слышит вас на любом месте. Не требуется какого-то специального места, не требуется запускать ракету и молиться из космоса, не требуется отправлять записку в стену плача в Иерусалиме или в какое-то другое святое место. Бог слышит вас там, где вы находитесь. Писание говорит: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Бог знает, что в вашем сердце. Поэтому обратитесь к Нему,
Раскайтесь в своих грехах. Попросите искренно у Него прощения с верой в то, что за ваши грехи уже уплачено. Христос своей жертвой, своей смертью заплатил за ваши грехи. И поэтому Бог обещает простить вас, загладить всякое преступление и принять вас как своего сына, как свою дочь. И тогда Он Сам войдет в вашу жизнь. Это удивительное, чудесное переживание, когда Бог дает человеку Духа Святого в момент покаяния. И Бог уже нас никогда не покидает, Он всегда с нами. И Дух Святой будет производить и в вашем сердце любовь, будет учить вас любить ближнего, как самого себя.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Радио для каждого.
2: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
3: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня».
2: И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его:
4: «Кто ты?»
2: Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос», и спросили Его:
5: «Что же, ты или я?»
2: Он сказал:
4: «Нет». «Пророк?»
2: Он отвечал:
4: «Нет».
2: Сказали ему:
5: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?»
2: Он сказал:
3: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
2: А посланные были из фарисеев, и они спросили его:
6: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?»
2: Иоанн сказал им в ответ:
3: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его».
2: Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
3: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
2: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
3: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
2: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал:
3: «Вот Агнец Божий».
2: Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им:
5: «Что вам надобно?»
2: Они сказали ему:
5: «Рави,
2: что значит «учитель».
5: «Где живешь?»
2: Говорит им:
7: «Пойдите и увидите».
2: Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
8: «Мы нашли Мессию»,
2: что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал:
7: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа»,
2: что значит «камень»,
7: «Петр».
2: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему:
7: «Иди за мною».
2: Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему:
8: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета».
2: Но Нафанаил сказал ему:
9: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
2: Филипп говорит ему:
8: «Пойди и посмотри».
2: Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем:
7: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства».
2: Нафанаил говорит ему:
9: «Почему ты знаешь меня?»
2: Иисус сказал ему в ответ:
7: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя».
2: Нафанаил отвечал ему:
9: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев».
2: Иисус сказал ему в ответ:
7: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего».
2: И говорит ему:
7: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

0: Молитва пуритан.
1: Сокрушение духа. О Всевышний, мне подобает быть смиренным в Твоем присутствии. Я ничто в сравнении с Тобою. Я не обладаю ни достоинством, ни силою ангелов. Но Ты соделал меня тем, кем я есть, и поселил меня там, где я пребываю ныне. Помоги мне покоряться благоволению всевластной воли Твоей. Благодарю Тебя за то, что в зачаточном состоянии моего бессмертного существа я способен возрастать в благодати, дабы я носил образ Твой не просто потому, что покоряюсь Тебе, но и потому, что таков был Твой замысел, и могу трудиться вместе с Тобою, возвеличивая Твое дело и славу. Но, увы, пал венец с главы моей. Я согрешил, я отчужден от Тебя. Сердце мое лукавое и злое, помышления мои враги закона Твоего. И все же, вопреки пагубности моего состояния, Ты явил мне помощь в сильном.

бывать с тобою в моих долинах, во внушении стремления иметь непорочную совесть пред тобою и пред людьми. Во всех делах моих даруй мне видеть разницу между долгом и бесплодным беспокойством. И дай мне помышлять прежде всего о духовном состоянии, а не о моих обстоятельствах.

0: другое не понять. А сердце верует.
1: В 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
2: Глава 29. Вечеря Господня. Господь наш Иисус Христос в ночь, когда был предан, установил таинство своего тела и крови, именуемое Вечерей Господней, дабы его церковь соблюдала это таинство до скончания веков. Назначение этого таинства в том, чтобы вечно напоминать о принесении им себя в жертву в своей смерти, служить печатью благ, приобретенных его смертью для истинно верующих, питать их духовной пищей и содействовать их возрастанию во Христе, утверждать их в сознании того, чем они обязаны ему, и быть залогом и печатью их приобщения ко Христу и их единения друг с другом, как членов его духовного тела. В этом таинстве Христос не приносит себя в жертву своему Отцу. Не совершается никакого реального жертвоприношения в отпущение грехов живыми или мертвыми. Вечеря Господня есть воспоминание о единократном, раз и навсегда, принесении Христом себя в жертву на кресте и духовное приношение Богу наивысшей хвалы за это. Таким образом, Христос есть единственная, единократная жертва умилостивления за все грехи Его избранных. Господь Иисус Христос повелел Своим служителям, совершая Вечерю Господню, возвещать Божьему народу слова, сказанные им при установлении этого таинства. Молиться и благословлять хлеб и вино, отделяя их от обычного употребления для святого обряда. Брать и преломлять хлеб, брать чашу и, причащаясь самим, давать хлеб и вино причастникам. Лишать Божий народ чаши, воздавать почести хлебу и вину, поднимать их или обносить вокруг для поклонения, хранить их для какого-либо мнимого религиозного употребления – все это противно природе таинства и установлению Христа. Внешние элементы таинства, которые должным образом отделены для целей, установленных Господом, имеют такую связь с распятым Христом, что по справедливости называются иногда, но только при совершении таинства, телом и кровью Христовой, по имени того, что олицетворяют. Но по существу и по природе своей они остаются только тем, чем были прежде, то есть хлебом и вином. Учение об изменении сущности хлеба и вина и превращении их в тело и кровь Христовы, что называется обычно присуществлением, посредством священодействий, совершаемых священником или любыми другими путями, противно не только Писанию, но и здравому смыслу. Такое представление извращает саму природу таинства. Оно было и остается причиной всевозможных суеверий и откровенного идолопоклонства. Достойные участвующие, внешне принимающие видимые элементы этого таинства, также внутренне, верой, реально и действенно, но тем не менее не физически и не телесно, а духовно – принимают и питаются Христом распятым и всеми благами Его смерти. Тело и кровь Христа тогда не присутствуют телесно или физически в хлебе и вине, с ними или под ними. Тем не менее, они также действительно, но духовно, представлены вере верующих в этом таинстве, как сами хлеб и вино, их внешним чувствам.

0: Христос – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои».

0: милости.
1: Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Одно только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «Тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал его по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен ли обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы – сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.

0: Библия говорит. На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Объясните, пожалуйста, 1 Петра, 4 глава, 18 стих. Есть очень такое нелегкое выражение, почему праведники едва спасаются. То есть это смущает очень многих. Разве спасение настолько ненадежно?
2: Когда мы говорим о слове «спасается», это слово применяется в Священном Писании в разных смыслах. Можно быть спасенным от греха и погибели, а можно спастись от урагана, или можно спастись от чумы. Вот часто, когда люди видят слово «спасение», то они автоматически его применяют к спасению от греха, спасению от погибели. И именно поэтому в некоторых местах у людей возникает, ну, так скажем, смущение, как минимум, а иногда и лжеучение, связанное с интерпретацией. Как, например, когда сказано о том, что женщина спасется через чадородие. Там речь совершенно не идет, спасется от греха через чадородие. Что-то подобное мы видим в этом месте. Для того, чтобы нам понять, о чем оно говорит, нам нужно посмотреть ближайший контекст. Во всем это, во всей этой главе говорится о страданиях. Больше того, не просто от страдания, о страданиях, а о гонениях, о обстоятельствах, которые вокруг, жесткие обстоятельства. 12 стих мы читаем немножко выше 18-го. «Возлюбленного огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы ее восторжествуете и возрадуетесь». То есть речь идет о жестких обстоятельствах, в которых люди находятся. Дальше сказано о том, что вы блаженны, если вас злословят, только не пострадал бы кто из вас, как убийца, как вор, как злодей, как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога. То есть опять речь идет о страданиях, о тех преследованиях, которые мы переживаем, находясь в мире, пораженном грехом. Но дальше посмотрите 17 стих. Сказано: «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному спасителю, души свои, делая добро». То есть речь идет о правильном понимании верующими людьми своих страданий. Апостол Петр посвящает этому достаточно много во всем послании, и в частности в этой главе говорится особенно много. Люди находились в жесточайших условиях, и им нужно было научиться правильно понимать, почему они страдают. И вот среди причин, которые он представляет, почему люди страдают, в первой главе, если помните, написано о том, что испытанная вера, то есть страдание испытывает нашу веру, чтобы она стала драгоценнее золота. То есть для Бога очень важно, чтобы наша вера была испытанная, была чистая, была прочная. Поэтому Он допускает трудности, чтобы взращивать нашу веру. Здесь сказано о другой грани страданий. Среди всех прочих элементов сказано о суде, который начинается с Дома Божьего. К этому можно добавить еще несколько мест, как, например, 12 глава послания к евреям, где сказано о том, о Боге, что Он кого любит, того и наказывает. То есть Бог, во-первых, тренирует нашу веру, во-вторых, через разные испытания, сложности, страдания, Он наказывает нас. Он помогает очистить шелуху. Он своими наказаниями, Он помогает привести нас в большее состояние зависимости от Него. То есть, допуская трудности, Он это делает из любви к нам, из нашего блага. Он делает для того, чтобы помочь нам выйти из этого горнила лучше, чище, ближе к Нему, более эффективным. И говоря об этом, Он сравнивает две вещи. Он говорит: вы можете страдать за свои праведные дела, а можете страдать за неправильно. Он говорит, только бы не пострадал кто из вас, как вор, как злодей, как человек, который грешный, не пострадал за свои собственные грехи. И вот здесь он делает сравнение. Если праведник едва спасается, то есть праведнику это трудно прожить эти все обстоятельства, он в конце концов спасается, он получает оттуда более сильный характер, более уподобленный Христу характер. Но человек, который нечестивый, человек, который страдает за свои собственные грехи, страдает как вор, как злодей, как убийца, может быть, то вот этот нечестивый где явится? То есть этому человеку будет очень сложно. Вот эти Божьи испытания, они отсеивают людей, и праведников они делают чище, а тех людей, которые не знают Бога, которые только формальны по своей религиозности, только формальны, то этих людей, их истинная природа вскрывается.
1: Как бы с этим местом, где апостол Павел пишет, что дело сгорит, а сам спасется как бы из огня.
2: Вот здесь речь идет о праведном, где явится. Вернее, о праведном, который едва спасается. Угу. То есть он едва, но спасен. Почему едва? Потому что все дело сгорело. А вот нечестивый, тот человек, у которого не было основания Христа, он тоже был в церкви, он тоже назывался христианином. Но у него все будет, и фундамент выбит из-под ног.
1: Да, и праведность, получается, этого христианина тоже не в нем.
2: А совершенно верно.
1: А во Христе.
2: Совершенно верно.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношений от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны? Превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением. И радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печали вздохи удалятся.
2: Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже что трава?
1: И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю. И непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе.
2: Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф – имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону: «Ты мой народ».
1: Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим! Ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец, и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ.
2: Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих.

0: иного.
1: Нет иного.
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Бог есть хранитель.
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54. Бог не только сотворил все, но Он также хранит все. Бог поддерживает вашу жизнь. Он дает вашим легким дышать, а вашему сердцу биться. Все это Он делает для своей славы. Бог поддерживает нашу земную жизнь, пока не призовет нас в небесный дом. Бог поддерживает нашу духовную жизнь, не позволяя никому и ничему похитить нас из всевластной руки Христа. Бог поддерживает нас эмоционально, когда мы сталкиваемся с невыносимым горем. Бог хранит все свое творение, держа Вселенную словом силы своей. Божье провидение направляет вашу жизнь так, чтобы вы могли иметь мир и радость и быть благодарными Ему. Апостол Павел писал так: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам, глава 1. Здесь Павел показывает связь между верностью Бога и сохраняющей силой Христа. Так как Бог верен, Он будет хранить нас. Бог хранит нашу веру, даже когда нам кажется, что мы отдалились от Него. Один из способов, которым Бог делает это, заключается в том, что Он постоянно влечет нас к Христу, к общению с Ним. Союз и общение с Христом – средство, которым Бог хранит свой народ. Общение с Христом возможно благодаря союзу со Христом, в который мы вступаем верой. Общение с Ним практически осуществляется тогда, когда мы применяем Писание, молимся, участвуем в таинствах, несем служение и находимся в церковной общине. Писание открывает нам замечательную истину. Если вы настоящий верующий, вы не можете потерять спасение. Павел был уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Хотя ваше общение с Христом может ослабевать, спасение вы не потеряете.

и на высоты мои возведет меня». Аввакума, глава 3. «Но Господь сказал мне: довольны для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам, глава 12. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Исаии 40 глава. «Зная, что Бог наш хранитель, мы можем не бояться. В книге Исаии Господь говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». Если вы научитесь полагаться на Бога, вам будет легче победить любой страх перед людьми, перед злом и перед смертью. Чтобы сохранить нас, Бог использует свое слово. Писание учит нас, что Христос победил смерть и грех. Бог обещает нам, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Бог поддерживает нас обещаниями, которые Он дал в Своем Слове. Псалмопевец молился так: «Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Уповайте на обещания Бога. Он хранит веру, обновляет душу и укрепляет сердце».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Все человечество через грехопадение потеряло общение с Богом. Оно находится под его гневом и проклятием. Люди подвержены всем скорбям в этой жизни, самой смерти и вечным мукам ада. Ефесянам 2:2-3. Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Галатам 3:10. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Послание апостола Иакова. Наше внимание мы возьмем сегодня в 26 и 27 стихе будет сосредоточено. Хорошо, первая глава, 26-27. Но прочитаем мы немножко больше. Мы прочитаем с 18 стиха в этой первой главе. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышанье, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев в человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое, непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Свое послание апостол Иоанн написал где-то, как говорит история, около 49-го года после Рождества Христова, то есть в конце 40-х годов. То есть это послание относят к числу, пожалуй, первых книг Нового Завета или самых первых книг Нового Завета. И вот оно интересно тем, что, ну, сам автор, Иаков, это Иаков, брат Господний. Это он написал это послание. Кроме того, надо сказать, что это послание адресовано иудейскому народу, то есть евреям преимущественно. Почему? Потому что 49-й год – это время, когда еще не состоялся собор, как его называют, апостольский собор или встреча, вот эти 15 глава книги «Деяния апостолов», помните? Там, где собрались братья, чтобы рассуждать по отношению, как быть в отношении закона Моисеева, как быть в отношении обрезания, и как быть, решали вопрос, как это соотносить с тем, что язычники приходят в церковь и так далее. Но, вероятнее всего, это послание было написано еще до этого события, то есть до 15 главы книги «Деяния апостолов». Из самого послания, когда мы начинаем его читать, мы можем увидеть, что Иаков обращается, он представляет себя как раб Бога и Господа Иисуса Христа, но тут же он говорит «двенадцати коленам». Он конкретно адресует свое письмо «двенадцати коленам», то есть речь идет об израильском народе, очевидно, находящемся в рассеянии. И вот что это за рассеяние? Вероятнее всего, это было как раз время, когда ранняя церковь, которая состояла еще из иудеев, переживала гонения. Одно из таких гонений описано в 12 главе книги «Деяний», где мы читаем, что там было, произошло убийство Иакова, и потом рассеялись многие, вот того самого Иакова, которого избрал Господь, брата, сына Зеведеева. Но это то, что мы немножко можем чуть-чуть понимать, что это за письмо и что здесь, какие особенности интересны. И вот это одно из вот этих первых писем, очень схоже с учением Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Здесь очень много посылов по теме, которую описывает Иаков. Кто-то сравнивает даже с ветхозаветней книгой притч в какой-то мере, потому что эта книга несет в себе очень такой учительный характер, причем учительный характер, совсем отличающийся от учительства, которое осуществляет апостол Павел в своих письмах. То есть достаточно сравнить, почитать, другая речь, другая манера изложения истин. Поэтому это письмо, оно несет в себе научение, важное научение ранней церкви, являясь первым письмом или первой книгой в Новом Завете. И вот хочу сегодня предложить нам обратить внимание на вот эти два стиха, 26 и 27 стих. И тема наших размышлений – это благочестие. Благочестие. Иаков обращает внимание, и в 26 и в 27 стихах он говорит или фокусирует внимание на признаках этого благочестия. Но посмотрите, как интересно он начинает свою речь. Мы прочитали с 18 стиха, и важно заметить, что подойдя к вопросу истинного или ложного благочестия, подойдя к вопросу так называемого теста или оценки, а какое мое благочестие, он говорит выше, он переходит от мысли, которая передает идею влияния слова. Бог в своей необыкновенной милости и любви родил нас, Он восхотел. Это принадлежит желание Богу. Это не наш удел. Это не потому, что мы напряглись каким-то образом и родили себя для Царства Небесного. Конечно, нет. Я думаю, мы все об этом понимаем. Но вот в 18 стихе он говорит, «Восхотел, родил Он, то есть Господь, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Дальше он говорит о влиянии этого слова, и поэтому призывает, чтобы каждый человек был скор на слышание, но медленно слова, медленно гнев. Потом он говорит в 21 стихе, «Отложи всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово». 4-5 раз он где-то упоминает в этом небольшом отрывке, дает внимание слову, слову Господнему. Оно возродило, это средство у Господа, чтобы родить верующего, сделать человека верующим, сделать человека спасенным. И поэтому чрезвычайная важность и влиятельность этого слова, она должна быть очевидной, говорит Иаков. Он хочет сфокусировать их внимание. И говорит 23 стих, смотрите, точнее 22. «Будьте исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя». Дальше он говорит, «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица». И так далее. Мы прочитали этот отрывок, чтобы увидеть, что прежде чем говорить о благочестии, определяться в этом вопросе, у нас есть определенный фундамент, у нас есть основание. Какое? Божье слово. Оно является действенным, оно является живым, оно является необходимым для того, чтобы человек жил по-настоящему живой христианской жизнью. И это является первостепенным требованием. Кстати говоря, Иисус Христос говорил какие слова? «Что вы зовете Меня, помните, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Это фрагмент из Евангелия от Луки. Но если мы вспомним, подобными словами заканчивается Нагорная проповедь Евангелия от Матфея. Христос призывает к исполнительности слова. И вот Иаков Он как бы вторит этой идее и пишет своему адресату, людям, которые должны были прочитать вот эти маркеры, вот эти тесты. Вот что должно сделать слово. Вот каким образом оно должно влиять. И вот, подойдя к нашему отрывку, мы обратим внимание на эти признаки ложного и истинного благочестия, чтобы нам определиться. Но прежде чем мы говорим об этом, нам нужно вспомнить, и что ключевой стих всего послания Иакова записан во 2 главе 26. 2 глава 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вообще все послание, оно отражает эту идею, он как-то фокусирует внимание. Жизнь должна быть действенной христианской. Здесь есть практика, исходящая из внутреннего преображения. Вот на что обращает внимание Иаков, вот к чему стремится. Поэтому все послание, оно действительно можно озаглавить «Вера без дел мертва». Это важный вопрос. Это практическое выражение нашего внутреннего благочестия, внутреннего состояния, которое изменил Бог. Да, мы не говорим, что внешняя деятельность каким-то образом обеспечивает человеку спасение или угодность Богу. Нет. Без внутреннего содержания внешняя деятельность – это будет пустое и ничего не значащее. Поэтому нам нужна внутренний генератор этой чистоты, этой святости, этого благочестия. И вот об этом Иаков обращает внимание, и он фокусирует свое внимание на этих вопросах. Важно заметить, что, смотрите, благочестие, 26 стих, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает себя и так дальше. О каком вообще благочестии идет речь? Знаете, что интересно? Что слово «благочестие» в русском переводе, оно имеет два слова. Есть слово «Евсевия», «Евсевия», я уже имя назвал, да? Есть имя такое «Евсевия», «Евсевия», греческое слово, которое означает «отношение» или переведено как «благочестие», указывающее на отношение с Богом. Это всегда связано отношение с Богом. А есть слово, которое в данном случае использует Иаков, и оно не говорит о внутренних отношениях с Богом. Это слово говорит о другой немножко характеристике, о внешнем выражении. Внешнем выражении. И вот значение его – это как набожность, как религиозное поклонение, это как участие в богослужении. Вот что передает идею. То есть, другими словами, смотрите, что делает Иаков. Иаков обращает внимание на внешнюю жизнь, на внешнее проявление, на внешние поступки. Почему? Да потому что у него тема всего послания – дела. И он фокусирует внимание сюда, но он не отрывает эту идею от внутреннего содержания сердца, потому что внешняя деятельность, она не может быть благочестивой, если не будет внутреннего производителя вот этого благочестия. Вот о чем говорит Иаков. И поэтому, используя это слово, которое у нас также перевели как благочестие, кстати, его знаете, где можно еще увидеть? Оно четырежды используется в Новом Завете. И одно из них, чтобы увидеть иллюстрацию, Деяния, 26 глава, 5 стих, апостол Павел пишет о себе: «Я жил фарисеем по строжайшему направлению в нашей вере». Вот это слово «направление в нашей вере» или там слово «вероисповедание», по вероисповеданию фарисейскому, оно и использует это слово. То есть, другими словами, Павел говорит, что «я жил, вы, это мое свидетельство, вы могли это видеть». Вот согласно вот этим внешним признакам. Это чтобы лучше понять, о чем идет речь. Так вот, это слово Иаков теперь говорит об этом явлении. Он хочет видеть в верующих людях внешнее выражение, дела, но которые свидетельствуют о внутреннем состоянии преображенной души, преображенного сердца. Поэтому эти слова, они могут даже быть восприняты, знаете, как тест, как проверка. Вот почему он категории такие вот применяет. Слово должно менять, другими словами. Это Божье Слово. Итак, первый признак пустого или тщетного благочестия, о котором мы уже понимаем, о чем идет речь. Идет о благочестии. Еще раз повторюсь. Речь не идет о внутренних отношениях с Богом. Речь идет о выражении этих отношений. Вот на что он обращает внимание. И он дает в этом свое руководство. Поэтому именно образ жизни верующего человека дает понимание о его сердце. Но вот слово «пустое» или признак пустого благочестия, пустое — это тщетный, без вообще невесомый, ничего не значащий, абсолютно ничего не имеющий никакой ценности, безрезультатный, даже некоторые используют значение как «притворный». То есть это можно создать видео такое, знаете, картинку создать. Можно так жить без внутреннего содержания. Можно делать вид. И вот он говорит, что тщетное благочестие, оно характеризуется, имеет две характеристики. Первое – это бесконтрольная речь. И поэтому он говорит, если кто из вас думает, что он благочестив, я так считаю, я благочестив. И я понимаю, что это видно со стороны. Мне это нравится. К примеру, да? И поэтому меня это успокаивает. И вот он говорит, если кто из вас думает, что он благочестив, что у него все в порядке, что его внешняя деятельность, жизнь, она действительно правильная и соответствует моему статусу как дитю Божьему, моему характеру христианскому, и при том не обуздывает своего языка, то это элемент тщетного или пустого благочестия. Это не то, что нужно, говорит Иаков. То есть первый признак – это бесконтрольная речь, необуздывание языка. Вот эта интересная идея – обуздывать язык. На что вам напоминает вообще, куда вас отправляет мыслями слово «обуздывание»? Кажется, к лошадям, правда? Что-то, другое, может быть, кто-то еще что-то подумал. Но, похоже всего, это как удила вставлять в рот коню. Наверное, коням это не очень приятно. Такова их участь. Но с помощью этого удила можно вести под узцы, да? Можно управлять конем. И вот это значение этого слова, которое использует Иаков, он говорит, что, оказывается, человек, который так думает и не обуздывает, не контролирует свой язык, не берет в плен, не ведет этот язык свой, свою речь, оставляет бесконтрольный, то это тщетное благочестие. Это ложное благочестие, это неправильное поведение. Мало того, что бесконтрольная речь – это вообще большая проблема. Это проблема. И, кстати говоря, в 3 главе Иаков уделит этой проблеме большое внимание. Он там использует несколько метафор, несколько сравнений. Если вы посмотрите в 3 главу, посмотрите, он о языке говорит. Во-первых, он говорит: «Немногие делайтесь учителями». Потому что это связано с речью. Так ведь? Почему? Потому что учителям приходится много говорить. Это плохо? Нет, это нормально, это правильно, это специфика. Так должно быть. Это хорошо. Но Иаков говорит, что, внимание, здесь вопрос внешнего благочестия. И многословие, или контроль над своим языком, это хорошее, это правильное явление. Но он говорит от обратного. Если ты думаешь, что ты благочестивый человек, у тебя все в порядке, и при этом не контролируешь свою речь, у тебя проблема. У тебя пустое или тщетное, бесцельное, больше того, притворное благочестие. Другими словами, он фокусирует внимание на речь. Смотрите, в 3 главе он говорит: «Удила в рот коням, корабли, которые руль есть, да, управляет корчем». Дальше он сравнивает это с огнем, язык – огонь, прекраса неправды. Вот он там производит, да, какие вещи. Одним словом, его укротить никто не может. Вот он в таком положении находится, он маленький, он один, но он такой активный. Это Бог так создал. У нас должна быть коммуникация. И с помощью речевого аппарата, с помощью физического органа мы это осуществляем. Но оказывается, наша речь должна иметь контроль. И это связано с благочестием. Это тот самый руль, который рулит в нашей жизни или создает эту видимость направления. И это чрезвычайно важно. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, 5 глава, 3-4 стихи, «А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Также он продолжает перечислять эти грехи, и он говорит: «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». И он тоже дает здесь руководство в отношении того, как мы говорим, что мы говорим, в какой манере мы говорим. Второе послание Петра 2:18, мы читаем еще один стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Апостол Петр затрагивает эту проблему, что надутое пустословие – это средство для уловления. Это уловка. Пустые, бессмысленные слова. Тем более тех людей, которые вот только-только начали свою духовную жизнь, правильную христианскую жизнь. Все эти предупреждения говорят о контроле над нашим языком, над нашей речью. Первое послание Тимофею, мы читаем предупреждение служителю. Отчего, отступив некоторые, уклонились в пустословие. И он говорит Тимофею, апостол Павел, вместо здравого учения. Итак, язык является действительно одним из средств обольщения и искушения. Его необходимо контролировать. Что говорить, когда говорить, как говорить, кому говорить. Сколько говорить? Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что речь, братья и сестры дорогие, речь наша, она содержит не только, а точнее, она выражает не только содержание, смысл, но она еще несет эмоциональную нагрузку. Правда? И вот поэтому мы можем сказать очень верные, правильные вещи, но нам нужно понимать, как мы их говорим. Мы можем сказать неправильные вещи, и мы тоже можем понимать, как мы их говорим. То есть, другими словами, эмоциональная нагрузка или вот это антураж, или не антураж, а обрамление, содержание, которое мы хотим сказать, но если оно помещено вот в эту оправу эмоционально неправильного посыла, то нас никто не услышит. Больше того, от нас могут отвернуться. Это чрезвычайно важно. Поэтому чрезвычайно важно понимать, что мы говорим, когда мы говорим, как мы говорим, как мы говорим. Несет ли наша речь, кроме хорошего правильного содержания, вот такое проникновенное соучастие? Выражает ли интонация сказанного заботу? Контролируем ли мы? А ведь об этом пишет Иаков. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает, такое сильное слово он использовал. Ну, может, мог бы сказать помягче. Не обуздывает языка. Вот буквально нужно контроль, хороший, как коням, чтобы направить. Книга притчи помогает нам понять, сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей, говорит притчи. Видите, какую значимость речи определяет этот мудрый человек Соломон. Еще один текст мы читаем в притчах 10 главе 18 стих. «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. Кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро — язык праведного. Сердце же нечестивых — ничтожество». Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Или вот еще первое послание Петра, мы находим еще одну иллюстрацию. Говорит ли кто, говорит апостол Петр, говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Кстати говоря, этот текст находится в контексте, когда он говорит о служении в церкви духовными дарами. Вот этими сверхъестественными божественными способностями, которыми Бог наделяет верующих для созидания. Таким образом, говорит ли кто? Говори как слова Божии. И речь не только идет о содержании, речь идет и о еще эмоциональной подаче. Я понимаю, перед кем я говорю, а не только то, что я говорю. Есть такая пословица, кажется, у евреев. Ты говоришь так громко, что я не слышу, что ты говоришь. И так можно сказать. А еще кто-то сказал, что у человека Бог создал два уха и один рот, чтобы в два раза больше слушать, чем говорить. Может быть, это так. Мы можем улыбаться при вот этих сравнениях, но это попытка каким-то образом сфокусировать наше внимание на важности и значимости того, о чем говорит Священное Писание. Итак, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка,

сразу обнаружит. Поэтому Иаков говорит о контроле. И это необходимое благочестивое занятие, практика и привычка, которую необходимо нам вырабатывать. Бесконтрольная речь вскрывает ложное благочестие, приводит к следующему явлению. Какое это следующее явление? Второй признак пустого благочестия. Какой? Обольщение, обман сердца. Это продолжение мысли, да. Но здесь есть деталь интересная. Дальше он говорит, но обольщает свое сердце. Обольщает свое сердце. Что это значит? Это обман самого себя, самообман практически. Он приводит, он увлекается, он соблазняет себя, он создает себе заманчивые условия сам себе. Это все наполняемость вот этого явления – обольстить свое сердце. Интересно, что, может быть, вам приходилось слышать, может быть, я уже приводил пример, но на ум приходит, на память приходит пример из охоты эскимосов на волков, на медведев, на хищников. Что они делают? Они берут куски костей, острых костей, замораживают во льду, там кусочки мяса и, главное, побольше острых вот этих вот костей, да, замораживают и раскладывают в лесу для того, чтобы хищники находили. Хищники находят вот эту так заготовочку, начинают ее облизывать, потому что они чувствуют вкус мяса, и это им нравится, они начинают лизать. А что происходит в этот момент? Острые концы под действием теплоты языка начинают оттаивать, и начинает он обрезать свой язык, резать язык свой буквально, полосовать. Но из-за холода срабатывает эффект какого-то анестетика. То есть он не чувствует этого холода, но он чувствует вкус крови. Кажется, он добрался до этой цели. И что происходит? В какой-то момент времени, возможно, он понимает, что здесь что-то не так, оставляет, но у него исполосован язык. И отходя от этого места, он, истекая кровью, по сути, обнаруживает, куда он ослабленный уходит. Там-то его и добивают. Но это пример, который помогает понять значение слова «обольщает». Обольщение – это самоувлечение. Это, знаете, это сработавшее искушение, состоявшееся, влип. Вот боролся. И вот апостол Иаков говорит нам, что обольщение сердца – это действительно, когда ты сам попался. Это то, что уводит в сторону. Ты самоувлекся. Тебе кажется, что этот показатель, этот признак делает тебя благочестивым. Но он хочет предупредить, внимание, осторожно, для верующих людей – для истинного благочестия это неправильно. Это обольщение. Такой человек подвергает себя Божьему осуждению. Божьему осуждению. Ефесянам 5 глава 6 стих мы читаем: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Это обольщение может быть самообольщением, а может быть внешним источником, приходящим в нашу жизнь. Это будет влечь, увлекать, создавать страсть, влечение. Об этом мы можем только думать, чаще всего думать. Это уже элемент обольщения. Все, это уже попался. Римлянам 16 глава 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных ласкательством и красноречием». Это формат, это форма. И речь не идет о содержании, речь идет о манере. Поэтому, дорогие, Иаков нас здесь предупреждает, что это второй признак ложного благочестия. Таким образом, между языком и сердцем есть связь. Я думаю, мы все об этом хорошо понимаем. Состояние сердца будет выражаться нашей речью. Наша речь, скорее всего, будет обнаруживать настоящее состояние сердца. Конечно, еще раз повторюсь, мы можем сделать видео, мы можем сделать картинку. Она не будет соответствовать внутреннему состоянию. Это проблема, потому что открытость и доверительность – это одна из составляющих частей нашего общения, созидающего общения внутри церкви, отношений между братьями и сестрами. Итак, эта связь действительно от избытка сердца, говорит Христос, что? Говорят уста, от избытка сердца.
этот

Избыток будет на языке. Создайте ситуацию нестандартную, и этот избыток выплеснется. Или же наоборот, действительно, мудрость удержит, и здравость, и зрелость духовная, она сыграет свою роль. Вот почему Иаков и говорит: слово, влияние слова. Он родил нас словом, он обеспечил. Он говорит: не будьте забывчивыми слушателями, но применяйте и исполняйте слово в своей жизни. И второе, на что мы обратим внимание, это признаки истинного благочестия. Знаете, вот в силу служения, действительно, вот особенно вот учителям, да, воскресной школы, братьям, проповедующим, ну, приходится много говорить. Приходится много говорить. И здесь просто нужно усиление контроля. Это говоря о применимости того, о чем мы рассуждали. То есть приходится контролировать, и это нужно делать. Может быть, в благовестии. Мы заинтересованы в благовестии. Но, может быть, и не нужно какие-то вот многословия там в благовестии. Достаточно сказать по сути, конкретно, ясно, доходчиво, и больше ничего не сказать. В этом нужно упражнение. И второе, на что обратим внимание, это истина. 27 стих. Здесь Иаков говорит следующее. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Как можем увидеть, здесь тоже мы можем извлечь два таких вот, две характеристики вот этого истинного благочестия. Я хочу еще разочек напомнить. Благочестие, мы говорим о внешнем выражении внутреннего состояния. Мы не говорим сейчас об отношениях с Богом, как преклонение, поклонение Богу, что передает идею другие тексты. Мы говорим о внешнем выражении. Итак, вот истинное благочестие он характеризует как непорочное, незагрязненное, да, или неоскверненное. И знаете, что здесь интересно? Посмотрите 27 стих. «Чистое непорочное благочестие», а дальше, видите маленькую фразу? «Перед Богом и Отцом». Перед Богом и Отцом. Другими словами, истинное выражение внутреннего состояния, оно зависит от Бога, оно пред Богом. Это оценивает сам Господь. Это та мерка, которая срабатывает в наших мозгах. Я перед Господом, я говорю перед Богом, моя речь перед Богом. Меня слушают не только люди, или вообще не люди, если бывает и такое, когда вы молитесь или предстоите перед Господом. Но это важный элемент. Непорочное благочестие, не запятнанное, не грязное, перед Богом, не перед людьми. И это важное мерило. Это значит, что определение истинного благочестия не является человеческим определением. Это перед Господом, это перед Богом, это угодно Богу. Точнее, первая характеристика в этом признаке – это забота о сиротах и вдовах. Вот здесь так и написано: «Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Презирать сирот и вдов в их скорбях. Кто это за люди, сироты и вдовы? Я думаю, мы хорошо понимаем. Это самый незащищенный класс людей. Это самые незащищенные, лишенные кормильца, лишенные заботы и лишенные отцовства, если мы говорим о сиротах. От хорошего, влиятельного отцовства, заботливого, любящего. Вдовы, лишенные помощников, лишенные тех, кто попечительствует, кто заботится, кто ведет, лидеров духовных, пастухов в своей жизни, ведущих их. Поэтому Иаков, он обращает внимание, он дает как бы высшую категорию, высшую мерку. Вот это чистое, непорочное благочестие. Вот эта форма выражения поклонения Богу. Вот таким вот образом. То есть направьте свои дела, другими словами, он говорит, вера из дел, да? Направьте на самый слабый и незащищенный класс у вас в церкви практически. Что хочет сказать Яков? Это те, о которых нужно проявлять заботу. Бог уделяет им особенное внимание. Посмотрите, книга «Исход», например, 22 глава, 22 стих и ниже, мы читаем: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Это Божье повеление. Еще в Ветхом Завете. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами».
это обратиться в ситуации ответной. Это предупреждение, но оно показывает реакцию Бога прежде всего. Вот что мы можем извлечь, и мы можем понимать, эту Богу это не угодно, потому что сам Бог назван, как Он назван. Мы читаем с вами: «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище». Отец сирот и судья вдов. Он решает их вопросы. Он заступается. Помните притчу о вдове, которая была неотступной, и как этот судья реагировал? Лука 7, глава 11 стих. Это проявление заботы. Хороший пример. Посмотрите, что делает Христос. Он воскрешает сына вдовы Наинской, в Наине. Помните? Почему он это сделал? Он же не доставил ей там пару осликов, возков, продуктов или... Потому что кормилец умер. Вдова, написано «вдова», у нее был сын, и тот умер. Все, она осталась одна. Но Христос заботится, Он дает возможность, чтобы сын продолжил свою заботу. Он его воскрешает. Это забота о вдове. Чтобы она также могла довольствовать истинных вдовиц, пишет апостол Павел Тимофею, обращаясь к вдовам. То есть о них нужно иметь заботу. И вот это слово «презирать» — это не презирать, то есть относиться пренебрежительно, а презирать — это славянское старое слово, то есть обращать внимание, сосредотачивать внимание. Знаете, чем оно интересно, это слово? Что оно несет в себе корень слова, который, как епископ, да? То есть епископ-надзиратель буквально, назван пастор, да, или кто епископство желает. Так вот, здесь это же элемент, это глагол, который содержит в себе эту же идею – презирать. Взирать, посещать, помогать. Это слово имеет вот эту сосредоточенность, чтобы фокусироваться, определять, знать таких. И тогда возникает вопрос, а как мы можем знать таких? В церкви мы можем знать таких сестер, которые вдовы или которые сироты? Конечно, можем знать. Нужно их о них заботиться? Конечно, нужно их заботиться. Но Писание нам дает руководство. Если какой из верных имеет вдов, нужно им оказывать заботу и не обременять церкви. То есть первая категория, первая линия помощи – это свои братья и сестры, родственники. Это правильное отношение. Поэтому если среди родственников мы знаем, что есть вдовы, нам нужно оказывать заботу. Но если и даже таких нет, то, конечно, эта забота ложится на братьев и сестер в церкви. Поэтому это элемент истинного благочестия – оказывать внимание. Отсюда можно сделать применение. То есть люди, которые находятся в состоянии вот нужды, которые требуют заботы, внимания, люди слабые, возможно, сами себе. Это не только вдовы и женщины, это вдовцы и братья. Может быть, в преклонных годах. Очень правильно оказывать им внимание, заботу по-христиански. И это будет истинное благочестие. Это будет правильное выражение внутреннего состояния моих отношений с Богом. Делать это по любви, с заботой. Так вот, это истинное поклонение выражается в сострадании, в заботе и помощи. Вторая характеристика в истинном благочестии – это жизнь освящения. Посмотрите, как заканчивается мысль здесь у Иакова. Через союз «и», он говорит, «и хранить себя неоскверненным от мира». Хранить себя неоскверненным от мира. То есть не запят, не осквернен. Как может человек быть оскверненным от мира? Христос дал понять, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, да, но то, что исходит от мира. Он может быть заражен этой страстью, он может где-то намагнетироваться, извините, этим миром или отношением с миром, да. Он может в какой-то мере, вольно-невольно, но подражать каким-то вещам в мире. Так вот, для этого нужно хранить себя, нужно конвоировать себя, ставить под контроль себя. И первое послание Иоанна, мы читаем интересный стих, где апостол дает характеристику возрожденных людей. Мы там можем увидеть три таких стиха через все послание. И он говорит, что рожденные, мы знаем также, заканчивая письмо свое, Иоанн пишет, знаем также, что всякий рожденный от Бога что делает? Хранит себя, не грешит, а дальше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Он контролирует себя, он ставит под охрану свой язык, мысли,
себя, действия свои, реакцию свою. То есть это постоянный контроль, контроль благочестивый. И поэтому он говорит, что это и есть чистое, непорочное благочестие. Это и есть правильное выражение. Жизнь освящения. Как можно хранить себя? Жизнь освящения. Смотри ссылку выше, да? Слово Божие. Чтобы быть не слушателями или слышателями только, а исполнителями. Это и есть источник вот этого истинного, истинного святости или истинного благочестия. Павел пишет такие слова в послании: «Будьте достойны звания, в которое вы призваны». Это текст, который помогает вспомнить о том, что это забота апостола Павла, это призыв, это повеление, это приказ. Будьте достойны звания. Какое звание? Как христиане, как святые и верные, которыми начинается каждое послание апостола Павла. Святые и верные во Христе Иисусе. Воля Божья есть освящение ваше, еще один известнейший текст. Святой да освящается, еще один известный текст. Не сообразуйтесь с веком сим, но что? Преобразуйтесь обновлением ума. Преобразуйтесь. Метаморфозируйте, если так можно сказать. Это то слово, которое нам известно. Поэтому, дорогие, это руководство для истинного благочестия. Это вот эти маркеры или эти показатели, которые Иаков мы можем извлечь из этого небольшого текста, чтобы понимать и проверить свои сердца, конечно. Мы нуждаемся в этом. Какое наше с вами благочестие? Как мы выражаем нашу веру? Вера без дел мертва. Она требует жизни, жизни в делах, в жизни в деятельности. Не деятельность оживляет веру, а вера живит дела. Вера живит наши поступки, наши слова, как здесь говорит Иаков о благочестии. Итак, эти признаки истинного и ложного благочестия мы посмотрели с вами. Ложное или пустое, тщетное, ничего не значащее, бессмысленное и даже притворное благочестие – это благочестие, которое связано с бесконтрольной речью, с многословием, с говорливостью такой. Трудно остановить такого человека. И думаешь, вот спросил, уже и пожалел, да, что спросил. И такое бывает, да? Вот. И это обольщенное сердце. А с другой стороны, это сам человек, который так. Он думает, что этим каким-то образом, чем больше наговорить духовных вещей, тем духовнее себя, наверное, будет чувствовать. Но это не так. Это состояние сердца. А истинное благочестие – это внимание и фокус на тех, кто имеет нужду. В данном случае Иаков говорит «вдовы и сироты». Но это самая крайняя позиция или положение, которое могут быть в церкви, люди в нужде. Это касается, в принципе, мы можем использовать и расширить это значение, применяя в наши дни люди, которые нужду, вовремя реагировать на нужду, видеть нужду, понимать сложность. Это все возможно через общение. И, конечно, при всем при этом знаменатель – это личное духовное возрастание или освящение. Храните себя. Хранить себя в чистоте, нескверненным от мира. Это признак возрожденной души, как мы увидели из первого послания Иоанна. Это то, что действительно будет угодно нашему Господу. Да поможет нам Господь, братья и сестры, действительно формировать в себе. Это только Слово делает. Оно формирует, оно направляет, оно дает силы жить истинным благочестием в наши дни и избегать ложного, тщетного благочестия. Аминь.

Псалом 144. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедрота Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

0: Израиль в пророчествах. Библия пророчествовала об Израиле еще до того, как Израиль официально стал нацией. Статус Израиля был подтвержден на горе Синай после исхода из Египта. Но более чем за 400 лет до этого Бог дал пророческие обещания Аврааму, отцу евреев. Все эти пророчества сбылись. Евреи невероятно умножились. Имя Авраама вошло в мировую историю. Евреи благословили мир разными способами, немаловажным из которых, или самым важным, является Мессия из Израиля, Иисус из Назарета. И народы страдали или процветали в зависимости от их отношения к евреям. Ветхий Завет – это хроника исполнения дополнительных пророчеств, касающихся израильтян. От пророчества Бога о том, что они проведут 400 лет в рабстве, до предсказаний пророков о том, что 10 северных колен будут захвачены Ассирией, и 2 южных племени проведут 70 лет в плену в Вавилоне. Сам Иисус провозглашал пророчество относительно евреев и их столицы, которые привели к рассеянию евреев по миру, разрушению храма в Иерусалиме, которое произошло от рук римлян в 70-м году нашей эры. Существует множество пророчеств об Израиле, которым еще предстоит исполниться, большинство из которых сосредоточены на геополитической деятельности в конце веков. Персидский царь издал указ, разрешающий некоторым изгнанникам вернуться, чтобы восстановить Иерусалим, запустив последовательность событий. Даниил пророчествовал, что от издания персидского указа до смерти мессии князя пройдет 173 800 дней, ровно 69 семилетних периодов. Грядущий правитель Антихрист через некоторое время после этого события заключит семилетний завет с еврейским народом, который он разорвет через 3,5 года, осквернив еврейский храм. Это предательство положит начало жестокому преследованию евреев во второй половине Великой скорби. Когда Израиль, казалось бы, будет благополучно обитать на своей земле в начале периода скорби, после подписания завета с Антихристом, он подвергнется вторжению со стороны коалиции народов из Средней Азии, Ближнего Востока и современной Африки. Цель вторжения будет тройной – захватить землю, богатство Израиля и уничтожить нацию. Израиль будет настолько численно превзойден, что его уничтожение будет предотвращено только прямым вмешательством Бога. Божье вмешательство состоит не только в том, чтобы спасти свой народ от гибели, но и в том, чтобы сделать его имя известным Израилю и всем народам. Наконец, события Армагеддона произойдут во второй половине Великой скорби. Антихрист возглавит коалицию армий против евреев в последней попытке уничтожить их. Второе пришествие Христа приведет к суду и уничтожению этих народов, а также к спасению Израиля от очищающего суда, который он перенес. Суды против Израиля и народов подготовят верующий остаток Израиля к вступлению в тысячелетний период в качестве подданных некогда отвергнутого, но ныне принятого ими Мессии и Царя. Суд Христа над неверующим Израилем во время Великой скорби найдет свой результат в проявлении верующего остатка нации. Подобно тому, как остаток вернулся из изгнания в Вавилон-Персию, чтобы восстановить народ, так и верный остаток последних времен переживет время беды Иакова, позволив Павлу написать послание к римлянам, 11 глава, 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». И финальным опытом Израиля как нации перед началом вечности будет мессианское царство, предсказанное пророками, когда весь мир будет жить в мире под властью Мессии Израиля. Народы больше не будут воевать, но будут обращаться к Богу за разрешением потенциальных споров. Мессия установит справедливость по всей земле. Прекращение власти зубов и когтей в природе будет отражать прекращение угнетения и несправедливости в человеческом обществе.
1: Я ношу свое сердце

0: Застольные беседы Мартина Лютера. Тема об оправдании.
1: Все еретики всегда притыкались, не разумея или не зная истины об оправдании. Если бы мы не имели этой истины, беспорочной и ясной, мы бы не могли обличать лжеучения Папы Римского об индульгенциях и других отвратительных заблуждениях, тем более быть способны побеждать тягчайшие духовные заблуждения и невзгоды. Если мы только дадим Христу быть нашим Спасителем, то победим, поскольку Он тот единый пояс, который связывает воедино все тело Церкви, как превосходно учит тому святой Павел. Если мы обратимся к духовному рождению и сущности истинного христианина, то вскоре уничтожим все мнимые заслуги добрых дел, поскольку они для нас бесполезны. Они не могут ни приобрести нам освящение, ни освободить нас от греха, смерти, дьявола и ада. Маленькие дети спасаются только верой, без каких бы то ни было добрых дел. Поэтому одна только вера оправдывает. Если сила Божья может произвести это в одном человеке, то она также может совершить это во всех. Ибо не сила ребенка производит это, но сила веры. Но и немощь или неспособность ребенка совершить это, ибо тогда сама по себе немощь была бы заслугой, либо была бы равна заслуге. Ужасно, если мы, жалкие грешники, броним Бога и тычем Ему в лицо своими делами, полагая, будто ими оправдываемся пред Ним. Бог не допустит этого.

я с ним туда пойду. Что за день, радостный день будет там? Там не будет забот, мир и радость не пройдет, ни болезнь, ни слеза.

когда встречу я Христа. Он возьмет меня с собой.

за день, радостный день будет там. Скоро день тот придет, и не будет всех забот.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Любовь в каждом звуке.
2: Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех, а другую употребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. Итак, очистит его священник от греха его, которым он согрешил в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное.
3: И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику. И священник очистит его овном жертвой повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом.

Момент истины. Практическое богословие. Там, где нет желания перейти от молока Евангелия к твердой пище, богословию, доктринам, глубокому изучению Библии, нет и духовной зрелости. Любовь к поверхностным проповедям, плотской сентиментальности, стихам, книгам, рассказам, которые не направляют человека к усердному христианскому ученичеству. Это печальная реальность большинства современных евангельских церквей. Она свидетельствует о неспособности или нежелании питаться твердой духовной пищей. Нередко большая часть поместной церкви, включая ее руководство, может состоять из живущих на поводу плотских желаний, необучаемых духовных младенцев. Чтобы человек не заявлял о своей особой духовности, зрелости и мудрости, если он постоянно конфликтует с ближними и в церкви, и в семье из-за своих эгоистичных, амбициозных желаний, это явное проявление духовной незрелости. Членские собрания и советы служителей, которые проходят в атмосфере конфронтации, вражды, противостояния, неоспоримое свидетельство плотского состояния христианской общины. Человекоцентризм, преувеличение роли служителей в основании и развитии церкви, в спасении и освящении людей, лишает Бога Его славы и величия в нашем сердце. Духовная незрелость проявляет себя именно так. Не путайте дарованные вам духовные и материальные благословения с личной зрелостью во Христе.

0: Прошло 15 веков. Краски сгущались. Но во мраке потерянных истин засиял рассвет освобождения. Так зарождалась реформация.
1: Пусть ваше прошлое не определяет вас, ведь Божья благодать больше любой ошибки или греха. Ричард Бакстер. Ричард Бакстер был видным пуританским теологом и пастором в Англии, который оказал значительное влияние на реформаторское движение. Его работы касались как практического богословия, так и пасторской заботы, что делает его важной фигурой в контексте реформации. Бакстер родился в небольшой деревне в Ноттингемшире и с юных лет проявлял интерес к богословию. Он учился в университете и стал пастором в различных общинах, где активно проповедовал и преподавал. Будучи пастором и преподавателем, он написал немало трудов. Один из них – это книга «Готовый к встрече с Богом». Она стала классикой пуританской литературы и включает в себя размышления о духовной жизни и о готовности к встрече с Богом после этой земной жизни. Он утверждал, что жизнь без подготовки – это жизнь, потерянная для Бога. Бакстер уделял много времени пасторской заботе о своих прихожанах, обучая их основам веры и помогая в духовном росте. Он подчеркивал важность общения внутри церкви и заботы о братьях и сестрах во Христе. Бакстер активно выступал за единство среди протестантов и за понимание реформаторских принципов. Он писал о важности очищения церкви от ошибок, ложных учений и предрассудков. Значение пасторской заботы и духовного наставничества сложно переоценить, и этому точно можно поучиться в его трудах. В одном из них он писал: «Если вы хотите, чтобы ваши дела говорили о вас, делайте их так, чтобы они были достойными». Сам Иисус говорил о том, каким должен быть пастор и епископ. И «достойный» — это, правда, подходящее слово для описания подобного человека. Каждый из нас, каждый верующий должен стремиться к тому, чтобы быть достойным в глазах других людей. Не для них, но чтобы Божье Слово не омрачалось нашими жизнями. Ведь мы – письмо Христово и должны, призваны, нести Его свет и Его истину людям. Наследие Ричарда Бакстера продолжает жить в современных протестантских реформаторских общинах. Его работы и учения вдохновляют верующих по всему миру и сегодня.

0: Молитва Пуритан.
1: Господи благостный, я непрестанно восхваляю Тебя за то, что Ты позволяешь мне приближаться к Твоему престолу благодати и повергать свои нужды и желания пред Тобою. Я недостоин Твоих благословений и милостей, ибо я далеко ушел от изначальной праведности. Моя порочность открывается в непослушании и противлении. Дни юности моей обнаружили во мне недовольство, гордыню, зависть, мстительность. Не вспоминай грехов юности моей и умножающихся преступлений зрелых лет, моей неспособности с пользой проводить время и приумножать таланты, моего злоупотребления милостями и средствами благодати, потраченных впустую суббот Твоих, попранных времен благодати, долгого пренебрежения великим спасением Твоим, презрения к тому, кто назван другом грешников. Когда я исповедую свою вину, помоги глубоко это переживать, испытывая отвращение к себе и не веря в собственные силы, но созерцая Агнца, который несет на себе грех, и памятуя при этом, что в Тебе надежда. Через Него даруй мне возвратиться к Тебе, слушать Тебя, уповать на Тебя, находить удовольствие в законе Твоем, повиноваться Тебе, почитать Тебя опорою своей. Сохрани мой разум от заблуждения, мои чувствования от любви к идолам, мои уста от лукавых слов, мое поведение от печати порока, мое нравственное естество от всякого рода зла, дабы я был невредим, непорочен, безукоризнен, являл пример благочестия, был годен на всякое доброе дело, нес свет миру, был благоразумен, ревновал о славе Твоей и благе ближних моих.

Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: «Да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лето жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит».

не делайте мессиями людей, способными спасать от одиночества.

Нам важно знать, что значит находиться в Божьем присутствии. Адам и Ева до грехопадения имели возможность находиться в личном присутствии Бога. Бытие 3.8. С того времени грех препятствует нашей способности находиться в Его физическом присутствии. Исход 33.20. Это возможно только святым, безгрешным ангелам. Луки 1.19. Но христиане имеют Божье присутствие через обитающего в них Святого Духа. Иоанна 4.16.17, 23, 15.4, 1 Коринфянам 2.10.16, Ефесянам 1.13.14. Это возможно через веру в Господа Иисуса Христа. Мы знаем об этом присутствии из Его Слова. Мы – избранный народ, священство Царя, святой народ, Божье владение, избранные, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет. 1 Петра 2.9. Перевод Российского библейского общества. Обратите внимание, что Петр говорит, что мы – избранный народ, Божье владение. Если мы принадлежим Ему, то не будет ли Он находиться среди нас? Мы никогда не лишаемся реальности присутствия Бога, независимо от того, насколько сильно падаем. Мы никогда не грешим настолько, чтобы потерять свое спасение. Мы никогда не тонем так глубоко, чтобы потерять Святого Духа. Мы можем гневить Бога своим грехом, но истинные верующие никогда не лишаются присутствия Святого Духа. Тем не менее, хотя мы никогда не потеряем реальность Божьего присутствия, мы можем потерять ощущение Его присутствия. Каждое Божье дитя время от времени проходит через это ощущение потери Божьего присутствия. Любой верующий знает, что есть времена духовной убогости, когда, возможно, Господь решает проверить нашу веру. Но разве Он не проводит нас через пламя скорби, чтобы мы могли стать еще более чистыми? Ева 23.10, 1 Петра 1.7. Практический результат пребывания в Божьем присутствии – это радость. Многие христиане кажутся мрачными и унылыми, потому что они не ощущают присутствия Господа. Отношения с Богом приносят радость тем, кто ходит с Ним в послушании и вере. И радость общения, которая приходит от повиновения и доверия Господу, это не мимолетное чувство. Оно поддерживает нас, особенно во время испытаний. Радость перед Господом придает вам силы. Неемии 8.10. Иаков, брат Господа, пишет: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью». Иакова 1.2. Потому что испытания производят веру и развивают стойкость. Когда мы твердо проходим через испытания, доказывая себе и другим, что наша вера реальна, наше чувство Божьего присутствия возрастает, равно как и наша радость. Давид говорит о радости, которую может знать только праведник. Псалом 15.11. Радость, которая является лишь предвкушением гораздо большей и вечной радости, когда мы сможем непосредственно увидеть лик Господа в грядущей славе.

Спрячь меня, утес времен. Кровь с водою расщеплен на грехи мои пролей. Вечной раною своей смой вину их, смой их власть, излечи мою напасть. Мне трудами рук моих не избыть грехов таких. Сколь не течь моим слезам, я пожил и знаю сам. В мире сём, где правит ложь, ты один меня спасешь. Вот предстал я у креста, вот рука моя пуста. Без одежды я стою, грязь покрыла плоть мою. Так омой меня, спаси, умереть не дай в грязи. В час, когда я всех прощу, дух последний испущу. И умрут мои глаза, и взлечу на небеса, и увижу судный трон. Спрячь меня, утес времен.

Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Великая скорбь. Джон МакАртур. Сегодня мы обратимся к 12 главе пророка Даниила. Позвольте мне прочитать вам первые три стиха, которые являются основой для нашего сегодняшнего послания. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Наряду с верой и любовью апостол Павел говорит нам в первом послании к Коринфянам 13 главе, что величайшая реальность в мире – это надежда. Вера, надежда и любовь – три наиболее важных элемента во всем человеческом мышлении. Человек не может существовать без веры, любви и надежды. Когда мы сосредоточимся на нашем сегодняшнем отрывке, тема «Надежда» — одна из этой триады великих реальностей. Надежда необходима для любой осмысленной жизни. Если в конце туннеля нет какого-то света, человек приходит в отчаяние. Если нет какого-то предвкушения чудесной реальности в будущем, человек оказывается неспособным наслаждаться моментом, в котором он живет. Надежда особенно важна для тех, кто страдает. Много лет Арно написал: «Надежда — это жилец не сердца, которое никогда не было разбито, а сердце, которое было разбито и снова исцелено». Чистая, яркая звезда, неподвижная высоко в небе, она достигает своими лучами поднятого глаза усталого паломника. Но звезды не светят днем, их делает яркими тьма. Поэтому горе призывает надежду на помощь страдальцу. Люди не могут жить без надежды, особенно те, кто страдает. У них должна быть надежда, иначе они несчастны. Они должны быть способны видеть значимое, полноценное будущее, иначе у них не будет ресурсов для того, чтобы жить в настоящем моменте. На самом деле, большинство людей, которые анализируют проблему самоубийства, говорят, что люди в основном не убивают себя из-за своих текущих обстоятельств. Они делают это, потому что не видят никаких будущих изменений в этих текущих обстоятельствах. Нет никакой надежды, что когда-нибудь что-то изменится. Бог хорошо знает, что для того, чтобы человек смог выдержать нынешний стресс, у него должна быть надежда на будущее. И поэтому на протяжении всей Библии Бог дарит человеку великую надежду, вечную надежду, надежду на будущее, надежду превыше всех других надежд, которая придает человеку полный и богатый смысл жизни. И когда вы подходите к концу книги Даниила, это именно то, что делает Даниил. В течение последних нескольких глав, как вы хорошо знаете, пророк получал откровения о грядущей катастрофической истории Израиля. На самом деле, все видения и откровения, откровения пророчества Даниила повествуют о серии разных притеснений, которые обрушатся на народ Израиль. Языческие мировые державы под руководством вавилонян, мидоперсов, греков, римлян будут доминировать в Израиле. Израиль будет угнетен, заполнен врагами, разграблен, жестоко атакован, подвергнут насилию, убит на протяжении всей своей истории, пока, наконец, не вернется Мессия. Итак, это была мрачная серия пророчеств. И в последнем откровении Даниилу дано увидеть, что история Израиля будет одной длинной чередой притеснений. Знаете, Даниил был потрясен, когда 70-летнее пленение в Вавилоне закончилось, но никто не вернулся. В конце 70 лет он думал, что весь народ Божий вернется в Израиль и за короткое время восстановит эту нацию к ее былой славе. Но когда вернулся лишь небольшой остаток, а остальные люди укоренились в язычестве, и казалось, что все будет не так, как он думал, и многие, и большинство людей так и не обратили свои сердца к Богу, Даниил упал на колени, и он начал спрашивать Бога по сути: «Почему, Боже, все должно было закончиться? Почему же это не закончилось? Почему они не вернулись? Почему они не восстановлены?» И Бог дает ему ответ в откровении, записанном в последних главах здесь, где Бог говорит: «Потому что их наказание еще не закончилось, потому что их очищение еще не закончилось». На самом деле это будет продолжаться до второго пришествия Христа. Это будет продолжаться тысячелетиями на протяжении тысячелетий человеческой истории. Евреи будут страдать от последствий своего греха, непослушания и неверия. Итак, в главах 10, 11 и 12 к Даниилу приходит совершенно особенный ангел и передает ему послание. Итак, суть послания находится в 11 главе 35 стихе. Вся цель этого периода наказания для Израиля состоит в том, чтобы испытать, очистить и убелить их. Другими словами, Бог никогда не отказывается от своего народа, пока, наконец, они не очистятся и не будут спасены. Они будут подвергнуты, как говорит ангел Даниилу, ряду языческих угнетателей, которые принесут им тяжкие страдания. Он прежде всего называет имена Артаксеркса и других, которые были представителями Мидо-персов. А затем он говорит об Александре Македонском и других, которые были представителями греков. И, наконец, также в конце той великой греческой эпохи он говорит об Антиохе Великом и Антиохе Эпифане. И тогда уже в окончательной форме Римской империи это будет сам Антихрист. Вся эта длинная череда угнетателей, которые будут наводнять Божий народ, издеваться над ними и убивать его в той или иной степени. Но все это задумано Богом, чтобы очистить их, испытать их и сделать их белыми. Другими словами, Бог поддерживает это до тех пор, пока они, наконец, не отреагируют должным образом. Что ж, это довольно мрачное сообщение, не так ли? Если бы Бог сказал Даниилу в качестве своего последнего слова: «Даниил, так будет продолжаться тысячи лет», а затем оставил бы все как есть, это не оставило бы света в конце туннеля. Это было бы так мрачно. И вот, в первых трех стихах 12 главы появляется свет. Это надежда. Это надежда, что даже несмотря на то, что тысячи лет будет темно, и даже несмотря на то, что народ Израиля не ответит Богу, и даже несмотря на то, что придет время, когда они действительно отвергнут своего собственного Мессию и вместо него примут подделку сатаны Антихриста, но даже в этом случае, в конце концов, есть надежда. Посмотрите на начало 12 главы, 1 стих, первые несколько слов: «И восстанет в то время». Остановимся пока на этой фразе. в какое время? В то время, которое он обсуждал. И какое время он обсуждал до этого? В 11 главе с 36 по 45 стихи он обсуждал времена Антихриста, непревзойденного угнетателя Израиля, того, кто принесет наибольшую боль, того, кто убьет больше всего евреев, даже больше, чем Гитлер когда-либо мог, того, кто будет наихудшим их угнетателем. Но в то самое время, когда будет происходить все наихудшее, в разгар великой скорби, во времена бедствия Иакова, когда будет править великий тиран и будет идти широкомасштабная война, которая закончится кровавой армагеддонской битвой, в то самое время, когда Антихрист будет пытаться уничтожить весь Израиль, когда он осквернит храм, в то самое время забрежет надежда. Это то послание, с которым открывается 12 глава. Это будет время господства Антихриста, время господства своевольного царя, время, когда Антихрист достигает своего зенита, время, когда он сражается против севера, юга и востока, время, когда он одерживает великие победы, время, когда он устанавливает свою власть по всей земле, время, когда он совершает свое отвратительное деяние в храме, время, когда он провозглашает себя единственным Богом и уничтожает все остальные религии в мире, время последних 3,5 лет скорби, время Армагеддона. Именно в это время, говорит ангел Даниилу, у твоего народа сможет появиться надежда. Другими словами, когда дело дойдет уже до наихудших времен, почти сразу же после этого наступят лучшие времена. Самая темная ночь наступает всегда перед самым рассветом. Ну а как и почему в это время у людей может быть надежда? По нескольким причинам. Прежде всего, будет особенное бедствие. Там будет специальный защитник, будет особое избавление, особая судьба и особые дивиденды. Таковы причины для надежды. Прежде всего, грядет необычайное бедствие. Снова вернемся к первому стиху. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Теперь послушайте внимательно, что сказано дальше. «И наступит время тяжкое, какого никогда не было с тех пор, как существуют люди, даже до сего времени». Другими словами, Даниил говорит, что грядет время, не похожее ни на какое другое время. Будет особое бедствие. Израиль уже много пострадал. Израиль много пострадал от вавилонян. Была невероятная резня. Они сильно пострадали от мидо-персов. Они много страдали от греков. Они сильно пострадали от римлян. Они много пострадали в истории еще со времен Римской империи. Они много пострадали от крестоносцев. Они сильно пострадали даже в более современной Европе. Они пострадали от иродов, они пострадали от гитлеровцев. Они страдали, страдали и страдали. И все это было жезлом Божьим. Все это было процессом очищения Бога от их бунта и отвержения. И все это было предназначено для того, чтобы привлечь их к Нему. Но самое страшное страдание еще впереди. Наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существовала нация, даже до того времени. Так вот, это еврейская идиома. Она также несколько раз используется в книге Исход 9 главе, 18 и 24 стихах. Это значит, что это будет наихудшее время, которое когда-либо было. Но это еврейская идиома, которая означает, что это самое худшее. Честно говоря, мы должны сделать это заявление Израилю. Самое худшее для них еще впереди. Лучше уже не будет. Будет только хуже. Теперь отметьте это. Весь ход мира и вся его история очерчены в Священном Писании так, чтобы двигаться к Холокосту, которого никто в истории никогда раньше не видел. И особенно это будет трудно для детей Израиля. В Захарии 12 главе 2 и 3 стихах Бог говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов. И будет в тот день, я сделаю Иерусалим камнем преткновения для всех людей». Послушайте, что сказал Иеремия в очень важной 30 главе, с 4 стиха. И вот те слова, которые Господь сказал об Израиле и об Иуде. «Так говорит Господь, голос смятения и ужаса, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, время скорби Иакова». И это пророчество изображает Израиль в будущем, когда он будет находиться в ужасной, как бы в родовой боли, в агонии. И снова у Захарии, когда пророк заканчивает свою книгу, в 13 главе 8 стихе он пишет: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И я проведу третью часть через огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой. Произойдет резня. Две трети евреев умрут, и оставшаяся часть будет искуплена. Они будут очищены. Они поверят в Иисуса Христа». Если население мира составляет 15 миллионов евреев, это означает, что из них 10 миллионов умрут, если бы это произошло сейчас. Итак, Израиль ожидает совершенно особое бедствие, такое гонение, которое не будет иметь себе равных во всей истории человечества. Время скорби Иакова, 70-я неделя Даниила, время скорби, великая скорбь. Все эти термины используются для описания того периода. Но вот появляется надежда. В разгар этого уникального бедствия у них появится особый защитник. Вернемся к первому стиху. «И восстанет в то время Михаил». Нация не будет полностью уничтожена, потому что восстанет Михаил. И кто он такой? Князь великий, стоящий, или тот, кто охраняет сынов народа твоего. На Михаила, возможно, самого могущественного из всех ангелов, на протяжении всей истории Израиля была возложена исключительная ответственность за защиту народа Божьего. Как главе святых ангелов, Михаилу поручено это главнокомандование над Израилем. Это чудесная задача, и он в этом замешан. Мы видим это как в Новом Завете, так и в Ветхом. В 9 стихе послания Иуды мы видим, что он даже сражается с сатаной за тело Моисея. Он проявляет такую заботу и переживание о народе, что даже не допускает осквернения их мертвых тел. Так что он присматривает за Израилем. Мы уже видели из 10 главы, что когда демоны пытались помешать ангелу дать свое откровение Даниилу, там в 13 стихе ангел говорит ему, что Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Михаил помогал ему, и даже в 21 стихе он опять говорит ему: «И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Бог возложил на Михаила особую задачу – заботиться об Израиле. И поэтому, когда они попадают в самый разгар этого тяжкого бедствия, мы не удивляемся, увидев, что Михаил опять появляется в 12 главе 1 стихе. Когда битва становится самой жаркой, когда происходят самые яростные преследования и гонения, Михаил приходит Израилю на помощь. Итак, каким образом Михаил отстаивает народ Божий? Что ж, мы верим, что во время скорби сатана захочет высвободить все силы ада против народа Божьего, Израиля. Он захочет уничтожить эту нацию. И сейчас мы говорим не о церкви, а об Израиле. Он хочет уничтожить Израиль. Он всегда хотел это сделать. Он хотел уничтожить Божий народ, чтобы никогда не мог появиться Мессия. Он всегда хотел стереть его. Он хочет уничтожить их, чтобы не было ни одного из них для царства. Он хочет захватить их всех, чтобы расстроить планы Христа и Бога для этого народа. И поэтому мы верим, что все демоны ада в конце времен будут охотиться и преследовать этот народ, Израиль. Если вы хотите узнать немного больше о том, что происходит, обратитесь в своей Библии к 12 главе Откровения. И давайте посмотрим на саму битву. Откровение 12.1. Вы должны сравнивать пророчество Даниила с Откровением. Они действительно очень связаны друг с другом. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами у нее луна, а на голове венец из 12 звезд». Мы полагаем, что это Израиль, 12 колен в образах Откровения. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Мы верим в то, что это Израиль. Дальше 5 стих. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти, то есть править всеми народами, жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к его престолу». Так вот, это и есть Мессия. Он родился и жил на земле, но он вознесся. Он был восхищен из этого мира. И тогда эта жена, 6 стих, начала подвергаться преследованиям и убежала в пустыню. Теперь вернемся к 3 стиху. Причина, по которой она бежит. «И другое знамение появилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами». Это показывает, как он олицетворяет все имперские правительства в окончательной форме Римской империи. «И на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд». Вы знаете, что это значит? Это означает, что когда сатана пал, он увлек за собой 1/3 часть ангелов. Так что его сила не так велика, как у Бога. У него осталось 2/3 всех ангелов. Это вопрос не численности, но вопрос силы. А праведная сила всегда может победить злую силу. Итак, он увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дальше. Дракон этот стал перед женой, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И что? Вы помните, что сатана пытался сделать, чтобы остановить рождение Мессии? Все, что он только мог. А потом, когда Мессия наконец родился, он заставил Ирода попытаться убить ребенка, верно? Чтобы поглотить этого младенца. Но она родила его, и ребенок был взят Богом. И в течение всей его жизни сатана пытался убить его, но всегда безуспешно. И, наконец, Христос вознесся на свой трон, но сатана, очевидно, продолжал свою атаку на Христа. И во время этой скорби в будущем, о которой говорит Откровение, остается жена, Израиль. И я верю, что сатана, зверь и демоны ада снова будут гнаться за Израилем. Дальше 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 260 дней. Это 3,5 года. Бог защищает нацию на этот период. Это то, что на земле. Но как он это делает? 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них». Здесь, друзья, вы можете увидеть невероятную сцену. Демоны хотят захватить землю и господствовать над Израилем. Но Михаил и святые ангелы начинают войну против них на небесах. «И дракон, и ангелы, — говорится здесь, — сражались, 8 стих, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и его ангелы были низвержены вместе с ним». Я полагаю, что в каком-то смысле в этот момент они теряют часть своей сверхъестественной силы. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Что происходит, так это то, что его план срывается в отношении Израиля. И за то короткое время, что ему осталось, по-видимому, он просто наполняет землю злом. Он изо всех сил пытается преследовать жену, 13 стих, но безуспешно. Битва уже закончена. Битва выиграна. Когда же

Устил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Это может быть что-то вроде как в случае с Кореем, Дафаном и Авирамом в Ветхом Завете. Зверь и все его войско выходят туда, и земля просто разверзается и поглощает их. Здесь ключом к победе в этой битве, похоже, будет Михаил. И теперь, имея это в виду, вернемся к Даниилу, и мы немного разовьем это. В конце времени, и у нас нет времени вдаться во все это в Откровении 12 главе. Но что происходит, так это то, что Михаил встает на защиту народа Божьего. У него война на небесах, и он одерживает там победу. Сатана больше не является князем, господствующим в воздухе. Он больше не находится в небесных местах. Он сброшен на землю. Главное сражение окончено. Хотя у него будет совсем немного времени, но после этого он переполнит землю. Он сделает все, что в его силах, чтобы уничтожить народ Израиля. Но они будут защищены на время, времена и половину времени, на 1260 дней, что означает 3,5 года. На это время они защищены. И когда его армия выйдет, чтобы попытаться уничтожить их, земля разверзнется, и они все будут поглощены. И Михаил, похоже, будет отвечать за всю эту операцию как специальный или особый защитник Божьего народа. Михаил собирается восстать. И разве не важно то, что в 10 главе очень особенный ангел рассказывает Даниилу о силе Михаила в борьбе с сатаной и служении Михаила на протяжении всех веков, чтобы у него была уверенность и надежда, зная, что Михаил будет рядом во время их наихудших гонений. Особое бедствие и особый защитник. В-третьих, особое избавление. Особое избавление. Снова вернемся к первому стиху. Это здорово. В конце стиха сказано: «Но спасутся в это время». Снова эта фраза «из народа твоего». Израиль будет спасен. Мы уже намекали на это, не так ли, говоря, что Бог будет защищать их в пустыне в течение 3,5 лет. Израиль будет храним. И весь Израиль что? Спасется. Иеремия 30 глава говорит об этом. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Иеремия 30 глава 7 стих. В 11 стихе говорится: «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасти тебя». 17 стих. «Я обложу тебя пластырем, я исцелю тебя от ран твоих». Приближается время, когда Израиль будет избавлен. И это произойдет в то же самое время. Чудесная истина. Когда гонения будут самыми жестокими, именно тогда произойдет их искупление. Так вот, люди всегда задавали вопрос: кто те, кто будет спасен? Здесь говорится, что весь Израиль будет спасен. Кто такой этот весь Израиль? Давайте выясним. Иезекииль, 20 глава, 33 стих. «Живу я, говорит Господь Бог, воистину, рукою крепкою, мышцею простертою и излиянием ярости буду господствовать над вами. И я выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертою, и излиянием ярости». Другими словами, Бог собирается вернуть Израиль обратно. «И я приведу вас в пустыню народов, и там я буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так я буду судиться с вами, говорит Господь Бог». Теперь слушайте.
И я проведу вас под

0: жезлом, и я введу вас в узы завета». Прохождение под жезлом, похоже, является пастушьим термином. Каждая овца проходила под жезлом пастуха. Он опускал свою палку, останавливал, затем останавливал следующую овцу и осматривал ее. Бог говорит: «Я собираюсь испытать вас, и я выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И вы узнаете, что я Господь». А теперь слушайте внимательно. Кто такой весь Израиль, который будет спасен? Что ж, в конце времен, сначала во время периода испытаний, отступники и мятежники будут уничтожены. Только оставшиеся будут защищены Богом. В Захарии 13:8 говорится, что две трети умрут. Это оставляет одну треть очищенной как остаток. Эта очищенная треть затем становится должным образом образованной нацией. Они – весь Израиль. Они – Израиль, которому обещано искупление, благочестивый остаток. Как говорится в 12 главе Откровения в 17 стихе, «Те, кого хранит и защищает Бог, это те, кто подтверждает свои отношения с Ним». «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с остатком от семени ее». Кто такой остаток? Те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Именно против них совершается сатанинская атака. Итак, я действительно верю, что когда говорится, что твой народ будет спасен, это не делает общего заявления о том, что каждый еврей, живущий на земле, будет спасен в то время. Это говорит о том, что Бог собирается очистить, Он собирается подвергнуть их розге, Он собирается испытать их. Две трети из них умрут, одна треть будет очищена, потому что это те, кто повинуется заповедям Божьим и соблюдает свидетельство Иисуса Христа. Они те, кто очищаются, подвергаясь испытанию, как сказано в Даниила 11:35. Это те, кто убелятся. Теперь вернитесь к первому стиху 12 главы книги пророка Даниила, где сказано: «Но спасутся». Кто будет спасен? Все, которые найдены будут записанными. Где? В книге. Обещание избавления и обещание спасения предназначены для тех, кто поверит. Таким образом, оставшуюся треть, по-видимому, лучше всего понимать как остаток верующих искупленных евреев. Помните, в Малахии, в последней книге Ветхого Завета говорится: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не станет у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Другими словами, даже в последнее время будет существовать различие между теми евреями, которые уверовали, и теми, кто не уверовал, теми, кто будет осужден, и теми, чьи имена записаны в его памятной книге. Да, будет особое избавление. Будет очищение от мятежников, Двое из каждых трех евреев умрут, но эта оставшаяся треть, искупленный остаток, будет составлять оставшуюся нацию Израиля. И я верю, что они — это весь Израиль, который спасется, будучи искупленным. Теперь некоторые люди задали бы вопрос, каким образом этот остаток придет к вере? Как они придут к вере? Так вот, мы не можем быть очень конкретными и расположить все детали в последовательных хронологических шагах, но думаю, что одна из этих важных вещей, которую следует помнить, заключается в том, что Бог отделяет, согласно 11 главе Откровения, двух свидетелей. Помните их? Это два светильника, два свидетеля, которые будут творить чудеса. На самом деле они будут убиты из-за их свидетельства и за проповедь Евангелия. И они будут лежать мертвыми на улице, и, конечно, все будут смотреть и наблюдать, и весь мир обратит на это внимание. И все комментаторы будут говорить: «Вот они! Разве вы не рады, что они наконец-то мертвы? Эти двое, которые проповедовали нам эту глупость». А потом вы помните, что через определенный промежуток времени они вдруг воскреснут. Это будет интересно и при мгновенном воспроизведении. Они восстают из мертвых. И я полагаю, что их послание станет несколько более убедительным. В дополнение к ним в Откровении 7 и 14 главах говорится о 144 тысячах евреев, которые будут запечатаны и защищены Богом как евангелисты в течение этого периода времени, по 12 тысяч от каждого колена. И мы верим, что служение этих двух уникальных свидетелей и этих 144 тысяч евреев послужит к достижению еврейского народа благой вестью Евангелия. Но это еще не все. Тогда еврейский народ, которого они достигнут, начнет достигать других людей. И даже посреди всего Холокоста евреи станут истинно верующими, и они привлекут других евреев к Христу. Так что многие познают Его, и они будут сохранены как живой остаток, искупленная нация. В книге пророка Иеремии 46:28 сказано: «Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя я не истреблю». Их имена записаны в книге жизни. Книга жизни является ключевой особенностью Ветхого Завета и, в частности, книги Откровения. О ней говорится в 13 главе 8 стихе, 17 главе 8 стихе, 20 главе 15 стихе и 21 главе 27 стихе. Во всех этих стихах говорится о книге жизни, книге, в которую Бог помещает имена искупленных. Они избранные, ради которых сокращается скорбь, чтобы даже они не погибли. Итак, их избавление будет двояким. Это избавление в виде личного спасения, но это произойдет в достаточно широком масштабе, и Бог будет защищать тех, кто искуплен. Так что это станет национальным избавлением. И тогда должным образом сформированный остаток, состоящий из верующих евреев, станет всем спасенным Израилем. Это, возлюбленные, надежда Израиля. Их очищение когда-нибудь закончится. Нация будет спасена и введена в долгожданное, давно обещанное им царство. Итак, это особое освобождение, которое ведет, в-четвертых, к особой судьбе. И, кстати, то, что мы пытались осветить в последнем пункте, это суммировать целую схему пророческой истины. Так что, если у вас остаются некоторые вопросы относительно деталей, то это вполне понятно. Мы просто хотим помочь вам понять здесь общую суть. В-четвертых, особая судьба. Особое бедствие требует особого защитника. Особый защитник дает возможность особого освобождения. А особое освобождение ведет к особой судьбе. Второй стих. и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни к жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. Ангел говорит Даниилу: «Даниил, кульминацией скорби является воскресение». Воскресение уже давно стало надеждой евреев. Некоторые исследователи Библии и комментаторы считают, что у них никогда не было этой надежды, что у евреев никогда по-настоящему не было ясного понимания жизни после смерти. Но это неправда. Совершенно очевидно, что Авраам был уверен в воскресении мертвых, и именно поэтому он принес в жертву Исаака. Если вы сомневаетесь в этом, вам следует прочитать послание к евреям 11:19. Совершенно ясно, что Иов, чья книга, возможно, является самой древней в составе Библии, вероятно, жил до Моисея, сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Он знал, что он воскреснет. Исаия, живший более чем за столетие до Даниила, предсказал, что мертвые люди снова оживут, и их тела восстанут. Исаия 26:19. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов». Осия, современник Исаии, сказал в 13 главе: «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Даже воскресение Христа основано на словах Давида, который сказал: «Плоть моя успокоится в надежде, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Нет, это было их надеждой с самого начала. И так, говорит ангел, есть надежда, будет избавление. И за избавлением будет невероятная судьба — воскресение. Об этом говорится в 20 главе книги Откровения. Мы не будем тратить время на то, чтобы вдаваться в подробности сегодня. Но там говорится об этом совершенно особом воскресении. Что произойдет в этом воскресении? Что ж, здесь говорится, вернемся ко второму стиху: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание», то есть к позору и вечному презрению. Воскресение будет состоять из двух частей – положительное и отрицательное. Одно для жизни вечной, а другое будет на вечное презрение. Теперь позвольте мне просто дать вам краткое представление об этом, за то время, которое у нас есть. Очень коротко. Что включает в себя воскресение? Всегда, отметьте это, всегда имеет отношение к телу. К телу. Теперь давайте поговорим о воскресении номер один – к вечной жизни. Воскресение к вечной жизни – это просто большой, широкий, категорический термин. Теперь внимательно послушайте. В нем есть несколько специфических элементов. В Деяниях 24:15 это называется воскресением праведных. В Евангелии от Иоанна 5:29 это называется воскресением жизни. В послании к евреям 11:35 это называется лучшим воскресением. Это воскресение всех прославленных святых, всех верующих, всех искупленных, ветхозаветних, новозаветних и святых в период скорби. Все они войдут в вечную жизнь. Но конкретно здесь он имеет в виду Израиль. И это очень важно. Первое воскресение, как оно называется в Откровении 20 главе 4 стихе, состоит из трех частей. Первый Христос, первенец из мертвых, первый плод. Это часть номер один. И кстати, когда он воскрес из мертвых, с ним было еще несколько человек, верно? Могилы были открыты, и они тоже вышли из могил. И, по-видимому, это было настоящее воскресение. Итак, Христос – первенец из мертвых. И это была картина того, что произойдет в Царстве. Христос был первым плодом. Вторая часть первого воскресения – это Церковь. И когда произойдет наше воскресение? Момент восхищения Церкви. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. «Мертвые во Христе воскреснут первыми, а затем оставшиеся в живых будут вознесены вместе с ними, чтобы встретить Господа в воздухе. И так всегда с Господом будем». Я верю, что Христос – это первый плод. Церковь стоит на втором месте. Затем наступает период скорби. Так как нас, церкви, не было во время первых 69 седьмин, о которых говорил Даниил в 9 главе, то мы не собираемся быть и в 70-й седьмине, когда Бог вновь возвращается к тому, чтобы иметь дело с Израилем. В конце этого семилетнего периода, в конце этого времени скорби, испытаний и очищения, наступит третья и заключительная часть первого воскресения. Воскрешение тел ветхозаветных святых и святых умерших во время скорби. Туда войдут также некоторые язычники, потому что во время скорби будут спасены язычники, которые примут мученическую смерть, точно так же, как были язычники, обращенные в иудаизм на протяжении всей его древней истории. Итак, они будут воскрешены в конце великой скорби. Второе воскрешение состоит только из одной части. Это произойдет 1000 лет спустя первого воскресения, в конце тысячелетнего царства Христа на земле, когда Бог воскресит из мертвых тела всех неправедных. Загляните на мгновение на Откровение 20 главу, и я думаю, вы увидите ясность. Мы просто хотели показать вам картину этого, а теперь мы покажем вам это в Священном Писании. 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божье, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Это подразумевает воскрешение. Иоанн в своем видении видит царство Христа на земле. Он видит тысячелетний миллениум. И там будут жить и царствовать со Христом все святые, включая тех, кто был обезглавлен за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, тех, кто не поклонился зверю и не принял его начертания. Они живы. Прочие же из умерших, 5 стих, не ожили. Это то, что касается первого воскресения, которое предшествует тысячелетию. Блажен и свят, имеющий участие в первом воскресении. Они благословенные и святые. Затем 7 стих. Когда же окончится 1000 лет? Вот вам конкретные временные рамки. Теперь 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». Затем 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и была раскрыта иная книга, которая есть книга жизни. И были судимы мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это, друзья мои, воскрешение к позору и вечному презрению. Так вот, Даниил не видит разницу в 1000 лет. Но это только потому, что вся концепция была для него загадкой. Во всем потоке искупительной истории было несколько больших пробелов для ветхозаветных пророков. Вот почему Петр говорит, что они изучали то, что написали, чтобы понять, что это на самом деле означало, потому что у них не было полного набора откровений. Даниил говорит, что есть воскресение для вечной жизни и воскресение на вечное поругание и посрамление. Но в Откровении мы четко видим, что их разделяет 1000 лет. И это первое воскресение, которое предназначено для святых и благословенных. Оно начинается с Христа, а затем идет воскрешение Церкви, и 7 лет спустя после скорби воскреснут все ветхозаветные святые. Их не воскрешают до конца всей их эры, понимаете? Церковь рождается в Пятидесятницу и завершается восхищением, когда происходит ее воскресение. Это отдельная группа сама по себе, как одно целое. Затем у Бога есть еще 7 лет, чтобы разобраться со своим народом Израилем. Затем наступит их воскресение. И какая же это славная надежда! Они не поняли всего, что мы вам сказали. Они не получили полной картины. Иисус пытался им немного помочь. В начале своего служения Он сказал: «Не удивляйтесь этому» Иоанна 5:28. «Ибо наступает время, в которое все находившиеся в гробах услышат голос Сына Божьего и выйдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Иисус сказал, что все выйдут из могилы, все тела воскреснут, некоторые к жизни, а некоторые к смерти. Это выбор – жизнь или смерть. И это именно то, что, по словам ангела, является надеждой Израиля. Во время ужасных бедствий, во тьме страданий под властью Антихриста, в ужасе Армагеддона, всепоглощающей силы демонов за ней будет стоять особый защитник – Михаил. И через посредничество Михаила Бог принесет особое избавление, которое обещает всем верующим особую судьбу. Наконец, для них там обещаны специальные дивиденды, награды. 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обращающие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». О, это невероятно богатый и чудесный стих. В нем ничего не говорится о наказании нечестивых. Он просто отбрасывает эту тему, как если бы давая понять, что это произойдет 1000 лет спустя. Основное послание здесь – это надежда. И поэтому он сосредотачивается на надежде и говорит, что после воскресения – это не конец, придет награда, придет время дивидендов. Вы не только получите вечную жизнь, но и в этой жизни те, которые мудры, то есть разумные. А кто они такие? Разумные – это те, кто верит, разумные – это те, кто очищен, разумные – это верные, искупленные. И что они получат, так это сияние на небосводе. Они будут сиять, как звезды. Самые мудрые люди в нашем мире – это спасенные, а самые большие глупцы – это неспасенные. Самые мудрые из всех людей – это те, которые приходят к Христу, а все остальные – глупцы, глупцы. И будет много тех, кто придет к Нему во время великой скорби. Не только из евреев, как говорится в Откровении 7 главе, но и будет спасено так много язычников, что их невозможно будет сосчитать, неисчислимое множество. И те, кто будет спасен, будут сиять, как звезды. Что это значит? Я скажу вам, что это значит. Это прекрасно. Я верю, что у вас здесь есть вот что. Концепция о том, что в вечности мы будем вознаграждены способностью проявлять сияющую славу Божью. Когда мы с вами смотрим на небо, мы видим, что есть маленькие звезды и есть большие звезды. И все они прекрасны, но у всех у них есть разная красота. И я верю, что в вечности мы будем сиять, как звезды. И я верю, что способность прославлять Бога будет зависеть от нашей верности. Мы все будем сиять, как сияние небосвода. Другими словами, у всех нас будет способность вечно излучать славу Божью. Мы все будем пылающими солнцами вечности. Но есть особое сияние для тех, кто обращает многих к праведности. Они будут сиять, как звезды, во веки веков. Я действительно верю в Новый Завет и думаю, что награды или венцы, которые мы получаем, когда придем к славе, это просто способы выразить способность, которой мы должны обладать, чтобы излучать славу Божью. Если мы будем спасены, мы будем сиять, как звезды, особенно если мы обратили многих к праведности. Самая яркая слава вечной способности зарезервирована для тех, кто повлиял на других в отношении веры. Я действительно верю, что он говорит здесь о том, что во время скорби произойдет то, что Израиль будет спасен, и они приведут других ко Христу. Откуда взялись все эти язычники, о которых читаем мы в 7 главе Откровения? Так много язычников, что их даже невозможно сосчитать. Из каждого народа, языка, племени и нации, которые будут искуплены, испоют песнь Агнцу. Откуда они возьмутся? Я думаю, что они придут к Богу через 144 тысячи еврейских евангелистов, о которых читаем в самом начале той же главы, которые, как звезды, будут сиять еще ярче, потому что они обратят многих к праведности. Возлюбленные, мы можем применить это и к себе. Верность нашего собственного свидетельства определит нашу вечную способность проявлять и отражать славу Божью. Вы хотели бы всегда быть звездой? Кто такие звезды в нашем мире? Кто такие эти великие люди? Полагаю, исторически они являются великими создателями войн. Величайшими и самыми известными именами в истории были такие люди, как Цезарь, Наполеон и Гитлер. У тех, кого мы помним, были армии, которые насиловали землю и сеяли хаос. А в современном мире, в котором мы живем сейчас, кто такие звезды? Пройдитесь по Голливудскому бульвару, они прямо у вас под ногами. Их звезды были запечатлены на тротуаре. Всякие известные певцы, танцоры, актеры, телевизионщики, их могилы и их звезды – все это у нас теперь под ногами. На самом деле по ним ходят обычные люди. Они светят не так уж ярко. Но кто велик в глазах Божьих? Кто те, кто будут самыми великими сияющими звездами на Божьем небосводе? Это те, кто многих обращает к праведности. Хотели бы вы встретиться с одним из них? Его звали Иоанн, ибо он будет велик в очах Господа и не будет пить ни вина, ни крепкого напитка, и будет исполнен Святого Духа даже от чрева матери своей. По какой причине он будет таким великим? Ибо многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Он сказал, что он был величайшим человеком, который когда-либо жил до своего времени. Он, как звезда, будет сиять вечно, когда его тело воскреснет, и у него будет полная способность излучать вечную славу, потому что он обратил многих к праведности. Когда вы оглядываетесь назад и смотрите на свою жизнь, что вы сделали, чтобы внести свой вклад в такое будущее? Мы знаем, что Иисус пришел спасти грешников, но что нужно сказать, так это и то, что Он пришел также, чтобы использовать тебя для этого. И хотя Он говорит здесь конкретно об Израиле, но я думаю, что мы можем применить это и к себе. Я верю, что Господь хочет, чтобы мы были верными, чтобы мы проповедовали Слово и распространяли Евангелие. В послании к Филиппийцам 2:15 Он говорит: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, проповедуя слово жизни. Я думаю, Бог хочет, чтобы мы поступали так же. Что ж, Даниилу здесь дана большая надежда. Грядет особое бедствие, но посреди него появится особый защитник. И этот особый защитник позволит Богу осуществить особое избавление. И из этого освобождения придет особая судьба, воскресшая, славная жизнь. И посреди этой славной жизни будет особый дивиденд – способность вечно излучать славу Божью. Какая надежда! Это надежда Израиля. Знаете ли, это тоже и наша надежда, ибо мы благословлены в шатрах Сима. Мы становимся семенем Авраама по вере. Мы тоже будем царствовать в царстве и будем иметь такую же привилегию – воздавать ему славу.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Псалом 137. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, что Ты услышал все слова уст моих. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих. И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня. Растрешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй.

жизнь. Радио настоящей жизни.

0: говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Можно ли принимать решение, когда сомневаешься в нем, когда нет мира? Например, переезд куда-то, брак, перемена работы.
2: Когда мы говорим о принятии любых решений, для этого нам нужно знать основные принципы, на основании которых эти решения принимаются. И понимание правильности этих принципов во многом поможет избежать подобной проблемы. Кстати, есть очень хорошая книжонка на эту тему. Она называется «Найдена Божья воля». Джон МакАртур написал ее. Она очень короткая, и там описано 7, кажется, или 10 принципов, основных вопросов, которые нужно себе задать. Ну, первый вопрос – грех это или не грех? Самый первый вопрос. Второй вопрос, я не помню там последовательность, в какой ситуации я в большей степени прославлю Господа и тому подобное. Вот, когда мы ответили на эти вопросы честно, то тогда мы сможем иметь ясную картину. Вот эта ситуация лучше, эта ситуация хуже. Эта ситуация больше принесет нам успеха в этом, другая ситуация больше принесет успеха в другом, возможно. И тогда нам нужно просто сравнить эти два явления. И исходя из того, что мы видим, нам нужно принять решение, базируясь на нашем желании угодить Господу. Вот здесь это очень важный фактор. Смотри, мы обязательно в будущем встречаемся с тем, что мы не видели. Допустим, человек хочет жениться. Угу. И он взвешивает. Вот я хочу сделать предложение этой девушке. И он знает о ней только ограниченное количество, объем информации. Вот. И он принимает свои решения, базируясь на этом объеме информации. Вот представим себе, что он узнал бы в два раза больше, чем он знал. Все равно у него еще очень много неизвестного. Поэтому ему всегда придется столкнуться с теми фактами, которые он не учел. Будь это переезд, или перемена работы, или же профессия, которую человек выбирает. То есть мы можем учесть только то, что известно нам на данном этапе. И вот здесь как раз и вступает в силу очень важный элемент водительства Божьего для его детей. В послании к римлянам, 8 глава, 29 стих написано, или 28 стих написано, «Ибо любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». То есть в данном случае, если ты живешь из любви к Господу, ты ищешь того, чтобы угодить Господу, ты не ищешь своих каких-то корыстных интересов, где-то пытаешься что-то греховное или сомнительное продвинуть в своей жизни, то ты тогда можешь с открытым сердцем, с искренней совестью предстать перед Господом и сказать: «Господи, вот насколько я вижу, вот этот шаг будет лучше». И ты можешь рассчитывать на Божье благословение. Конечно же, ты что-то обнаружишь в этом пути, что будет трудным, что ты не видел. Но то, что Господь будет с тобой, это точно. То есть в каком-то смысле нам нужно найти мир. То есть двигаться без мира в сердце неправильно. Но это зависит от того, как же мы ищем мир. В послании к Филиппийцам, 4 главе, сказано следующее: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом». И дальше сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот если мы так подходим, то мир обязательно будет. То есть если человек имеет правильный подход к делу, то тогда отсутствие мира в его сердце может объясняться только общим беспокойством. Когда он все вроде бы учел, но он точно знает, что что-то не учтено, что что-то будет по-другому. А как она себя поведет? А как ситуация будет складываться? И вот это, об этом всем сказано, не забудь. Отдай это Господу, он проведет. Если ты ему служишь, если ты его дитя, если ты любишь его, он проведет, и он даст тебе наилучший результат.
1: Это больше свойственно людям, которые в силу своего темперамента, они переживательны, они волнительны, да. Они ко всем вопросам с таким подходом
2: совершенно
1: относятся.

0: Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.
1: Книга пророка Иеремии, глава 41. «И было в седьмой месяц, Исмаил, сын Нафании, сына Елисама, из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним, пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадолией в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранив себя с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя и плача. И, встретившись с ними, сказал им: «Идите к Гадолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в середину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем, и маслом и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Воасы, царя Израильского. Его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии, сыну Ахикама, и захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Амоновым. Но когда Иоанан, сын Карея, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанана, сына Карея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался. И отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоанану, сыну Карея. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоанана с 8 человеками и ушел к сыновьям Амоновым. Тогда Иоанан, сын Карея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей и жен, и детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона. И пошли и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет, от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною.

Наклонилось небо, звезды задрожали. Это мой отец плакал в небесах, люди на Голгофе там меня распяли. И святая кровь застыла на руках, вот солдаты ржавыми гвоздями

плачьте о себе и о детях ваших, но страдания эти должен я пройти ради вас.

Наследие пуритан. Пуритане и освящение. Освящение обусловлено сущностью Бога. Святость – сущность Бога, главная идея библейского откровения о Боге. Его справедливость – святая, Его мудрость – святая, Его благодать – святая. Из всех качеств Бога лишь Его святость восхваляется перед небесным троном. Пророк Исаия видит тронный зал, где серафимы восклицают «Свят! Свят! Свят Господь воинств!» Исаия 6.3. Сам пророк называет Бога святым 26 раз. Стивен Чарнок обращает внимание, что эпитет «святой» чаще других эпитетов, обозначающих качество Бога, употребляется с Его именем. Например, Псалом 98. Божья святость – это трансцендентное качество, которое пронизывает все остальные и светится в них, пишет Джон Хоу. Это качество качеств, и потому оно есть сияние и слава всех остальных Его совершенств. Бог является святым в Своих делах, Псалом 144:17, в Своем законе, Псалом 18:9-10, и особенно в кресте Христа, Матфея 27:46. Святость – это Его вечный венец, Его слава, Его красота. Святость – это не просто одно из качеств Бога, говорит Джонатан Эдвардс, это суть всех Его качеств, явление Его сущности. Бог свят. И из этого утверждения мы можем сделать два вывода. Во-первых, Он отделен от творения и от всякого зла. Святость Бога свидетельствует о Его чистоте, Его абсолютном нравственном совершенстве. Он отделен от всего, что не Он, и не связан грехом. Во-вторых, поскольку Бог свят и отделен от греха, грешники могут вступить во взаимодействие с Ним только при помощи святой жертвы. Он не может быть святым и в то же время не обращать внимания на грех. Он должен наказывать грех. Так как, к сожалению, в грехопадении Адама все люди стали грешниками, они не могут умилостивить Бога своими делами. Мы, творение, созданное по образу нашего святого Творца, в Адаме добровольно выбрали стать не святыми и отказались соответствовать требованиям Божьим. Грехи могут проститься только после того, как прольется кровь. Евреям 9.22. Только совершенное искупительное послушание Бога человека, Иисуса Христа, вместо грешников может соответствовать требованиям Божьей святости. 1 Тимофею 2.5. Благодарение Богу, Христос согласился совершить искупление за нас по инициативе Своего Отца и при полном Его одобрении. Как сказано во 2 Коринфянам 5.21, не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Также и в правилах принятия вечери Господней Голландской реформатской церкви говорится: «Гнев Божий ко греху настолько велик, что вместо того, чтобы позволить ему остаться безнаказанным, Он наказал его в Своем возлюбленном Сыне Иисусе Христе в страшной и позорной смерти на кресте».

Библия представляет собой собрание 66 вдохновенных Богом книг. Они собраны в двух заветах – Ветхом – 39 книг и Новом – 27 книг. Пророки, священники, цари и вожди израильского народа писали книги Ветхого Завета на иврите, включая две части на арамейском языке. Апостолы и их ученики писали книги Нового Завета на греческом языке. Летопись Ветхого Завета начинается с сотворения Вселенной и завершается примерно за 400 лет до первого пришествия Иисуса Христа. Течение истории в Ветхом Завете движется по следующим направлениям. Сотворение Вселенной, грехопадение человека, судный потоп на земле, Авраам, Исаак, Иаков, Израиль, патриархи избранного народа, история Израиля, египетское рабство 430 лет, исход и странствование в пустыне 40 лет, завоевание Ханаана 7 лет, время судей 350 лет, объединенное царство Саул, Давид, Соломон 110 лет, разделенное царство Иудея, Израиль 350 лет, вавилонское пленение 70 лет, возвращение и восстановление земли 140 лет. Ветхозаветная история изложена в 39 книгах, разделенных на 5 групп. Закон – 5 книг, от книги Бытие до книги Второзакония. История – 12 книг, от книги Иисуса Навина до книги Исфирь. Мудрость – 5 книг, от книги Иова до книги Песнь песней Соломона. Большие пророки – 5 книг, от книги Исаия до книги Даниила. Малые пророки – 12 книг, от книги Осия до книги Малахия. После завершения Ветхого Завета последовали 400 лет молчания, в течение которых Бог не говорил и не вдохновлял Писания. Эту тишину нарушило появление Иоанна Крестителя, оповестившего приход обещанного Господа и Спасителя. В Новом Завете повествование охватывает период от рождения Христа до завершения истории и наступления вечности. Таким образом, два завета следуют от начала творения до его конца, от вечности в прошлом до вечности в будущем. В 39 книгах Ветхого Завета основное внимание уделяется истории Израиля и обещанию пришествия Спасителя, а 27 книг Нового Завета сосредоточены на личности Христа и на создании и становлении Церкви. Четыре Евангелия говорят о рождении жизни, смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа со своей точки зрения. Матфей рассматривает пришествие через призму его царства. Марк – через призму его служения. Лука – через призму его человечности. А Иоанн – через призму его божественности. Книга Деяний апостолов повествует о воздействии жизни, смерти и воскресении Господа и Спасителя Иисуса Христа, от Его вознесения к последующему сошествию Святого Духа и рождению Церкви, а также о первых годах проповеди Евангелия апостолами и их помощниками. Деяния повествуют о становлении церквей в Иудее, Самарии и Римской империи. 21 послание было написано церквам и отдельным людям, чтобы объяснить важность личности и жертвы Иисуса Христа и значение этого для нашей жизни и свидетельства. Последняя книга Нового Завета – Откровение Иоанна Богослова. Она начинается с описания века Церкви и завершается возвращением Христа для установления своего земного царства, совершения суда над безбожниками и благословения верующих. После тысячелетнего царства совершится последний суд, который положит начало вечности. Все верующие войдут в уготованную для них вечную славу, а все нечестивые предадутся аду для вечного наказания. Чтобы понять Библию, необходимо охватить течение истории от начала до конца. Также очень важно ориентироваться на объединяющую тему Священного Писания. Вот одна постоянная тема, рассказывающаяся во всей Библии.
Бог для своей славы решил создать и собрать группу людей для своего вечного царства, чтобы они прославляли, почитали Его и служили Ему вовеки. На этих людях Он явит свою мудрость, могущество, милость и славу. Чтобы собрать своих избранных, Бог должен искупить их от греха. Библия рассказывает Божий план искупления от его начала в вечности прошлого до завершения вечности будущего. Заветы, обетования и эпохи второстепенны по отношению к всеобъемлющему плану искупления. Существует только один Бог. У Библии один Создатель. Библия – это единая книга. В ней записан один план благодати, изложенный от начала до конца. От избрания человека Богом до его прославления Библия – это повествование о спасении Богом своего избранного народа для похвалы своей славы.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Во избежание гнева и проклятия Божия, полагающихся за грех, Бог требует от нас веры в Иисуса Христа, покаяния и усердного использования всех внешних средств, через которые Христос дарует нам благо искупления. Исаия 55:3. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Притчи 2:1-5. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Притчи 8:33-36. «Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть».

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря:
2: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем».
1: Пилат спросил его:
3: «Ты царь иудейский?»
1: Он сказал ему в ответ:
4: «Ты говоришь».
1: Пилат сказал первосвященникам и народу:
3: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке».
1: Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил:
3: «Разве он галилеянин?»
1: И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им:
3: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу».
1: А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать:
5: «Смерть ему!
6: Отпусти нам Варавву!»
1: Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали:
6: «Распни!
5: Распни его!»
1: Он в третий раз сказал им:
3: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! И так, наказав его, отпущу».
1: Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал:
4: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?»
1: Вели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
4: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
1: И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря:
7: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий.
1: Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря:
8: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
1: И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:
9: «Если ты Христос, спаси себя и нас».
1: Другой же, напротив, унимал его и говорил:
10: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал».
1: И сказал Иисусу:
10: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое».
1: И сказал ему Иисус:
4: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
1: Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
4: «Отче, в руки Твои предаю дух мой».
1: И сие сказав, испустил дух.

0: Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
1: «Истинно человек этот был праведник».
0: И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.

0: Когда с Иисусом быть.
1: Томас Бостон. Возрожденный человек и его духовные обязанности. Возрождение просвещает человека и в отношении исполнения им его духовных обязанностей. Если раньше эти обязанности были в пренебрежении, то теперь, когда благодать Божия вошла в сердце человека, он становится ревностным в их исполнении. Если человек действительно новорожденный младенец, он возлюбит чистое словесное молоко. 1 Петра, 2 глава, 2-3 стихи. Как только люди, далекие от молитвенной жизни, получают Дух Святой, он становится в них духом благодати и умиления. Захарии 12:10. Молитва для духовного младенца так же естественна, как плач для физического младенца. Он теперь молится. Деяния 9:11. Его сердце будет храмом Божиим, а церковь станет его домом. Посвящение возрожденного человека Господу, которое прежде было поверхностным и формальным, теперь станет глубоким и живым, поскольку его сердце и языка коснулся горящий уголь с небес. Исаии 6:6. Он не успокаивается простым выполнением своих обязанностей, но в каждой обязанности ищет общение с Богом во Христе, справедливо рассматривая их как средство, предназначенное Богом для достижения общения с Ним, и считает себя разочарованным, если не достиг такого общения.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 21. Служение Богу и день субботний. Сама природа свидетельствует о том, что существует Бог, который господствует и владычествует над всем сущим, который благ и всем делает добро, и которого поэтому следует благоговейно бояться, любить, восхвалять, призывать, которому следует доверять и служить всем сердцем и всею душою и всем разумением. Но приемлемый путь поклонения истинному Богу установлен самим Богом, и этот путь так точно обозначен Его волей, данной нам в Откровении, что совершать богослужение согласно представлениям и вымыслам человеческим, с использованием зримых образов или другими способами, не указанными в Священном Писании, нельзя. Поклоняться следует Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, и только Ему одному, а не ангелам, святым или другим творениям. И поскольку со времени грехопадения мы не можем обойтись без посредника, таковым посредником не может быть никто, кроме одного Христа. Бог требует от всех людей благодарственной молитвы, которая является особой частью религиозного служения. И для того, чтобы такая молитва была принята, она должна твориться во имя Сына, при содействии Его Духа, в согласии с Его волей, с разумением, благоговением, смирением, ревностью, верой, любовью и постоянством. И если молитва произносится вслух, то на понятном языке. Молиться следует о том, что законно, за всех живущих людей и за всех, кто будет жить, но не за умерших и не за тех, о ком известно, что они согрешили грехом смерти. С благоговейным трепетом читать Священное Писание, проповедовать здравое учение, с разумением внимать Слову сознательно, с верой и почитанием повинуясь Богу, с благодатью в сердце воспевать псалмы, должным образом совершать и достойно принимать таинства, установленные Христом, из всего этого складывается общее для всех духовное служение Богу. Кроме того, в должное время праведно и благоговейно следует прибегать к духовным клятвам, к постам, соблюдаемым ради духовных целей, и к благодарениям, возносимым по особым случаям. Ныне, в евангельские времена, ни молитва, ни любая другая часть духовного служения не связаны с каким-либо местом, где их следует совершать или к которому следует обращаться лицом, и не становятся в зависимости от места более приемлемыми. Богу следует поклоняться на всяком месте, в духе и истине, будь то ежедневно в своей семье, или тайно в уединении, или более торжественно в собраниях, которые нельзя беззаботно или своевольно пропускать, или пренебрегать ими, когда Бог своим словом или провидением призывает нас к участию в них. Необходимость уделять часть времени служению Богу заложена в нашей природе. Поэтому и в Слове Божьем ясно выражена вечная нравственная заповедь, обязательная для всех людей во все времена. Светить один день из семи, особо указанный Богом. От сотворения мира до воскресения Христа этим днем был последний день недели. А со времени воскресения Христа им стал первый день недели, именуемый в Писании Днем Господним. Празднование первого дня как христианской субботы сохранится до конца времен. Христианская суббота, то есть посвящение дня Господу, совершается тогда, когда люди, подготовив должным образом свои сердца и распорядившись заранее всеми обычными делами, не только в течение всего дня сохраняют священный покой от своих трудов, от разговоров и мыслей о своих мирских занятиях и развлечениях, но и проводят все время в служении Богу, в собраниях и наедине, и в исполнении необходимых обязанностей и дел милосердия.

0: Молитва пуритан.
1: Милостивый Господи, имя Твое — любовь. По любви прими молитву мою. Грехов моих больше, чем песка на дне безбрежного моря. Но где умножается грех, преизобилует благодать. Воззри на крест возлюбленного Сына Своего и узри ценность Его искупительной крови. Внимай Его неизменному ходатайству и шепни сердцу моему: «Твои грехи прощены, ободрись, мир тебе». Благодать нисходит потоком с небес и течет рекой вовеки, и милость всегда несет с собой щедрые дары. Даруй мне, оскверненному грехом, все более дорожить, дарованной мне честью молиться, приходить к Тебе, обретать прощение у Тебя, беседовать с Тобою, познавать Тебя в молитве, как путь, по которому я иду, как замок на двери уст моих, как свет, что излучают мои очи, как музыку, услаждающую слух мой, как сущность разумения моего, как крепость воли моей, как силу чувствований моих, как сладостность воспоминаний моих. Дай мне всегда излагать предмет моей молитвы мудро, смиренно, покорно, в духе послушания и библейских наставлений, сообразно с образом Христовым. Дай мне непоколебимую веру в то, что прошения мои никогда не останутся без плода, что если я, как мне кажется, не получаю просимого, мне будет дано нечто большее и ценнейшее, превосходящее все, о чем я прошу или помышляю. Хотя я о том и не помышлял, Ты даровал мне величайший дар возлюбленного Сына Своего, и в нем Ты дашь мне все, в чем я нуждаюсь.

Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.

0: родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона. Наассон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурии. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию. Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама. Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Элиуда, Элиуд родил Элиазара, Элиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал:
1: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
2: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».»
0: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

Зло не является какой-то сущностью, но потеря добра получила название зла. Аврелий Августин.

55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида. Когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая, всякий день теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня. Ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе на тебя уповаю, в Боге восхваляю я слово Его. На Бога уповаю, не убоюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне назло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?

Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти. Дай ноги мои от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божиим во свете живых.

один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Молитва пуритан.
1: Вечный Творец и Отче, я погубил себя. Естество мое осквернено. Силы души моей ослаблены. Я презрен, жалок, бессилен. Но моя надежда в Тебе. Если когда-либо я буду спасен, то это произойдет по благости, незаслуженной и удивительной. Не просто милосердием, но щедротами милосердия Твоего. Не просто благодатью, но преизобильным богатством благодати. И таковою Ты открыл, обещал, явил в помышлениях о мире, а не о зле. Ты нашел средство избавить меня от погибели греха, возвратив мне счастье, честь, чувство безопасности. Благословляю Тебя за вечный завет, за дарованного Тобой ходатая. Я радуюсь тому, что его не смутили трудности и испытания, что он не потерпел неудачу на поприще своем, но совершил дело, порученное Тобою, и сказал на кресте: «Совершилось». Я ликую при мысли о том, что требования Твоего правосудия удовлетворены. Твоя истина утверждена, Твой закон возвеличен, а моя надежда обрела основание. Я ищу все потребное для себя и жизни своей во Христе, и говорю истинно: Он понес мои болезни, взял на себя мои немощи, стяжал для меня мир, исцелил мою душу. Оправданный Его кровью, я спасен жизнью Его. Валящийся Его крестом, я склоняюсь пред жезлом Его. Исполненный Духа Христова, я имею ум Христов. Господи, даруй, дабы мое благочестие не было непостоянным и поверхностным, но всеохватывающим, мощным, действенным. И дай мне всегда пребывать в словах Твоих, равно как и в делах Твоих, дабы я достиг своей цели в мире. Аминь.

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Тема этой проповеди – «Христос в заботе о душах». «Христос в заботе о душах». Маша и ее муж Андрей дружили еще со школы и поженились, когда обоим не было еще и 20 лет. Маша мечтала, что они с Андреем всегда будут вместе, всегда будут любить друг друга и даже умрут в одну ночь во сне, когда обоим будет по 99 лет. Андрей был хорошим христианином, прекрасным мужем и отцом. Он занимался музыкальным служением в церкви. В один прекрасный день он, как обычно, отправился на велопробег. Он увлекался велосипедным спортом и ездил на очень большие расстояния. В этот день он запланировал себе маршрут более 100 километров. Он сказал «пока» жене и детям, как это делал всегда. Маша занималась домашними делами, возможно, готовила еду к его возвращению, когда зазвонил телефон. Это был один из тех звонков, к которым невозможно подготовиться заранее. Звонок, который навсегда меняет твою жизнь. Андрея сбил автобус. Он в критическом состоянии находился в больнице. Маша бросила все и поехала к нему в больницу, однако по дороге снова зазвонил телефон. Ее сердце едва не остановилось. Андрея не удалось спасти. Маша входила в приемное отделение больницы уже вдовой. Вся ее жизнь обрушилась в одно мгновение, и она понимала, что ничего уже не вернуть. Когда она стояла на кладбище, она молилась: «Господи, дай мне силы продолжать жить. Без Тебя я не могу даже дышать». Представьте себе такую ситуацию. Представьте себе, что это близкий вам человек, может быть, кто-то из членов вашей церкви. Что здесь может помочь? Что вы скажете этому человеку? Господь послал Маше утешение через проповеди, через чтение Писания. Да, конечно, Андрея было уже не вернуть, и да, конечно, ее жизнь обернулась совсем не так, как она себе это представляла. И да, она продолжала скучать по своему мужу. Однако прошло 2 года, и спустя 2 года она смогла сказать, что увидела, как близок к ней Иисус, как никогда раньше. И она смогла сказать, что Иисуса достаточно, чтобы быть довольным жизнью и продолжать жить и служить Господу. Иисуса достаточно. Дорогие друзья, это реальная история, в ней только имена были изменены. И она показывает нам, что Иисус – это достаточный ответ даже в самых тяжелых душепопечительских ситуациях. В большинстве случаев можно сказать, что душепопечительские ситуации бывают 3 видов. Конечно же, огромное количество разных обстоятельств, огромное количество разных деталей и нюансов, но практически все душепопечительские случаи можно подразделить на 3 категории. Это, во-первых, потери. Потери, когда человек утратил что-то важное для себя и скорбит из-за этого. Это может быть смерть близкого человека, потеря супруга или детей, утрата друзей, потеря материального благосостояния, потеря работы, утрата здоровья, потери. Вторая категория душепопечительских случаев – это падение. Падение – это когда человек впал в грех или не может побороть какую-то греховную привычку. Наконец, третья категория – это смешанные случаи, когда присутствует и потеря, и падение. К этой категории относятся конфликты. Как правило, любой конфликт включает в себя и какое-то падение, какой-то грех и какие-то потери. Также запущенные случаи греха, когда грех приводит человека к многочисленным потерям в жизни. И, дорогие братья, во всех этих случаях Христос является главным и, что самое важное, достаточным ответом. во всех этих случаях Христос является главным и достаточным ответом. Христос является ответом на потери, потому что Он способен восполнить любую потерю своей бесконечной ценностью. И Христос является ответом на падение, потому что Его искупление избавляет от наказания, Его прощение избавляет от чувства вины, Его освящение избавляет от силы греха, и Его любовь побеждает соблазны мира. В Евангелиях мы находим один очень интересный случай, когда Иисус сам проводит душепопечение ученика после падения. Иисус сам проводит душепопечение ученика после падения. Интересно, какое же лекарство Он ему предложит? Мы увидим, что Иисус предлагает ему себя. Иисус предлагает ему себя. Давайте прочитаем Евангелие от Анна, 21 главу, с 15 по 22 стихи. Евангелие от Анна, 21 глава, с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли ты меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не захочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который, на вечере преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». В этой истории мы увидим три ключевых душепопечительских принципа. Три ключевых душепопечительских принципа, которым нас учит Христос. Принцип первый. Возрастай в любви ко Христу. Первый душепопечительский принцип. Возрастай в любви ко Христу. В самом начале этого диалога, когда они обедали, мы читаем с 15 стиха, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». До этого, как мы помним из евангельского повествования, Петр трижды отрекся от Христа, причем при свидетелях. Это было очень серьезное духовное падение. Я бы сказал, что падение Петра было хуже, чем большинство душепопечительских ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Я бы сказал, что падение Петра было хуже, чем курение, хуже, чем наркомания, хуже, чем семейные проблемы. Почему? Вот почему. Это было публичное отречение от веры. О том, насколько серьезно Бог относится к публичному отречению, говорят слова Христа. Матфея 10 глава 33 стих. «Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Если бы Петр оставался в таком состоянии, в состоянии отречения, то он не мог бы даже надеяться на спасение. Это было предательство Спасителя, который ему делал только добро. Это было предательство совершенного человека, совершенной личности, которая ни в малейшей мере не заслуживает предательства. Это был страх перед людьми, которые в глазах Петра оказались больше и важнее и могущественнее, чем Христос. Это было плохое свидетельство для мира. И это был ужасающий соблазн для других учеников со стороны одного из их лидеров. То есть по всем параметрам вот это падение Петра было очень тяжелым грехом. И как же Иисус восстанавливает Петра после этого тяжелого духовного падения? Прежде всего, важно отметить, чего Иисус не делает. Иногда мы можем даже более важные, более весомые уроки получить из того, что не делает наш Господь. Иисус не предлагает, чтобы Петр исследовал свою прошлую жизнь или покопался в каких-нибудь своих детских воспоминаниях. Иисус не говорит ему, мол, «Ты отрекся от меня, потому что в детстве твой папа отрекся от тебя». Ничего подобного. Библия нигде не прибегает к таким манипулятивным объяснениям, что якобы это не ты виноват в том, что сейчас ты делаешь, а это виноват кто-то другой в твоем детстве. Так что вернись в свое детство и там покопайся, и там найди ответы на твои вопросы. Подобными манипулятивными объяснениями наполнена мирская психология. Их, к сожалению, выуживают многие христианские душепечители. Например, известнейшая программа «Открытое сердце» просто на этом фактически строит все свое душепопечение. Это абсолютно ложная философия, которая не имеет ничего общего со Священным Писанием. Христос не предлагает Петру искать ответы в его детстве или в его прошлом. Христос также не требует заняться самоанализом. Мол, определи, какие ложные ценности привели тебя к отречению от меня. И когда ты осознаешь эти ложные ценности, когда ты увидишь их пагубность и глубину своего греха, когда ты прочувствуешь, насколько велика твоя греховность, тогда ты заменишь эти ценности другими ценностями. Христос не предлагает ему определять свои ценности. Любопытно, что в данном случае Иисус вовсе не предлагает ему определять причины его отречения. Во всем своем душепопечении, во всем диалоге с Петром Христос вообще никаким образом не касается, не адресует этого вопроса. Он не предлагает ему определять причины его отречения. Значит ли это, что причины не важны или что нам не нужно исследовать причины? Нет, я всегда повторяю, этому есть свое место, но оно не центральное, это не ключ к душепопечению, дорогие братья. Дело в том, что да, конечно, у всех наших поступков есть какие-то причины, и если покопаться в себе, то можно их найти, и можно продолжать их находить новые и новые. Однако Писание исходит не из того, что эти причины для нас скрыты, и нам нужно их найти. Писание всегда исходит из того, что эти причины и так понятны. В данном случае не было вообще никаких секретов. И Петр прекрасно это понимал. Он прекрасно понимал, почему он отрекся. Это был страх перед людьми, это был страх перед страданиями, это было недоверие Богу. Причины были и так понятны. Но Христос не идет путем выяснения и обсуждения глубинных причин поступков Петра. Он это вовсе оставляет в стороне. Иисус также не ставит вопрос в терминах идолопоклонства, как это в последнее время стало очень-очень модным. Он не предлагает Петру определить, какие идолы привели его к этому падению. Это полностью отсутствует в душепопечении Петра. Вместо всего этого Иисус задает ему три душепопечительских вопроса. И эти вопросы совершенно неожиданные. Для многих людей, которые углубились бы сейчас в тему душепопечения и прошли бы самые разные душепопечительские программы, если, конечно, они не слушали других проповедей на эту тему, Эти вопросы станут совершенно неожиданными, потому что они совсем не такие, как учат их везде. Вот эти вопросы. Первый самый главный вопрос. «Любишь ли ты меня?» – спрашивает Христос. Второй самый главный вопрос. «Любишь ли ты меня?» И третий самый главный вопрос. «Любишь ли ты меня?» В греческом оригинале здесь присутствует игра слов, поскольку используются два разных слова, два разных термина, обозначающих любовь – «агапао» и «филео». Среди толкователей ходят споры о том, что это означает. Можно выделить три основные точки зрения. Некоторые считают, что это различие несущественное и используется просто как риторический прием. То есть что «агапао», что «филео» здесь используются просто как синонимы. Другие полагают, что «агапао» — это более возвышенная, жертвенная любовь. И Христос спрашивает, «Любишь ли ты меня жертвенной любовью?» А Петр скромно отвечает, «Нет, я всего лишь испытываю к тебе дружеские чувства, но жертвенной любви еще не достиг». То есть тем самым Петр как бы проявляет смирение в своем ответе. Наконец, третий указывает на то, что в классическом греческом языке все наоборот. «Агапао» — это обычная любовь, «филео» — это самая преданная и возвышенная, которая может быть только между настоящими преданными друзьями. И поэтому Христос спрашивает, «Любишь ли ты меня обычной любовью?» А Петр пылко отвечает ему, «Больше того, я люблю тебя самой преданной любовью». Итак, есть разные взгляды на нюансы вот этого текста. Мы не будем заострять внимание на этом различии, оставив эту дискуссию для другого случая, когда будет возможность погрузиться в экзегетические детали. В данный момент мы сфокусируемся лишь на том, что все три вопроса по сути обращены к одной и той же теме. Все три вопроса по сути обращены к одной и той же теме, теме любви ко Христу. И это признают сторонники всех трех взглядов. То есть, по сути, Христос задает Петру один вопрос, повторенный трижды для усиления мысли. Чтобы Петр не упустил, что это самый главный вопрос для его исправления и духовного восстановления. Христос трижды ставит перед ним этот вопрос, немножечко в разных нюансах, но это одна и та же тема и один и тот же, по сути, вопрос «Любишь ли ты меня?». И чтобы мы с вами не пропустили, что это самый главный душепопечительский вопрос, он повторяет его не один раз, он показывает нам образец. Смотрите, я три раза повторил. Что вам еще нужно сказать? Почему вы до сих пор этого не видите? Трижды, троекратным повторением, Христос показывает, что это самое главное. Мы видим из этого диалога и из душепопечения, которое проводит Христос, что любовь ко Христу – это главный ключ к победе над грехом. Если человек любит Христа, то он будет раскаиваться в своем грехе, осознавая его как предательство Христа. А ведь он любит Христа, и ему это будет причинять невыразимую боль. Он будет исповедовать свой грех, потому что он будет признавать, что он виновен перед Христом, а ведь он его любит. Он будет бежать от греха, потому что он будет понимать, что Христу не угоден его грех. Он будет сознательно предпринимать шаги, чтобы отделяться от греха, ведь он любит Христа. Он будет бороться с грехом самым серьезным образом, отказывая себе в том, к чему влечет его плоть, наступая на горло собственной песни и делая шаги послушания, потому что он любит Христа. Понимаете? Если же он не любит Христа, то более любимый грех всегда будет привлекательнее, чем менее любимый Христос. Если человек не любит Христа, то более любимый грех всегда будет привлекательнее, чем менее любимый Христос. И вы можете кучу подпорок ему подставить в процессе душепопечения, чтобы он удалился от греха и начал поступать правильно. Но если он любит грех больше, чем Христа, то он будет держаться на этих подпорках, пока вы рядом, и он так косо будет на вас смотреть, как только он увидит, что никто не видит, и вы не рядом, он эти подпорки отбросит и бросится в объятия своего более любимого греха. Любовь ко Христу – это главный ключ к победе над грехом. Любовь ко Христу – это также ключ к восстановлению после духовного падения. Если человек любит Христа, то он будет исправляться и делать шаги послушания Христу. Если же он не любит Христа, то он может месяцами и порой годами ходить на душепопечение и не меняться. Когда человек долго занимается душепопечением, работает над собой или над ним работают и так далее и тому подобное, назовите это как угодно, но если человек долго пребывает в этом процессе и не меняется, причина не в том, что душепопечитель не подобрал к нему какие-то ключики, или человек еще чего-то не понимает, или какие-то идолы его не отпускают. Это все дребедень, это все второстепенно. Причина в том, что он не любит Христа достаточно или вообще не любит его. Все упирается в возрождение. Если человек рожден свыше, то что происходит при возрождении? Это было сказано еще в Ветхом Завете. В книге Второзакония, если не ошибаюсь, 11 глава, сказано: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, чтобы ты любил Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением, всей крепостью твоей». Бог обрежет сердце, чтобы ты любил его. Это метафора возрождения, ветхозаветная метафора возрождения, обрезание сердца. Бог обрежет твое сердце, Бог даст тебе возрождение, новую природу изменит твое сердце, чтобы ты любил Господа Бога всем сердцем твоим. Итак, когда происходит возрождение, меняется сердце, меняется внутренняя природа, и человек начинает любить Христа. И это ключ к победе над грехом. И это залог победы над грехом. Все упирается в возрождение. Поэтому, дорогие друзья, самый главный вопрос, который душепопечитель должен задавать опекаемому, сводится именно к этому. Любишь ли ты Христа? Любишь ли ты Христа? Апостол Павел говорит: кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. То есть он будет отдан на Божий суд. Он признается как неверующий, который подлежит Божьему суду. Верующие, которые любят Христа, на суд не приходят. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Павел говорит, анафема, и потом еще добавляет «Маранафа». Господь близко, Господь гряди. Итак, самый главный вопрос, который душепопечитель должен задавать опекаемому, любишь ли ты Христа? Если человек любит Христа, то он будет исполнять принципы Писания, он будет следовать библейским советам, и он будет постепенно преображаться в образ Христов. Если человек любит Христа, то он будет готов переносить трудности в жизни, ища утешения в Иисусе Христе, даже если это трудно в данный момент и в данной точке его жизни. Но он будет прикладывать усилия, чтобы утешаться Господом, которого он любит. Если же человек не любит Христа, то все ваши манипуляции с его сознанием, работа с мышлением, копание в идолах изначально обречены на неудачу. Любовь ко Христу – это не пустое заявление в Священном Писании. В Священном Писании показано, что любовь ко Христу обладает определенными характеристиками, и это мы видим даже из данного диалога Христа с Петром. Мы видим, что любовь ко Христу, во-первых, у верующего должна возрастать. В 15 стихе мы начали читать, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Очень интересный вопрос. Когда Христос первый раз спрашивает Петра, он не просто спрашивает его, любишь ли ты меня, а он спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они. Дело в том, что до этого Петр хвалился, что даже если все остальные ученики отрекутся от Христа, то он не отречется. Это записано в нескольких Евангелиях. Он говорил, если все отрекутся, я не отрекусь. И теперь Христос спрашивает, действительно ли ты любишь меня так, как ты говорил? Любишь ли ты меня больше, чем все они? Так что даже если бы они отреклись, ты не отречешься. На самом-то деле что произошло? На самом деле ты отрекся от меня, в то время как остальные не отреклись. То есть оказалось, что ты любил меня меньше, чем они. любишь ли ты теперь меня больше, чем они, чтобы не отречься от меня, чтобы не отречься от моего повеления, чтобы не отречься от того, чтобы пасти овец моих, любишь ли ты меня теперь больше? Возросла ли твоя любовь ко Христу с тех пор? Вот когда ты вышел вон и заплакал, это было покаяние Петра после его отречения. Это покаяние, эти слезы, кстати, уже показывают, что Петр любил Иисуса. И вот это покаяние, привело ли оно тебя к тому, что теперь ты любишь меня больше, нежели они? Обычно сравнивать себя с другими людьми – это путь к падению. Правильно? Чаще всего мы слышим, что не нужно сравнивать себя с другими. Это правильно. Почему? Потому что сравнение себя с другими либо подпитывает торжествующую гордость, мол, я достиг большего, чем другие, либо подпитывается уязвленной гордостью. Я хотел бы большего, чем у других, хоть я этого и не достиг. Еще раз. Обычно сравнение себя с другими либо подпитывает торжествующую гордость, я достиг большего, чем другие, либо подпитывается уязвленной гордостью, я хотел бы большего, чем у других, но не достиг этого. Поэтому чаще всего сравнение себя с другими пагубно в христианской жизни. Но есть один вариант сравнения, который имеет целительную силу, дорогие братья. Это сравнение в любви ко Христу. Сравнение в любви ко Христу. Как только вы начинаете сравнивать себя с другими людьми таким образом, то это сразу же приземляет вас на землю. Когда вы сравниваете себя, достиг ли я большего, допустим, сказал ли я больше проповедей, о, возрос в своих глазах, проповедую ли я чаще? О, возрос в своих глазах. Прихожу ли я вовремя, в то время как другие опаздывают? О, еще немножечко подрос. В общем, когда мы сравниваем себя с другими людьми по манере достижений, когда мы сравниваем себя в том, что мы чего-то достигли, да, то обычно мы выбираем те вещи, в которых мы в чем-то лучше других, в чем-то превзошли других, и это подпитывает нашу гордость. Но вот как только мы начинаем сравнивать себя с другими христианами таким манером, «Люблю ли я Христа больше, чем тот брат или та сестра?» Вы сразу же опускаетесь с небес на землю. Нет. Многие другие братья и сестры любят Христа больше, чем я. Нет, я не могу сказать даже, что даже вот этот вот брат или эта сестра любит Христа меньше, чем я. Скорее всего, я люблю меньше, я недостоин. Поэтому, дорогие братья, не сравнивайте себя с другими, но если вы в чем-то сравниваете, то только в этом одном. Любишь ли ты Христа больше, нежели они? Любовь ко Христу всегда будет проявляться в шагах послушания. Любовь Христа – это никогда не декларируемый принцип и никогда недостаточно душепопечительского опросного процесса, чтобы определить любовь ко Христу. То есть, сколько бы вы месяцами не копались, задавая человеку вопросы, обыгрывая разные ситуации, выясняя разные причины, не это показатель любви ко Христу. Поступки. Если человек 6 месяцев занимается душепечением и еще не начал делать правильные вещи, не любит он Христа. Как бы вы там ни копались в его идолах, и как бы он ни пытался заменять этих идолов Христом. Поступки говорят всегда о любви ко Христу. Заметьте, в этой ситуации, как только Петр утверждает, что он любит Христа, Христос сразу же дает ему повеление. Подразумевается, что если человек действительно любит Господа, то он будет слушаться его. Как Христос говорил об этом ранее, в этом же Евангелии, Иоанна 14, глава 15 стих, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Вот он показатель любви. Как узнать, любит человек Христа или нет? Не по его внутреннему самоисследованию. Христос никогда не призывает нас обнаружить эту любовь внутри себя. Любовь ко Христу познается по нашим поступкам. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И потом Иоанна 14, глава 21 стих. Христос еще раз повторяет, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». В настоящее время стало очень модным в некоторых кругах говорить, что Христос не дал якобы никаких заповедей. Ну, максимум оставил заповедь любить Господа Бога и любить ближнего как самого себя, а это как будто бы ни о чем. На самом деле Христос — это просто вот любите, а закон — это все осталось в Ветхом Завете. Это абсолютно ложное утверждение, потому что Новый Завет очень много раз говорит о заповедях Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Ибо вы знаете заповеди Господа нашего, которые мы вам передали». Это в посланиях говорит апостол Павел. Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня». Христос множество заповедей давал, начиная от Нагорной проповеди. Наша любовь всегда проявляется в послушании Иисусу Христу. Далее, любовь ко Христу должна направлять нас к церкви. Любовь ко Христу должна направлять нас к церкви. Иисус говорит Петру:

когда он встретится с ними, и вот с ними только тереться плечом, да, о, давайте, как мы давно не виделись, давайте мы поговорим. Нет, Христос говорит, если ты любишь меня, паси и агнцев моих, молоденьких, неопытных, слабеньких, новообращенных, и остальных овец моих. Если человек по-настоящему любит Христа, он будет тянуться к общению с его детьми, он не будет бежать из церкви. В 1 Иоанна 5 глава 1 и 2 стихи сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Иоанн говорит о любви к детям Божьим. «Всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того и дальше». Итак, если человек любит Иисуса Христа, он будет любить и его овец. Поэтому, когда человек уходит из церкви, или когда он не ищет общения с верующими, это значит не просто, что у него какая-то другая духовность, или у него повышенная занятость. Это означает, что он на самом деле не любит Иисуса Христа, даже если декларирует обратное. Наконец, любовь ко Христу должна проявляться в служении. Любовь ко Христу должна проявляться в служении. Иисус сказал Петру: «Если ты меня любишь, то паси агнцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Здесь тоже в греческом оригинале используются два разных слова, хотя они у нас одинаково переведены. Два разных слова, обозначающих работу пастуха. Кормить овец, заботиться об овцах. Если он любит Иисуса Христа, он будет служить для его овец. Он будет пасти их, выполнять служение, выполнять работу для церкви. Мы помним, что в начале этой главы, 21 глава Иоанна, там описывается, как Петр пошел на рыбалку. Складывается впечатление, что он вернулся к своему первоначальному ремеслу, от которого его некогда забрал Господь. В прошлой жизни, до встречи со Христом, Петр ловил рыбу. И когда Христос с ним впервые повстречался, он сказал ему: «Хватит ловить рыбу, отныне ты будешь ловить человеков». То есть будешь проповедовать Евангелие, будешь приобретать души для Царствия Небесного. Потом, после распятия Христа, Петр возвращается к ловле рыбы, да еще и утягивает за собой других учеников, потому что он был подлинным лидером. И тогда ему является Христос и говорит ему: «Паси овец моих». Ты должен не ловить свою рыбу, а пасти моих овец. Дорогие друзья, как много людей, призванных к служению в наших церквах, до сих пор ловят свою рыбу. До сих пор устраивают главным образом свою карьеру, главным образом занимаются благоустройством своего дома и не пасут овечек Христовых. Я не говорю, что не нужно работать, этому всему, опять же, есть место, но это должно служить определенной цели. Мы работаем не ради работы и не ради того, чтобы максимально комфортно устроить свою жизнь на земле на несколько лет вперед. Перед нами вечность. Мы трудимся для Господа и награду себе собираем на небесах, а не здесь на земле. Паси овец моих. Любовь ко Христу делает человека готовым к любому служению, которое поручит ему Господь. Любите ли вы Христа настолько, чтобы верно и преданно служить Ему, делая лучшее, что вы можете для Него? Любите ли вы Христа, чтобы бороться с грехом? Любите ли вы Христа, чтобы утешаться им? Любите ли вы Христа, чтобы искать общение с Ним, чтобы тянуться к Его Слову и прибегать к Нему в молитве? Любите ли вы Христа настолько, чтобы слушать, что Он говорит, и стараться это самым серьезным образом применять в своей жизни? Дорогие друзья, плоть противится всему, что связано со Христом. Грех бежит от Христа и хочет укрыться от Него. Об этом сам Христос говорил в Иоанна 3 главе. Он говорил, что всякий ненавидящий свет бежит от света, чтобы не обличились злые дела его. Мы же должны приближаться ко Христу, веря, что и Он приблизится к нам. Мы должны знать, что Иисуса достаточно для нашей жизни. Никто и ничто другое не принесет нам полного удовлетворения. Мы часто ищем удовлетворение в компании друзей, чтобы заполнить свою пустоту, чтобы решить проблему одиночества или скуки. Но никакие люди, никакие друзья, никакие отношения не могут удовлетворить нашу

0: самую глубокую нужду. Только Иисус может это сделать. Плоть желает мирских вещей, но деньги, имущество, чувства и удовольствия – все это рано или поздно разочарует. Ничто не удовлетворит глубочайшую жажду нашей души, только Иисус. Самореализация не заполнит пустоту, карьера разочарует, деньги не купят бессмертие, люди не дадут вечную жизнь. Нам нужно не больше всего этого, а нам нужно больше Иисуса. Вернее, нам нужно осознание того, что Иисуса достаточно в любой жизненной ситуации. Он благословляет нас, и Он дает жизнь с избытком. Итак, любите ли вы Иисуса Христа? Это самый первый душепопечительский принцип. Возрастай в любви ко Христу. Второй душепопечительский принцип, который мы видим в этом диалоге Христа с Петром, звучит следующим образом. Доверь Христу свою жизнь. Доверь Христу свою жизнь. Это мы видим в продолжении их разговора с 18 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе», продолжает Христос, «когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Иисус показывает Петру направление жизни и определяет ее исход. Направление жизни – это пасти овец Христовых, как он до этого ему сказал, «паси овец моих, паси агнцев моих». А исход жизни показан как раз в этих стихах. «Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Это пророческое указание на арест и казнь Петра. Действительно, когда подойдет время, когда он исполнит свое служение на земле, он протянет свои руки, которые свяжут цепями, его припояшут. В древности пленников очень часто припоясывали поясом и сковывали между собою для транспортировки, чтобы они не разбежались. Другой припояшет тебя, поведет куда не хочешь, он поведет тебя на казнь. То есть Господь показывает, что Он заранее знает, и Он определил исход жизни Петра. Господь также обозначает цель, 19 стих. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». В чем была цель того, что он простет руки свои, другой припояшет его, поведет куда не хочет, на казнь? В чем была цель всего этого? Прославить Бога. Какую смертью Петр прославит Бога? Значит, вся жизнь Петра, все его служение и даже сама его смерть будут подчинены одной ведущей цели – прославить Бога. Как об этом же пишет другой апостол, апостол Павел, в послании к филиппийцам, 1 глава, 20-21 стихи. Он говорит: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павел пишет филиппийцам из тюрьмы, он еще не знает исхода, отпустят ли его после суда на свободу или его казнят, поэтому он не знает, будет ли он продолжать жить, или же он уже вскоре умрет. Но он готов принять любой исход из руки Господа, потому что он знает, что Бог определит его жизнь так, чтобы она принесла максимальную славу Господу. И Павел говорит: «Возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то, когда я буду служить Ему и проповедовать Евангелие, или смертью, когда я верно и безропотно приму из Его рук смерть». Во всем этом возвеличится Христос. И он поясняет дальше: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Таким образом, я всю свою жизнь и саму кончину свою доверяю в руки Иисуса Христа. То же самое должен был сделать и Петр, когда он услышал вот о своей кончине из уст Иисуса. «Другой припояшет тебя, поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». И Петр должен был в этот момент доверить ему свою жизнь и сказать: «Господи, как ты определил, так и будешь. Как ты отмерил мне, так и будет». Вот в какой точке ты захочешь меня забрать, в такой точке я уйду к тебе. Все это время я буду служить тебе, чтобы жизнью ли моей или смертью тебя прославить. Таким образом, второй душепопечительский принцип, который мы видим в восстановлении Петра, заключается в том, что подопечный должен доверить всю свою жизнь Христу. Он должен позволить Христу определять и направление жизни, и ее исход. Это особенно важно в тех случаях, когда человек испытывает тревогу о будущем. Это частые душепопечительские проблемы, когда люди волнуются и переживают, когда они испытывают страх по поводу того, что случится потом. А вдруг случится что-то плохое? А вдруг я потеряю свою работу? А вдруг у меня будет несчастье в семье? А вдруг будет несчастливый брак? А вдруг я умру? И так далее и тому подобное. Ответ на это заключается в следующем. Христос держит в своих руках всю вселенную. Твоя жизнь тоже в его руках. Ты не умрешь раньше ни на одну секунду. И ты не умрешь позже ни на одну секунду, чем он определил. Сколько бы ни старались другие люди, твои враги, разные обстоятельства, ты не умрешь раньше ни на одну секунду, чем определил Христос. И сколько бы ты ни прикладывал усилий, чтобы избежать смерти, сколько бы ты не осторожничал и не окружал себя всевозможными подстраховками, ты не умрешь ни на одну секунду позже, чем Христос определил. Твоя жизнь полностью в Его руках, поэтому доверься любящему Господу, которого ты любишь, и к встрече с которым приведет тебя твоя смерть. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих, говорится о Христе, что Он, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей. О ком это говорится? О Христе. Христос держит все словом силы Своей. Если Он всю вселенную держит словом силы Своей, то уж тем более твою жизнь. В Колоссянам, 1 глава, 17 стих, говорит, «Он есть прежде всего, и все им стоит». Эта речь тоже в контексте идет о Христе. Христос прежде всего, Он сотворил все. Все через Него начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть. И все им стоит. Дорогие братья, дорогие сестры, кто, может быть, слушает эту проповедь, если Христос держит всю вселенную, и вся вселенная им стоит, то тем более и твоя жизнь, и твое здоровье в Его руках, и им стоит. В Псалме 138, в 5 стихе, псалмопевец молится и говорит о Боге. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Представьте себе это пространственно. Сзади Бог объемлет его, спереди Бог объемлет его, и сверху полагает над ним руку свою. То есть он со всех сторон окружен Богом. Может ли случиться что-то вопреки Божьему предопределению? Может ли какое-то случайное событие, какая-то шальная пуля сразить человека? Ну, по человеческим меркам пуля может быть шальной, но это значит, что в данный момент и в данную секунду Бог определил закончиться этой жизни. Господь объемлет нас со всех сторон, и ничто не прикоснется к нам без воли Божьей. А если Он позволит чему-то к нам прикоснуться, то Он это сделает по Своей милости и любви, по Своему совершенному плану. Значит, это так нужно. Дальше в 138-м псалме 7 стиха псалмопевец говорит, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» То есть, если мне тревожно, я боюсь, что я один на один с разными обстоятельствами, но псалмопевец напоминает мне, куда пойду от Духа Твоего. Я даже если бы хотел убежать от Духа Божьего, не могу. От лица Твоего куда убегу? Ты ведь везде. Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари? Говорит он поэтическим языком, закат. Посмотрю вот на этот закатный горизонт, крылья зари, переселюсь на край моря. И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. То есть, где бы мы ни были, поднимаемся ли мы на самолете, или опускаемся в глубокую шахту, или путешествуем далеко на корабле, везде рука Божья пребывает с нами, и наша жизнь находится полностью в Его руках. Уж тем более, когда ты выйдешь за дверь своей квартиры и пойдешь в магазин. Многие люди испытывают тревогу и проблему даже вот с такими простыми вещами. И нужно учить их, что Христос рядом с тобой. Псалом 15, 5 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Жребий — это то, что определяет судьбу, это некое решение. И псалмопевец Давид говорит: «Бог держит мой жребий», то есть Он решает мою судьбу, Он решает все обстоятельства жизни, мое будущее, длину моей жизни, время и характер, и манеру моей смерти. Все это в Его руках. «Ты держишь жребий мой». Поэтому доверься Христу. Доверься Христу в трудных обстоятельствах. Доверься Христу в отношении того, что тебя тревожит и беспокоит. Доверься Христу в своих сомнениях. Полагайся на Христа. Ну и, наконец, третий душепопечительский принцип. Смотри на Христа, а не на людей. Смотри на Христа, а не на людей. В продолжении нашего текста с середины 19 стиха читаем. «И сказав это, говорит ему: иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною». Здесь речь идет о Иоанне, естественно, да, ученик, которого любил Иисус, как мы узнаем, это Иоанн, скорее всего, о себе он говорит, и здесь он себя идентифицирует, потому что именно Иоанн у груди Христа возлежал на последней вечере и сказал ему: «Господи, кто предаст тебя?» Итак, Петр беседует с Иисусом, проходит душепопечительская беседа, душепопечительский диалог, и вдруг Петр замечает, что за ними идет Иоанн. И он начинает смотреть на него и спрашивать в отношении него: а он что? А что он здесь делает? Иисус говорит ему: что тебе до него? Смотри на меня. Одна из ошибок, которая часто приводит к духовным проблемам, это когда мы начинаем смотреть на других людей вместо того, чтобы смотреть на Христа. Один человек как-то пришел в нашу церковь, некоторое время ходил на собрания, но потом заявил, что хочет перейти в другую церковь. На вопрос «почему?» он стал объяснять: «Ну, когда я пришел в церковь, я думал, что здесь все так свято, все так хорошо. А потом я стал узнавать о многих грехах. Я стал понимать, что люди на самом деле не такие, как я себе представлял». Мы пытались наставить этого человека, мы пытались объяснить ему, что да-да, люди действительно не такие, как ты представлял, они несовершенные. Мы пытались объяснить ему, что мы и сами знаем о многих грехах и недостатках, но это не заставляет нас бежать из церкви. Потому что церковь — это не музей, в котором, как на витрине, выставляются совершенные, самые лучшие люди. Церковь — это больница, в которую больные и нуждающиеся приходят, чтобы получить помощь. Сам Христос говорил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Мы говорили, что мы и за собой знаем множество грехов и недостатков. Святой Иаков в Новом Завете говорит: «Все мы много согрешаем». И если ты бежишь из церкви из-за того, что люди несовершенны, то ты придешь в другую церковь, в которой найдешь таких же несовершенных людей, и тебе придется и из нее убегать. Мы пытались научить этого человека, что смотреть нужно не на людей, а на Христа. К сожалению, он не послушал, и получилось все так, как мы и предсказывали. Он перешел в другую церковь, но очень быстро ушел и из той церкви. Христос учит апостола Петра этому принципу. Когда Петр смотрел на Иоанна и спрашивал: а он что? Почему он идет с нами? Ведь его никто не приглашал. А почему он здесь? А почему он такой? Христос ему на это отвечает: если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Христос напоминает Петру о своей власти. Это я хочу, чтобы тот ученик был здесь. Это я хочу, чтобы тот другой ученик был таким и прожил такую жизнь и остался на земле, пока не увидит мое пришествие в книге Откровения. Это я так хочу. Не смотри на другого брата или сестру. Это Христос захотел или допустил, чтобы в Его церкви этот брат или эта сестра были на этом месте. Или захотел с целью блага для церкви, или допустил что-то действительно негативное с целью испытания для церкви. Но это Его воля. Это Он так распорядился. Поэтому ты не смотри на другого брата или сестру. Ты смотри на себя. Конечно, это не относится к пасторскому надзору. Пастыри должны надзирать за церковью и смотреть на других, но не с целью сравнения «Господи, а он что?», а с целью заботы о благе и о духовном здоровье стада. Но это другое. Здесь Христос говорит Петру: «Что тебе до этого другого ученика, который идет рядом с тобой? Ты иди за мною. Какое тебе дело до других людей, если только ты не послан, чтобы помочь им? Если послан помочь, то помоги». Как он ранее говорил ему: «Паси овец моих». Если же ты не помогаешь, то не ропщи на них. Фокусируйся на твоих отношениях со Христом. Ты иди за мною. Итак, мы увидели несколько душепопечительских принципов. Во-первых, возрастай в любви ко Христу. Во-вторых, доверь Господу всю свою жизнь. И в-третьих, смотри на Христа, а не на людей. И именно этому мы должны учить людей, которые сталкиваются либо с какими-то падениями, либо с какими-то потерями. Давайте теперь переведем это в более практическую плоскость и сделаем несколько практических выводов из всего вышесказанного. Какие душепопечительские принципы мы должны извлечь для себя и применять на практике, смотря на это место Писания? Во-первых, помогайте человеку познавать Христа. Помогайте человеку познавать Христа. Самое главное для борьбы с грехом и для утешения в разного рода лишениях, страданиях, помните, мы говорили, это любовь ко Христу. Но как человек может полюбить Христа, которого он не знает? Ведь любовь ко Христу приобретается не путем самовнушения. Это не значит, что встать перед зеркалом и начать себя убеждать: «Я люблю Христа, я люблю Христа, люби Христа, люби Христа». Это так не работает, это не поможет. Как мы возрастаем в любви ко Христу? Когда мы познаем Его. Поэтому пребывание в Священном Писании, ежедневное чтение Писания с разбором библейских текстов, проникновение в контекст, когда человек учится делать наблюдения по тексту и брать для себя мысли из библейского текста и применять их, и применять к своим отношениям с Иисусом Христом, тем самым он познает Бога во всех его аспектах. Вот это самый главный душепопечительский посыл. Это самое главное задание, которое вы можете дать опекаемому. Помогайте ему познавать Христа. Невозможно любить Бога, которого ты не знаешь. Во-вторых, указывайте человеку на учение Христа. Указывайте человеку на учение Христа. Знакомьте его с тем, чему Христос учил: о Боге, о себе, о спасении, чему Христос учил: о воле Божьей. Наша любовь ко Христу проявляется в следовании Его учению, как мы говорили: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В-третьих, направляйте человека доверять Христу. Направляйте человека доверять Христу. Любовь доверяет. Это одна из характеристик любви в 1 Коринфянам 13 главе. Любовь всему верит. Любовь доверяет. Если мы любим Христа, мы будем доверять Ему. И здесь работает интересная закономерность. От противного. Чем больше мы учимся доверять Христу, тем больше мы возрастаем в любви к Нему. Почему? Потому что мы видим, как Он проявляет свою верность. Чем больше мы учимся доверять Христу в разных обстоятельствах жизни, тем больше мы возрастаем и в любви к Нему, потому что мы видим, что Он верен, и убеждаемся на практике. Да, действительно, на Господа можно положиться, Он никогда не подводит. В-четвертых, призывайте человека смотреть на Христа, а не на людей. Призывайте человека смотреть на Христа, а не на людей. Чтобы любить Христа, не нужно строить себе кумиров из людей. Пусть никакие люди, ни друзья, пригласившие человека в церковь, которые поначалу для него, может быть, являются такими необычными, неожиданными примерами, которые привлекли его ко Христу. Но они не должны стать его идолом, его кумиром. Никакие выдающиеся деятели христианства, никакие любимые проповедники пусть не привлекают его больше, чем Христос. Христос стоит на первом месте. Остальные люди либо помогают нам приближаться ко Христу, либо мешают нам в этом. Чтобы любить Христа, нужно, с другой стороны, и не разочаровываться в людях. Ведь они никогда не могут стать на один уровень со Христом. Так что же в них разочаровываться? Чего мы от них ожидали? Они еще не уподобились Христу в полной мере. Это произойдет с нами лишь на небесах. Поэтому не надо разочаровываться в людях. Ну и знаете, в современном мире важен еще один принцип. Еще один принцип. Пятый. Учите человека, что ему не столько нужно больше Христа, сколько меньше всего остального. Это очень актуальный принцип, особенно для молодежи, как мне кажется. Учите человека, что ему не столько нужно больше Христа, сколько меньше всего остального. Проблема большинства современных христиан, особенно молодых, но не только на самом деле. Так вот, проблема современных христиан в том, что у нас слишком много отвлекающих факторов. Телефон в руках, наушники в ушах, глаза в телевизоре. Программы, развлечения, походы в кино, встречи с людьми, работа, и не одна, несколько работ, дополнительные подработки, учеба и научная работа, кафе, рестораны, гуляния по набережной, христианские новости и христианские ответы на второстепенные, малозначительные для нашей духовной жизни вопросы. Меня иногда поражает просто, какие ролики набирают наибольшую популярность. Знаете, я не буду других людей приводить в качестве негативного примера, чтобы вы не подумали, что я пиарюсь за чужой счет. Я себя приведу в качестве негативного примера. Вот есть у нас множество проповедей, объясняющих глубины Евангелия. Есть множество проповедей и видеобесед, которые объясняют пасторское служение, взаимоотношения со Христом, толкование ключевых текстов Священного Писания, экспозицию целых библейских книг, обзор всей Библии для того, чтобы лучше ее понимать. Множество этих видео. Но знаете, какое видео собрало самое большое количество просмотров, ну вот в нашем конкретном случае на канале проповеди.ру? О косынках наше видео с Александром Гуртаевым. И это меня поражает. Это показывает, насколько больной современный христианский мир. Люди даже смотрят христианские передачи, но смотрят белиберду. То есть второстепенные вопросы им интереснее, чем Христос. Они охотнее послушают 10-минутный ответ на какой-нибудь вопрос, который мало вообще имеет значения для их христианской жизни, и он не пригодится им еще 10 лет. Он просто будоражит их любопытство. А проникать в Христа, в Его слова, в Его учение, пребывать во Христе, наблюдать за Его жизнью в Евангелиях – это ноль желающих. Очень мало. Ну, не ноль, конечно, но гораздо-гораздо меньше. Дорогие друзья, вот все те вещи, которые я только что перечислил, и телефон в руках, и наушники в ушах, и глаза в телевизоре, и программы развлечения, кино, и рестораны, и встречи с друзьями, и просмотр даже всяких христианских ответов на вопросы, все это неплохо само по себе. Я не говорю, что это грех. Все эти вещи не обязательно греховны. Но когда они нас отвлекают от общения с Христом и от познания Его, то они становятся ловушкой для нашей души. И поэтому наших подопечных надо учить, наших овечек, наших агнцев, которых Господь поручает нам пасти, надо учить, что нам нужно не столько больше Христа даже, сколько меньше всего остального. Убери из своей жизни лишнее, отвлекающие факторы. Останься один на один с Писанием, с молитвой, со сборником песен. Останься один на один с другим христианином, которому ты послужишь и с которым ты захочешь поговорить о Христе. Останься один на один с неверующим человеком, с которым ты будешь целенаправленно развивать отношения с целью свидетельствовать ему о Евангелии. И твоя духовная жизнь перевернется и исцелится. В заключение я хочу рассказать вам еще одну реальную историю. Это история о женщине, которой было уже на тот момент 45 лет, она была замужем, она обратилась за помощью к другой женщине, к другой сестре, душепопечителю. Она обратилась с огромными проблемами после очень долгой истории разного рода проблем. Проблемы у нее начались еще в глубоком детстве, на самом деле. Дело в том, что она родилась у матери в результате насилия. То есть ее мать изнасиловали, и таким вот образом она была зачата. И она была с детства нежеланным ребенком. Более того, когда она стала подрастать, ее отец впервые изнасиловал ее саму в 4-летнем возрасте. А с 7 лет это стало постоянной практикой. Мать не любила ее и постоянно подвергала ее вербальным унижениям. В общем, девочка выросла с огромными эмоциональными проблемами. Она лечилась у нескольких разных психологов. Затем в ее жизни наступил поворотный момент, когда она обратилась ко Христу. Это не значит, что сразу же все ее проблемы были исцелены. Нет, она оставалась еще пока что настолько же вот глубоко израненным человеком со всеми теми же самыми психическими проблемами. Как только она уверовала во Христа, это произошло в харизматической церкви, из нее сразу же стали изгонять бесов. Это ей не помогло, это еще больше загнало ее в разного рода комплексы и толкнуло ее дальше искать помощи у психологов. Один христианский психолог, практикуя гипноз, обнаружил у нее несколько разных личностей внутри нее. До гипноза она об этом не подозревала. Кстати, вы знаете, что вот этот вот синдром множественных личностей или так называемое диссоциативное расстройство личности очень часто бывает, ну, не то, что очень часто, а можно сказать, что оно является либо плодом одержимости, либо плодом просто убеждения. Оно индуцируется психологами. Так вот, она не подозревала, что в ней есть разные личности до гипноза, но в конечном итоге доктор Фриман, который ее консультировал, диагностировал у нее 35 разных личностей. Он консультировал ее на протяжении 8 лет, и за время этих 8 лет он составил подробное описание характеристик этих личностей и их взаимоотношений между собой. Она привычно прибегала ко лжи и иногда уже терялась, где она лжет, а где говорит правду, потому что она так много и так привычно лгала. Она часто испытывала панические атаки, это могло длиться часами, и в это время она просто не понимала, что делает, не контролировала себя. У нее также был диагноз биполярного расстройства. Если вы не знакомы с психиатрией, биполярное расстройство – это как бы чередование. То депрессия, то мания. То есть то подавленное состояние и апатия, то наоборот повышенная активность. Она принимала антидепрессанты и 2 других психотропных препарата. И все это продолжалось уже в общей сложности около 20 лет. То есть представьте себе, насколько закоренелыми были ее психологические проблемы. Наконец, она попала к сестре, которая искренне веровала в Господа, веровала в Священное Писание, стояла твердо на библейских принципах и была готова помогать другой сестре именно на основании Библии, на основании библейского душепопечения. И эта сестра отбросила все, что было до этого, и начала направлять ее к Иисусу Христу. Самое первое, о чем она начала говорить с ней, это о том, что Христос совершил для нее на кресте. Она говорила ей, что твоя жизнь, когда ты уверовала во Христа, разделена теперь крестом Господа на 2 части. То, что было до твоей встречи с Христом, до покаяния, до обращения, и то, что стало после этого. До креста ты была рабом греха. После креста ты имеешь выбор не грешить. Затем она стала последовательно направлять ко Христу все сферы ее психических проблем. Душепопечитель объясняла ей, что в случае греха лжи и вообще любых других грехов есть прощение, но Бог ожидает, что ты будешь бороться с этими грехами, что ты будешь теперь говорить правду. И если ты даже солгала, да, есть прощение, давай вместе помолимся, попроси, чтобы Господь простил тебя, и теперь скажи правду. И также со всеми остальными грехами. Есть прощение, но ты должна прикладывать усилия для борьбы с грехом. Когда эта женщина испытывала приступы стыда, сестра говорила ей, что Бог никогда не стыдит нас. Бог не будет тебя стыдить. но Бог одевает нас в праведности Иисуса Христа. Эта женщина, конечно же, очень боялась оказаться раздетой. Вот эти вот все воспоминания с ее детства, когда ее стыдили, оставляли одну раздетой, это очень нахлынывало на нее и вызывало вот приступы панических атак. И вот эта вот сестра-душепечитель говорила ей: «Бог никогда нас не раздевает, Он одевает нас в праведности Иисуса Христа». И ты должна принять эту праведность и помнить об этом и верить, что Христос покрыл тебя одеждой своей праведности. Когда эта женщина впадала в состояние повышенной тревожности перед выполнением самых обычных дел, она не могла даже выйти в магазин или поехать на машине в магазин за продуктами, потому что ее охватывала паника, когда она оставалась на открытой улице или должна была войти в двери магазина, или, оказавшись в огромном магазине, она терялась и паниковала и бежала обратно. Душепопечитель учила ее, что отцовской заботы Бога через Иисуса Христа для нас всегда будет достаточно. Ты должна помолиться и помнить, что Бог заботится о тебе. Когда ты сейчас пойдешь на улицу, Бог будет заботиться о тебе. Когда ты войдешь в магазин, Христос заботится о тебе, и Его достаточно. Он никогда не покинет тебя. Благость и милость досопровождают тебя во все дни жизни твоей. Когда эта женщина впадала в уныние от того, что ничего, как кажется, не меняется. Как вы понимаете, с такими закоренелыми проблемами душепопечение не проходит за одну неделю или даже за один месяц. Проходили долгие недели, неделя за неделей, месяц за месяцем, и кажется, что ничего не менялось, потому что она снова и снова продолжала возвращаться к тем же проблемам. Но душепопечитель обращала внимание: смотри, у нас есть прогресс. У нас уже реже встречаются эти вещи, да? Ты уже быстрее берешь себя под контроль, у тебя уже паника не 2 часа продолжается, истерика, да? А ты уже там за полчаса берешь себя в руки. И самое главное, она учила ее доверять Христу. Христос будет освящать тебя в угодном Ему темпе и в угодные Ему сроки. Он работает с нами не по нашему расписанию, а по своему. Поэтому доверяй Христу, что Он будет продолжать работать с твоей душой и никогда не откажется от тебя и не бросит тебя. Филиппийцам 1 глава, 6 стих, да, «Начавший в вас доброе дело, довершит его даже к дню Иисуса Христа». Он будет продолжать освящать тебя в угодные Ему сроки. Когда эта женщина боялась, что теряет контроль над обстоятельствами, душепопечитель напоминала ей, что Иисус все контролирует, и нужно доверять Ему. Были, конечно, и другие истины, которым она учила ее, и все время направляла ее ко Христу, Она не копалась в ее мотивах, она не определяла ее идолы, она просто направляла ее к Иисусу Христу с библейским учением, прилагая библейское учение, библейскую истину и общение с Иисусом Христом последовательно ко всем сферам ее жизни. В данном запущенном случае процесс душепопечения занял 58 недель. То есть больше года регулярных еженедельных встреч. Они очень часто встречались и созванивались больше, многократно на одной неделе. В общем, это был очень-очень долгий процесс такого вот опекания. В большинстве случаев, конечно, все происходит гораздо быстрее и легче, но это, как вы понимаете, был запущенный, тяжелейший случай, 58 недель. В процессе этого опекаемая сестра поняла, что ее 35 разных личностей – это выдумка. Она перестала отдаваться на волю своих эмоций, как она раньше просто отдавалась на волю своих эмоций, и просто вот все, что с ней происходит, захлестнуло ее, и все. Но она начала учиться брать эмоции под контроль, контролировать себя, то есть практиковать библейскую добродетель воздержания. Что такое воздержание? Это когда мы с усилием воли берем себя под контроль. Она начала практиковать это и контролировать свои эмоции. Затем она стала брать на себя ответственность за домашние дела по чуть-чуть. Если до этого она просто бросала все домашние дела, и муж у нее всем занимался, потому что она была вне себя, в истерике и так далее, теперь она начала брать все в свои руки постепенно. Где-то мыть посуду, где-то стирать. И она начала постепенно приводить свою жизнь в порядок. Это тоже было важной частью душепопечительского процесса. Неорганизованная жизнь ведет к распаду психики. Организованная жизнь собирает мысли в порядок. И она училась различать, где ее вина, а где грех других людей против нее, чтобы не все на себя записывать, И наоборот, не снимать с себя ответственности за свои поступки. И когда ей стало уже намного лучше, конечно, это не значит, что у нее все проблемы вообще исчезли, ей приходилось прикладывать усилия, чтобы держать свое состояние под контролем, жить жизнью освящения, но ей стало намного лучше, и жизнь ее действительно уже пришла в порядок и была контролируемой, и семейные отношения тоже стали намного лучше. И вот потом, оглядываясь назад, она сказала, что поворотный момент в ее жизни наступил, знаете, когда? Я дам вам секундочку подумать, что, как вы думаете, стало самым главным для нее? Она призналась, поворотный момент в ее жизни наступил, когда душепопечитель говорила ей о центральной роли креста Христова в ее жизни. Помните, что до Христа она была рабом греха, а после встречи со Христом она уже не раб греха, но может меняться. То есть, когда в ее жизнь пришло правильное понимание возрождения и процесса освящения через Христа, это было самым главным поворотным моментом, после которого жизнь ее развернулась просто в другую сторону и начался процесс исцеления. Итак, дорогие друзья, Христос достаточен для душепопечения. Никогда не позвольте ни одному человеку убедить вас, что вы, если вы знаете Библию, не можете быть душепопечителем, потому что вы не прошли какую-то программу душепопечения. Будь это программа Coram Deo или программа «Открытое сердце», или самарская программа. Если вы не прошли самарскую программу, вы не можете быть душепопечителем. Никогда не позволяйте никому вас в этом убеждать. Это неправда. Если вы знаете Слово Божье, и если у вас есть Христос, вы можете направлять людей ко Христу, а значит, вы можете быть душепопечителями. Это не призвание психологов. «Паси овец моих».
1: Новая жизнь.

23. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

и покаяние, и прощение грехов, то есть обновление жизни и примирение, даваемое даром, мы получаем от Христа. Причем и то, и другое получаем верой.

0: одна из фундаментальных истин Писания – это наше оправдание верой во Христа, дарованной нам Богом.
1: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. И далее апостол Павел пишет: «В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Этот стих взят из книги Аввакума, 2 глава, 4 стих. Это написано в Ветхом Завете. И это же место трижды цитируется в Новом Завете. И Лютер останавливается и говорит: что же это значит, что есть праведность, которая дается по вере и от веры к вере? Что это значит, что праведный будет жить по вере? Это тематический стих для всего изложения Евангелия, которое Павел излагает в книге «Послания к римлянам». И вот здесь-таки зажигается свет для Лютера. Он начал понимать, что то, о чем Павел говорил здесь, была праведность, которую Бог по своей милости делает доступной для тех, кто принимает ее пассивно, а не тем, кто достигнет ее активно, но именно тем, кто получит ее по вере и благодаря которой человек может примириться со святым и праведным Богом. Здесь также использовалась лингвистическая хитрость. И заключалась она в том, что латинское слово «оправдание», которое использовалось в это время в истории церкви, было слово, от которого получается английское слово «justification», латинское слово «justificare». Оно пришло из римской судебной системы. А термин «justificare» состоит из слова «justus», которое означает «справедливость» или «праведность», и глагола инфинитива «facare», который означает «делать». Таким образом, латинские отцы понимали, что доктрина оправдания – это то, что происходит, когда Бог через таинство церкви и другие средства делает неправедных людей праведными. Но Лютер сейчас смотрел на греческое слово, которое было в Новом Завете, а не на латинское. И это слово «дикаюс», «дикаюсуне», которое означало не делать праведными, а скорее считать праведным, принимать праведным или объявлять праведным. И это был момент пробуждения для Лютера. Он сказал: «Вы хотите сказать, что здесь Павел говорит не о праведности, по которой праведен сам Бог, но о праведности, которую Бог свободно дает по своей благодати людям, у которых нет собственной праведности?» И тогда Лютер сказал: «Вау! Вы хотите сказать, что праведность, по которой я буду спасен, не моя?» Это то, что он называл «юстиция аленум», или «чужая праведность». Праведность, которая принадлежит кому-то другому. И это праведность «экстра нос», или праведность, которая вне нас, не от нас, а именно праведность Христа. И Лютер сказал: «Когда я открыл это, я родился свыше от Святого Духа. И двери рая распахнулись, и я вошел в него».
2: Реформатская теология. Библейские истины, на которых должно базироваться современное христианство.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили:
2: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им:
3: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины».
1: Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат:
3: «Се человек».
1: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали:
4: «Распни! Распни! Распни его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины».
1: Иудеи отвечали ему:
5: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
1: Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу:
3: «Откуда ты?»
1: Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему:
3: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?»
1: Иисус отвечал:
6: «Ты не имел бы